0: милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
1: Ведь следует знать, что молитва относится к хиссарону. А хиссароном называется не то, чего у него нет, а хиссароном называется потребность. И потому большим хиссароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хиссарона. И, естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он без сомнения не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
0: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляй себя грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии большим, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце. А потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца. Где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
1: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид. Ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
2: לצורך עזרת השם וזה בן אדם
0: потребность в помощи Творца. К этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику. Тогда он может сильно просить помощи Творца.
1: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, нужен крик внутренний и внешний. Нужно прийти к настоящему крику вместе.
0: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
1: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
0: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
3: Магатовкан.
1: Что написано здесь?
3: Готов пошут.
1: Написано просто, что пока человек не приходит к Хисарону, чтобы его исправили свыше, его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творения. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом. Пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется плохое, потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему. Кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действует как причина и следствие для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем, быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, мы сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром. Сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что то, что есть, у нас есть противоположное, есть в свете. И чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но
1: изначально это природа, что человек не причисляет себя к грешникам. Невозможно сделать это желание получать тысячу одними раз всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет. Больше некого, и тогда действительно идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараону, он не доходит до выхода из Египта.
2: Да. Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
1: Ввести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, что значит ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Это как человек может сделать это без специальных средств. Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи. Они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Эта учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Это не мера против меры.
2: Ты как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
1: Только тем, что внешне, в общем, это называется окружение, это не важно, книги, что, не важно что, чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов, я буду хотеть убить человека, который побил меня, дал мне удары, я как-то убегу от этого, я буду хитрее, но я не оставлю это свое свойство. Понимаешь? Потому что удар не связан с плохим действием, понимаешь? Это не против зла, против плохого поступка, может быть, только свет, только свойство противоположное этому. А удар — это просто удар. Ну что делать? Или дают штраф, или садят в тюрьму, или действительно бьют, или вешают, или убивают. Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается, а завтра закон этот отменится и будет разрешено. Понимаешь? Удар... Не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь? Это просто связано... связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Мы никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя. Каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым, в уме поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
2: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
1: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что у тебя есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играло бы на твоем желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всеми, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какой-то... А так нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит. А мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, ты просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто ту же то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность. Просто высший мир.
3: Да. Получается, что желание получать не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы я сейчас... Если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
1: Вернее, это тоже не вина. Вина, имеется в виду другое слово выгоды. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну, так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну, так что это не называется виноват.
0: Это...
1: Да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну, так что... Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого? После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких. Деньги, почести, знания... Не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. И после этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
3: Да. Так как мне тогда группа показывает, что я теряю, ведь я все еще нахожусь в том же желании получать?
1: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. Тогда из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, и против этого то, что принято у них.
3: И в нашем окружении тоже?
1: Любое общество, любая группа, не важно и на что.
3: Но тогда невозможно ничего исправить.
1: Нет, исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
3: Но даже относительно моего желания получать.
1: Относительно твоего желания получать, конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. Поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут? Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
3: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
1: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца, не зная, не связываясь с ним, без его величия, ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
3: Чем больше человек развивается духовно, со временем... все больше выходит из любви к себе и желания получать.
1: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно-постепенно выходит из своего желания получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, и ни в желаниях. Ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то. А все до конца эксплуатация всех. Не эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или к другому выигрышу. Другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так, ну, формулы прекрасные, я так, здесь я настолько исхитрился, а тут еще больше, ага. Какой я хитрый в своем эгоизме. Учит это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему и нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник, даже великий вор. Это люди, которые все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояния относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? Но не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, и он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
3: видеть,
2: верно,
3: в том мире, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению, целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильно Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства и различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне, издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние органы чувств. Органы чувств наши духовные называются десятью сферот.
1: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
3: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня, а если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы прекратилось.
1: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
3: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это, на зло, на это эго, как на нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, а сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в один мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение, он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои, все эти люди находятся во мне как внутреннее впечатление, из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущего вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него. Ему не нужно прилагать усилия с двух сторон и искусственно строить в себе как бы группу. Ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это. Вот и все. И снова. Написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
4: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
3: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законов, что разрешено, что запрещено. Посмотрим, насколько он их не выполняет. Или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. только пример. А более того, Бальслам говорит, что этими ограничениями ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуй этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он перешел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него и заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать. Воспитание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю ну-ну-ну, это мы только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результатом всего этого у тебя уже будет молитва. Потому что результат, как результат этого, что ты хочешь изменить.

0: понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахав Высшего. От Ахава Высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что это он, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину. Именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал Высшего, на какой ступени я бы не находился, более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
1: В общем, что человек приходит к состоянию, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Знаешь, что ему так уж не хватает?
0: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале. В Каббале говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хисарон обращается к Высшему и как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе... А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только, различая одно относительно другого, мы можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача, чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
1: Человек, который знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
0: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы оно захотело исправиться, захотело наполниться. Сначала должны произойти распространение и исчезновение света. Поэтому написано «познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно ты чего-то хочешь и не знаешь, чего, что ты хочешь. Это глупость.
1: Да, ты работаешь на этапе подготовки.
0: Не говори мне, что есть перед подготовкой, там другие законы. И даже в перед подготовкой нет других законов. Есть закон, который не будет нарушен, сказано. Ты мне говоришь, мы не чувствуем Творца, что же можем здесь делать? Так делай то, что тебе говорят делать. Но нет у тебя другой возможности, то есть поставить вместо Творца и света что-то другое. Нет, так вместо того, так вместо света у тебя есть окружающий свет. Используй его.
1: Вот и все, да. Чем больше ты узнаешь совершенную картину, какой-то идеал, что-то

0: кое-что сильнее тебя. Ты хочешь управлять этим. Хочешь, чтобы в конце концов это служило тебе, потому что ты хочешь пользоваться этим для себя. А с другой стороны, это все еще принижает тебя, ты должен хотеть, чтобы это идеально изменило тебя. Откуда знаешь, что в конце ты не сдашься, не скажешь, как бы... Как можно, чтобы эти две вещи работали одновременно? С одной стороны, я не хочу меняться, я хочу получить его сейчас для себя. А с другой, я должен хотеть, чтобы оно изменило меня.
1: А что, Меркенер, это цудека, не, да?
2: То, что ты говоришь, наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Щи. Да.
0: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
2: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение, ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю, ой, какие, посмотри, что и как он делает. То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы... У каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его злого характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то они такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
0: Тут происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
2: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Это естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя. Он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его, из всего извлекать пользу для себя. Да.
0: Такой подход. Что получится у меня от того, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
2: Если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо, и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо, и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? От этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, этот сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке, работа в десятке, известное изречение, каждый раз выбирать лучшее окружение. И я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. И желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищи, это для нас как топливо.
0: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности профессору за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Рафа заставил нам это. То есть, да, как сказали, действительно, видеть величие Творца, величие товарищей как можно больше. Можно больше.
2: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
0: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами — и то отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
2: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
0: Да, мы слышали также, человек проходит немало свойств. И все время, на самом деле, эти свойства существуют в нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
2: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии от самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
0: Да, отчислять себя с добром, сказал Раф. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отчислять себя с добром, такое добро. Образ отдача, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее, что человек должен построить это, каждый раз нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. И так, как товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру. Просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ней.
3: Все наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть в нас то, что разделяет меня и товарищей. В общем-то, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы Он занимался нашим желанием получать ради получения. Как Он может это сделать? Только Он это может сделать.
0: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
3: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все. Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты и вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету. И это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре. Но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так. Что есть четыре этапа, которые называются Юд-Кей, Вав-Кей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, которая воздействовала на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается полностью светом, а кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности, как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф, за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф, творение, это желание единственное, какое, которое создал свет. Все остальное — это уже результаты в присутствии этого света в этом желании. То есть стадия алиф — это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма, стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли хохма в конце...
0: Это уже кли, мы говорим. После стадии алиф мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться высшему, что в нем ей пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него. Целиком и полностью отдача. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим. И впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял Создатель, давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создание с Создателем, потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет, как дающий, влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? Она обратно первой стадии. Что изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь, я называюсь более... мое желание более сильное, И я определяю, я участвую в этом. Я определяю, от чего я наслаждаюсь.
3: То есть
0: материал желания получать остается. Вторая стадия. Мы говорим желание отдавать. Же это желание отдавать наслаждается. А то не будет нам о чем говорить даже.
3: Да почему?
0: Ну, подумайте. Это немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия. То есть недостаточно, что она хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать. Хочет дать и от этого наслаждаться. Раскрывается здесь снова хиссарон.
3: А хиссарон азе.
0: Этот хиссарон, который подобен свету, как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может быть еще не хватать?
4: А после
2: того, как заполняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма, после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец, потому что он хочет выполнить то, что для чего создал его Творец, но уже само по себе. То есть в стадии Бет называется подобно Кетеру, а в стадии Гимель подобно Хохме. Но оно становится подобно Кетеру в Бет, и оно становится подобным Хохма в стадии Гимель. Как Творец Кетер создал желание получать в стадии Алиф, так творение, подобное Кетеру в стадии Бет, творит, сотворяет желание в стадии Гимель, как в стадии Алиф. Она возвращается к действиям Творца, повторяет действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда она начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: А после этого приходит четвертая стадия, потому что кли третьей стадии в конце пробудилась, чтобы продолжить свет хохма в полной мере, как было в первой стадии, алиф. Получается, что это пробуждение представляет собой стремление в размере желания получать, как в первой стадии, и еще дополнительно к нему.
0: Это очень важно, дополнительно к ней. То есть начинает чувствовать наслаждение, которое есть у Творца, так как он создал кли и наполнил. Это значит прибавка к нему. То есть он совершил то же действие, что и хозяин, который угощает кого-то. Он чувствует, насколько это наполняет, насколько это высоко, насколько это безгранично, насколько это дает наполнение и наслаждение от того, что ты даешь. А перед этим оно не знало, что это настолько великая вещь. Это называется прибавка к нему, то, что оно раскрыло. То есть, что есть больше того, что есть кли и свет.
2: Потому что сейчас он уже рассталось с этим светом, и свет хохма не облачен в него. И оно теперь страстно стремится к нему. А потому устанавливается форма желания получать во всей своей полноте. Ибо после распространения света и его исторжения оттуда устанавливается кли. Когда вернется потом и снова получит свет, кли уже будет предшествовать свету. И поэтому считается эта четвертая стадия далит законченным кли. И она же называется Малхут.
0: Является ли свет, который был в стадии Алиф, раскрылся ли он полностью в стадии Алиф? Или сейчас он только раскрывается в стадии Далит? Что раскрывается в стадии Далит? В стадии Далит раскрывается отношение к свету, да?
3: Угила,
0: которая, когда она раскрыла, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, иштокикут, к свету хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света, то, что развилось со стороны творения.
3: Дворима муким.
0: Это глубокие вещи. Ну, что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
2: Отношение к свету хасадим. Но свет бина, это ведь тоже по сути хохма. Так в чем тут? Ведь суть света бины, это ведь свет хохма.
3: Бина за этим хохма.
0: Бина это, собственно, хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия хасадим, действия. Если ты не основываешься на хохме, почему у тебя хесед? Почему? Что тебе есть давать? И ты говоришь, мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасаде. И мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется, что я хафец хесед. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И Хафец Хес, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от Хафец Хес, то она выздоровеет. Это намек на Малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это дочка царя. Мелех — это Кетер, а Бат-Мелех — Малхут. Она она смертельно больна, если она получит облачение Хафецхесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит, Хафецхесед, я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение, она придет к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что он есть у него внутри, как облачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина — это, собственно, хохма. Внутри нее есть хохма, желание получать от стадии алиф. И облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да?
2: Четыре стадии. Что там в каждой стадии?
0: Четыре стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность? Есть реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая. У нее нету связи с источником. И нам кажется, что это существует. Кажется. Тогда есть здесь четыре стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом. Мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а он в конце. Так говорится о желаниях к нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть четыре стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить, тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за клей? Это называется пять органов чувств. Это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азрамит Малхут. Там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуманный? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. Мы находимся как, мы просто как копия последней духовной ступени. Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения, мы как от смуту вверху и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь внизу, и из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
2: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
0: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
2: Ну, свет хохма, немножко.
0: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, мессия, чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
2: Шестой пункт.
0: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель, это как стадия алиф.
5: Это в...
2: Считаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это, после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себе определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет, а свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
0: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимер.
2: А что это значит? Небольшое.
0: Небольшое это относительно. В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени. В основном это хасадим и небольшая часть хохма.
2: А что значит, что основа жизни, создания — хохма? Так это же энергия, что-то, что тут нужно. Что особенного в этой стадии?
0: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться.
3: אתה מבין את זה או לא?
0: Ты понимаешь это или нет?
3: כן, אם אתה רוצה
0: לתת... Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берешь то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что, когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце. И делает это, исходя из того, что в стадии бет находится в подобии с Творцом и понимает, что такое отдавать. От действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие подачи Творцу тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он. Но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждения Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала бина. У нас это называется: сначала мы приобретаем высшее знание, а затем заходим в знание уже, да?
2: Что-то тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
0: Все процессы обязаны происходить.
2: Все как бы...
0: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь ничего в этом пути, которое, что приходит от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, который распространяется от Ацмуто? Этого не может быть такого. Откуда? Где это существует? Откуда оно приходит? Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. Если есть источник, из которого выходит творение, ну все, это определяет все. Нет, здесь что-то происходит новое. А что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше, что что-то ничего не сформировало его, этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
2: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
0: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
2: Ну а как же... Как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
0: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность. Нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
2: То есть отделился от Творца как бы, да, как бы? И кажется, да, что вот творение... Он отделился от Творца, но не отделился.
0: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
2: Шестой пункт. И вот эти вот четыре стадии, это является сутью десятью сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхина Алиф называется Хохма, или мир Ацилут. Пхина Бет называется Бина, или мир Брия. Пхина Гимел называется Тиферет, или мир Яцера. Пхина Далет называется Малхут, или мир Асия.
0: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. И здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией бет. Стадия бет реагирует на состояние, становится стадией гимель. которая реагирует на состояние, становится стадией далит. И все. А да, в далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит концу? Когда стадия далит, это все то, что может Творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется? Это стадия далит последняя. Или все стадии остальные. На самом деле стадия далит. Она затем разделяется на
3: Шореш Алиф Бет
0: Гимель. Шореш Алиф Бет Гимель и далит.
3: Шореш Алиф Бет Гимель —
0: это
3: тхунот шелифанея.
0: Шореш Алиф Бет Гимель — это стадии, которые, это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется Малхут. И тогда в этой стадии далит есть состояние, которое называется Эйнсов, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение, а затем окончательное исправление.
3: Ну, Нигра Ванере.
0: Мы прочтем и поймем.
2: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
0: Он не говорит нам, что такое нешама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал, эти четыре стадии, действующие в каждой, во всей системе сверху вниз, и эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. Трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадиях? Предыдущих стадий далит. Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия
3: шореш
0: и то, что между шорешем и далит, и далит. То есть между шореш и далит — это связь. Связь между ними. Дальше.
2: А до тех пор, пока у Шейн там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Ацмуто, до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть он и свет в нем, и источник едины. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
0: То есть души спускаются от бесконечности, от, на это соответствует корню, шорыш.
3: Эйнсов.
0: Бесконечность.
3: Адам Кадмон.
0: Адам Кадмон.
3: Брия.
0: Ацелут, Брия, Ицера и Асия.
3: Кен.
5: Отзайн.
0: Да.
2: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, бет. То есть кли желания отдачи. Потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда оно уже определяется названием, именем Нешама. То есть оно уже вышло, отделилось от Ацмуто,

0: так как здесь ее кли уже перемешана с небольшим авиютом, то есть с небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным, и мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от цецмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от ацмуто в качестве самостоятельного тела.
1: Различие между душами в корне и божественностью, и самой по себе душой, и руах, и гуф, разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Так он говорит. Пока не приходит и не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
0: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим о цмуто, вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
1: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство, слово «ацмуто» как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, которые в слиянии с ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать у них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из ацмуто, потому что они еще не раскрыты нам, мы еще не можем различить их. Ну, пока что так. Да.
0: Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется нефиш, что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
1: Да.
0: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефиш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую из ацмуто. И проходя через четыре мира абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает кли, предназначенного для нее, что называется телом, гуф, тогда это кли считается принявшим свою окончательную желаемую форму. И несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, до такой степени, что в нем неразличим корень происхождения, вместе с тем, с помощью занятий Торой и заповедями, чтобы доставлять наслаждение Творцу, он постепенно очищает свое кли, что называется тело, пока оно не становится пригодным для получения огромного наполнения света в полной мере, заложенной в замысле творения при его создании. Именно об этом и сказал Раби Хананья бен Акашия, что захотел Творец удостоить Израиль, или очистить, для этого приумножил им Тору заповеди.
1: И здесь он говорит, ты находишь, как это нефиш, являющийся светом жизни, облаченное в тело. То есть он говорит о нефиш, которая есть внутри этого гуф тела. Это свет нефиш, как она

0: проходит и напрямую за цемето проходит четыре мира бия. Это уже не нефиш, там уже света хида хая нешама. Мы должны понять, что говорится о светах и келим, которые спускаются сверху вниз до самого низкого места, как он говорит затем, с помощью Торы и заповедей. Тора — это свет, а заповеди — это желание, когда исправляется с помощью света, исправляется желание.
1: Аз магия кетуца мизе.
0: Тогда приходит как результат этого к состоянию слияния. И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
2: С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас, и хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему, то есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуто и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, на нас, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом, вместе помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, и узнали бы его, да, как что, что живет в нас, как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом. Есть здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще, отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового кли, товарищи, мы начали сначала с стадии шорыш. От стадии шорыш.

0: Понимаешь, из нее происходит стадия алиф. А что такое стадия алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
1: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
0: Стадия алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.
2: זה מיקוד. אהרון, תסתכל אליי. זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע. תנו לו את המיקרופון הזה.
1: תות מיקרופון, את המיקרופון פוקוס גרופה. אז какого, благодаря чему начинаем говорить о кли?
0: Еще о первой стадии алиф, пожалуйста.
1: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
0: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
1: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее нет. Еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец. Ощущение он создал. Это называется душой. Первая стадия — творение. Называется все, что существует. Существует только первая стадия — свет хохма лыхаем. Так постараемся говорить как можно короче или словами Бааль Сулама и Рава. Как бы повторяем.
0: Рав Хаим сказал «хорошо». Собственно, это «гешмиайн» — это сущее из ничего. А что, что побудило выйти вторую стадию?
1: Из ощущения творения, свойства света, в нем он хочет уподобиться ему.
0: Да, что такое вторая стадия?
1: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
0: Хорошо, Барух, пожалуйста. Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но оно хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
3: Гай.
0: Гай.
1: Вторая стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняют, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль.
0: Он сказал, что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
1: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
0: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
1: Что заставляет стадию бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
0: Герман 3. Что побуждает стадию вторую развиться в 3?
1: Еще большее желание, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительное желание.
0: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, а что такое третья стадия?
1: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
3: Майя, ты ахрезет, ты ерген микрофон.
0: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в алиф.
1: Как раз товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
0: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия их «познаю тебя». Да, пожалуйста.
4: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
1: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
0: Это свет хасадим.
1: Есть у тебя свойство хасадим, которое хочешь быть в отдаче, но ты получаешь разрешение.
0: Если это ради отдачи, почему это тогда?
1: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
0: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
1: Я только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в своем завершении?
2: Кен, геверет Шелли, бивакаша.
0: Пробуждается в ней желание продолжить притянуть свет хухма.
3: Добро.
1: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что она ограничивает его, не получает все, что он предлагает. И тогда она продолжает дальше, к четвертой.
3: Гай.
0: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
1: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда Он дает. Это то, что мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
0: Что это предшествует хисарону к свету. Еще об устремлении.
1: То, чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
0: Да, Рав сказал, что в стадии далет раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли. И это называется, что сейчас там есть устремление.
1: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего хиссарона, быть подобными высшему свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
0: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
1: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называется Ацилут — это создание, Брия — сотворение, а Яцира — это то, что производится, Асия — то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все. Это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бааль Сулям в конце концов нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит.
0: Видно, да?
1: Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом Амасах, экран, добавляет намерение отдачи. Потом разбиение. Потом исправляется. И все эти названия, творения, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
2: Ави
1: сделал такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
0: Мы учили, что стремление — это кли. И свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, что дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
1: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
0: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
2: Турция? Турция Эхан.
5: Туда. Кишинах кендини онун атмурда олдун истедер.
0: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто? Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Раф объяснил. Раф объяснил, сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Раф. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще у нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, келим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни, мы еще не существуем. Можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстраивайте из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойство отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставалось нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени, лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет другого, других келим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное от отдачи, как ты в отдаче? И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь отсмуто? Нет постижения в отсмута. Но свет, который постигается от него, во внутренних килим, которые будут соответствовать.
0: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимен хочет быть хохма. А далее, с чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
1: И она хочет отдавать, как он в отдаче. Третья стадия хочет быть как хохма. Нет, хочет быть как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
0: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
1: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
0: А почему оно хочет получить?
1: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
0: Хочет получить со всей силой все наслаждение.
1: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
0: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
1: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
0: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
1: Но она и приходит к этому.
0: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
1: Приходит к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти? Что добиться? Какая цель?
0: А что делает 34-я стадия? Она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
1: Я не знаю, что такое взаимное включение. Я вообще не понимаю результата. Куда она хочет?
0: В конце концов, свойства стадия дали... Что чувствует Гимель? То, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого этим она дает отдачу. То есть отдает и получает как получение, как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой, что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
1: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельное какое-то желание, но вообще ничего не понятно.
0: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство? Из четырех стадий отдавать это свойство стадия бет.
1: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочешь то, чтобы было в бине.
0: Это хорошо объясняется на уроке. Посмотрите урок.
1: Не, ну хороший вопрос. Пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснение, что нет. В последнем уроке ты увидишь, что Раф рисует, когда рисует Далит. Да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочешь получить все, что только возможно. Поэтому это клей, который пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
0: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие. После обеда у нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя, для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы. Поэтому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца, в конце октября. 28 октября, как подготовка к этому. Мы собираемся в субботу после обеда, каждый регион, и строим наше объединение. Товарищи работают над этим очень много времени уже, недели. Есть много товарищей, которые готовят это. Они готовят эти клипы, они действия по объединению, источники, семинары. Это, собственно, урок, который, собственно, это все действие, групповое действие. И что мы стали более сильными и объединенными. Конгресс будет региональным, и все соединяются со всеми. Мы не будем работать в десятке, в ограниченных десятках. Так и в этот шаббат, после обеда, мы будем работать все вместе со всеми для того, чтобы создать сильное объединение. Приходите все, соединимся вместе. И будем чувствовать готовыми к конгрессу на эту субботу после обеда. без 15:04 в субботу до 5:30, а потом у нас будет трапеза в память Рабаши. Приходите, объединимся.
1: Это будет ближайший шаббат, субботу. Я хочу поговорить еще о огромной возможности объединения, которая у нас будет где-то через 2 недели. 1 октября. 1 октября это будет четверг. У нас это праздничные дни. Мы хотим сделать такой день и назвали это все, «Все мы внутри». Это будет такой день, где мы познакомимся на всю глубину и подробно со всей деятельностью, которая происходит в Бней Барух, Каббалалям, чтобы быть партнерами, активными партнерами, молиться, создающими, да, наш духовный мир, духовное будущее нашего и всего мира, на всех уровнях нашего общества. Десятки круги, широкое распространение, изменения в здании, новые проекты. Есть бесконечное количество вещей, которые происходят в нашей организации, а мы об этом не знаем по-настоящему в деталях. И вот в этот день мы пройдем все вот эти важные области нашей жизни, чтобы вместе поучаствовать в формировании следующего духовного этапа Бней Баруха. Поэтому мы берем целый день с 9 утра и до вечера, потом будет гостевая трапеза. Мы приглашаем сюда всех наших товарищей Бней Барух Израиля, всех видов, всех групп, из всех сообществ, с севера до самого юга и группы Петах-Тиква. Все мы собираемся. Это будет, конечно же, транслироваться и переводиться в системе Арвут. Сейчас будет перерыв. Следующая — это трапеза хумуса в 5:45 с Божьей помощью, а сейчас песня.

0: בוקר טוב, חברים. מילינו את הצלחות.
1: Доброе утро, товарищи. Мы уже положили друг другу. Давайте проверим, что у каждого есть еда на тарелке. Да. Сейчас можно слышать, послушать. И присоединиться снова к источникам. Мы слышали сегодня, давайте еще раз отрывок Рабаша. Человек не причисляет себя грешником, статья. Когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближним. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим и молимся, «Верни нас, Отец наш». Снова. Когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим и молимся, «Верни нас, Отец наш». Я удостоился сидеть возле таких великих товарищей из Ашкелона. Это они вокруг меня сейчас сидят. И я хочу представить вам Бени, чтобы он сказал к трапезе несколько слов. Спасибо, товарищи. Прежде всего, я всегда начинаю с благодарности. Спасибо за урок, спасибо Творцу. И первое, в тот момент,

0: когда я взял эту должность, я начал думать, кто я, чтобы я, с кем я руковожу, с Давидом. Давид, я очень его люблю, уважаю. Он всегда для меня пример. И на уроках, и в учебе, когда он приходит на урок, он умеет спросить Рава во время урока. Человек, которого вы видите, сколько его, у него есть подготовки. Вы чувствуете на уроке его, в его вопросах, я так воодушевляюсь, я так удостоился сейчас сидеть рядом с ним. Хайм Давид. Хайм, спасибо. Товарищи, давайте начнем обсуждение вокруг стола, что мы можем сделать для того, чтобы эти вещи реализовались в нашей середке, то, что дает нам Творец. Приятного аппетита.
1: Хаверим, אנחנו נשמע עכשיו קליפ של רב,
0: ש... Товарищи, сейчас послушаем клип Рава, который учит нас, Рав учит нас, что он учил от Рабаша. Если особый совет, давайте внимательно послушаем и примем в себя эти свойства, эту мудрость, которую Рав принял из своего опыта, будучи рядом с Рабаша. Это огромный подарок, который мы сейчас получаем. И мы можем это реализовать между нами. Давайте послушаем Рав, то, что он учил от Рабаша. Был вопрос, что я учил от Рабаша, что взял от Рабаша. Я думаю, что самое главное, что я учил, взял, что все проходит. Человек должен быть устойчивым, стремляться к той же цели, несмотря на то, что видит, что цель отдаляется, и она далека, и невозможно достичь ее, это не его дело. Его дело быть лишь направленным к этой цели беспрерывным, постоянным образом. Это то, что я думаю, это то, что я взял от Рабаша. Я думаю, что как-то я стараюсь. И так я советую всем. И у нас есть направление, есть у нас цель. Иногда мы кажемся самим себе нереальными. Иногда цель, она такая призрачная, исчезает. И мир крутится в обратную сторону, нежели как мы планируем и думаем. Мы должны стоять на том же направлении, через объединение к цели. И тогда достигнем ее. И потом вдруг мы открываем, что снова она находится перед нами. И снова раскрывается, как желательная, желанная и реальная цель. И мы достигнем ее. Достигнем ее. Я хочу поднять лихаим за всю нашу организацию, за всю эту большую группу, за мужчин, женщин. Мир, он все-таки все больше и больше приближается к состоянию, когда у него просто нет выбора, и мы покажем всем истину. Даже из ангела смерти будет ангел жизни. Хорошо, товарищи, мы всегда продолжаем, постоянно продолжаем в благодарности, продолжаем группе Израиля, Хайфе, молодые, всевозможным группам, которые пришли, мы благодарны. Сейчас я представляю, и я использую возможность, огромную возможность. Никогда я не использовал такую возможность. Насколько я люблю вас, насколько я обязан вам. Действительно, насколько вы великие, великие поколения. Ассирия, вторая, Ашкелон. Я хочу, чтобы они открыли сердце. Я приглашаю вторую десятку Ашкелона. Пожалуйста, вторая десятка Ашкелона. Товарищи, здесь написано, мы вторая десятка Ашкелона. Мы как мужчины и женщины от имени Бней Баруха. Мы в огромной благодарности, что получили такую должность на этом событии, в фокус-группе, в подготовке к трапезе Хумзы. И на второй трапезе мы будем говорить о мини-конгрессе, который был Ашкелон, и мероприятие, что Шма Каббала. И благодаря Творцу, что мы, Он выбрал нас идти по Его пути и дал нам товарищей идти с ними вместе. И я хочу поблагодарить нашего Рава, что Он построил нам, создал нам все для того, чтобы прийти к Творцу. Мы желаем Ему здоровья и любви. К концу я хочу поздравить всех наших товарищей, подруг в мировом кли, сестер и братьев. Я хочу использовать эту нашу возможность взаимовключения и поднять молитву Творцу, чтобы Он дал нам вторую природу, намерение ради отдачи. Будем всегда помнить, что Рав нам говорит, что то, что Рабаш ему сказал в один день, почему ты не просил? Творец, мы просим.

0: Хаим бне барух.
1: Хаим.
2: Хаим бне барух.
3: חברים, אנחנו שמענו מהרב עכשיו.
2: товарищи, мы слышали от рава сейчас, насколько все проходит. Мы должны быть направлены к цели. И у нас есть пример этому в мировом кли. Есть группа, которая все время там находится, все время собирается, все время дает пример всем товарищам. Я чувствую, что они были там с начала творения, и они всегда нас поддерживают. И они такие прикрепленные. И в отдаче. Квинс из Северной Америки. И нет никого, кто бы не получал от нее воодушевление. Давайте послушаем их и почувствуем, что есть у них дать нам из их опыта.
4: Давай. Шалом, шалом, хаверим. Спасибо за теплые слова Петах-Тиква. Мы рады всех вас очень видеть. Спасибо за то, что находите время, отменяете себя, приходите каждый день. Вы сильно нас этим воодушевляете. Я хотел поделиться. У нас две хорошие новости в преддверии праздников. Мы получаем дополнительный свет. Мы должны скоро переехать в новый центр с Божьей помощью. И вторая новость у нас хорошая. Мы организовываем Северноамериканский конгресс в Лейк-Джорджи. Всех гостей мы ждем. Кто может, приезжайте к нам, присоединяйтесь. Это будет замечательный конгресс. Спасибо нашему раву за то, что он проделывает такую замечательную работу и находит время. И мы желаем ему здоровья. И от всей группы Квинс вам один большой
5: эхо.

0: מתוך שיעור הקבלה היומי.
1: Из утреннего урока.
0: ההתפעלות שלי היא תלויה.
1: Моё воодушевление оно зависит от меня. И не от того, что они делают. Поэтому мне нужно сформировать образ группы именно таким образом. В каждом это происходит по-своему. И именно от этого я воодушевляюсь. Снова. Мое воодушевление зависит от меня, не от того, что они делают. Поэтому мне нужно сформировать образ группы именно таким образом. В каждом это происходит по-своему, и именно от этого я воодушевляюсь.
2: Дорогие
1: товарищи, следующая наша встреча — дневной урок, 12 часов.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Извините, урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
2: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «Сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя к грешникам. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
0: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешникам, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
1: И
0: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
2: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению? Возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
0: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно, когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что он нуждается в высшем милосердии не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
2: Не следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. И, естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он, без сомнения, не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
0: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляй себя к грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя к грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе, если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце. А потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
2: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. И сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
1: Лицорах, зраташем, зебенадам,
0: потребность в помощи Творца. К этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику. Тогда он может сильно просить помощи Творца.
2: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, нужен крик внутренний и внешний. Нужно прийти к настоящему крику вместе.
0: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
2: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
0: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
3: Макатувкан.
2: Что написано здесь?
3: Катув пашут.
2: Написано просто. Что пока человек не приходит к хисарону,
3: и так ноуту милимала,
2: чтобы его исправили свыше.
3: Ломи так немуту.
2: Его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика, или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творений. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу. Что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом. Пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется «плохое», потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность. Сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему. Кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действует как причина и следствие для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем... В общем... быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром, сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что что есть, у нас есть противоположное, есть в свете, и чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но изначально эту природу, что человек не причисляет себя к грешникам, невозможно сделать это желание получать тысячу одними всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараона, он не доходит до выхода из Египта.
1: Да. Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Ввести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи. Они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Эта учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Это не мера против меры.
1: Ты как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
0: Только тем, что внешнее. Общество это называется окружение. Это неважные книги, неважно что. Чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов. Я буду хотеть убить человека, который побил меня. дал мне удар, и я как-то убегу от этого, я буду хитрее, но я не оставлю это свое свойство. Понимаешь? Потому что удар не связан с плохим действием, понимаешь? Это не против зла, против плохого поступка, может быть, только свет, только свойство противоположное этому. А удар — это просто удар. Ну что делать? Или дают штраф,

0: Там вот, я получу свет, ты понимаешь? Вот это просто туда. связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Мы никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя, каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
1: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играло бы на твоем желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема в том, проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всеми, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какое-то... Так, нет, это нет никакого вреда. Поймали. Но он недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит.
2: А
0: мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, ты просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
1: Да. Получается, что желание получать, не считая себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина, имеется в виду другое слово выгоды. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну так что это не называется виноват.
2: Это,
0: да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну так что... Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого? После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких. Деньги, почести, знания... Не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Ну, желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.

0: כן.
1: Так как вы мне тогда, группа, показывает, что я теряю, ведь я все еще нахожусь в том же желании получать? Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. И тогда, из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, и против этого то, что принято у них.
2: И в нашем окружении тоже?
1: Любое общество, любая группа, неважно, и на что.
2: Но тогда невозможно ничего исправить.
1: Это исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
2: Это же относительно моего желания получать.
1: Относительно твоего желания получать. Конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. И поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут? Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
2: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
1: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца, не зная, не связываясь с ним, без его величия, и ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
2: Чем больше человек развивается духовно, ну, со временем... все больше выходит из любви к себе и желания получать.
1: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно-постепенно выходит свое желание получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, ни в желаниях, ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то. А все до конца. Эксплуатация всех. Не эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или к другому выигрышу. Другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь Если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так. Ну, формулы прекрасные, я так. Здесь я настолько исхитрился, тут еще больше, ага. Какой я хитрый в своем эгоизме. Учит это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему бы и нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то, таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояние относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? И не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
2: Видеть, верно. В том мере, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильного Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства и различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне. Тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне, издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние в органах чувств, органы чувств наши духовные, называются десятью сферот.
1: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Интернет более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
2: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня, а если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы оно прекратилось.
1: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
2: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это, на зло, на это эго, как на нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в одно мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение, он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои, все эти лица находятся во мне как внутреннее впечатление, из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущие его вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него, ему не нужно прилагать усилия так, как и с двух сторон. И искусственно строить в себе как бы группу. Ну, ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это.
0: Да.
2: Вот и все.
0: Взешув, эй, надам, асим ацмураш.
2: И снова. Написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
1: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
2: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законов, что разрешено, что запрещено, посмотрим, насколько он их не выполняет, или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. Только пример. А более того, Бальслам говорит, что этими ограничениями ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуйся этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он перешел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него, заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать. Воспитание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю ну-ну-ну, это мы только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результата всего этого у тебя уже будет молитва. Потому что результат, как результат этого, что ты хочешь избавиться от чего-то плохого, то, что ты воспринимаешь как плохое, что сам не способен, ты видишь и понимаешь, что только сила свыше, создавшая это зло, может обратить это в добро. Здесь может, должны выполняться определенные условия. Молитва — это не что-то... Что такое молитва? Если ты не знаешь Творца, то как ты можешь молиться? Это не как кибусники в Негеве, которые просят дождя.
1: Ты можешь молиться чему-то виртуальному, чего тебе не хватает, называется Творец?
2: Ну, если что-то не хватает тебе абстрактного, кричи тогда, я не говорю, что это не надо делать, я не говорю, что не молитва. Это называется такая молитва в таком простом, как в народе понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахапа Высшего. От Ахапа Высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину, именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал высшего, на какой ступени я бы не находился, более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
1: В общем, что человек приходит в состояние, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Знаешь, что ему так уж не хватает?
2: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале.
0: В Каббале
2: говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хиссарон обращается к Высшему, и как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то Творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе. А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только различая одно относительно другого, мы можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача, чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
1: Человек, который знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
2: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы оно захотело исправиться, захотело наполниться. Сначала должны произойти распространение и исчезновение света. Поэтому написано «Познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно ты чего-то хочешь и не знаешь, чего, что ты хочешь. Это глупость.
1: Да, ты работаешь на этапе подготовки.
2: Не говори мне, что есть передподготовки, там другие законы. И даже в передподготовке нет других законов. Есть закон, который не будет нарушен, сказано. Ты мне говоришь, мы не чувствуем Творца, что же можем здесь делать? Так делай то, что тебе говорят делать.
0: אבל
2: Но нет у тебя другой возможности, то есть поставить вместо Творца и Света что-то другое. Нет, так вместо того, так вместо света, а у тебя есть окружающий свет. Используй его. Вот и все, да.
1: Чем больше ты узнаешь совершенную картину, что это идеал, что-то такое, что сильнее тебя, ты хочешь управлять этим. Хочешь, чтобы в конце концов это служило тебе, потому что ты хочешь пользоваться этим для себя. А с другой стороны, это все еще принижает тебя, ты должен хотеть, чтобы это идеал изменил тебя. Откуда знаешь, что в конце ты не сдашься, не скажешь, как бы, как можно, чтобы эти две вещи работали одновременно? С одной стороны, я не хочу меняться, я хочу получить его сейчас для себя, а с другой, я должен хотеть, чтобы оно изменило меня.
0: А что, у Меркенера это отсюда, нет, да?
2: То, что ты говоришь, наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Щи. Да.
1: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
2: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение, ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю: «Ой, какие, посмотри, что и как он делает». То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы... У каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то они такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
1: Тут происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
2: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Да, естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя, он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его. Я из всего извлекать пользу для себя. Да.
1: Такой подход. Что получится у меня от того, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
2: Если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо, и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо, и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? На моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? от этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, это сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке. Работа в десятке — известное изречение. Каждый раз выбирать лучшее окружение.

0: Я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. И желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищей, это для нас как топливо.
1: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности, прошу за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Рафа заставил нам это. То есть, да, как сказали, действительно, видеть величие Творца, величие товарищей, как можно больше,
0: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
1: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами, это отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
0: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
1: Да, мы слышали также, человек проходит немало свойств. Все время, на самом деле, эти свойства существуют в нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
0: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии от самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
1: Да, отождествлять себя с добром, сказал Раф. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отождествлять себя с добром, такое добро. Образ отдачи, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее, что человек должен построить это, каждый раз нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. Итак, как товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру, просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ним. It's okay.
0: Все наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть в нас то, что разделяет меня и товарищей, в общем-то, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы Он занимался нашим желанием получать ради получения. Как Он может это сделать? Только Он это может сделать.
1: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
0: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все! Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты. И вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету. И это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре. Но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так. Что есть четыре этапа, которые называются Юткей и Вавкей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, который воздействовал на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом, в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается полностью светом, а кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности, как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф, за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф творение это желание единственное, какое, которое создал свет. Все остальное – это уже результаты в присутствии этого света в этом желании. То есть стадия алиф – это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма, стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли хохма в конце,
0: это уже кли. Мы говорим после стадии алиф, мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться Высшему, что в нем ей пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него, целиком и полностью отдачи. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим. И впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял Создатель, давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создание с Создателем, потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет как дающий влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою, свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? Она обратно первой стадии. Что изменилось? Изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь, я называюсь более, мое желание более сильное. И я определяю, я участвую в этом. Я определяю, от чего я наслаждаюсь.
3: То есть
0: материал желания получать остается. Вторая стадия. Мы говорим желание отдавать. Же это желание отдавать наслаждается. А то не будет нам о чем говорить даже.
3: Ну, так чего? За...
0: Ну, подумайте. Это немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия, то есть недостаточно, что она хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать. Хочет дать и от этого наслаждаться. Раскрывается здесь снова хиссарон.
3: А хиссарон азе?
0: Этот хиссарон, который подобен свету, как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может быть еще не хватать?
4: А после
2: того, как заполняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма, после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец. Потому что он хочет выполнить то, что для чего создал его Творец. Но уже само по себе. То есть в стадии Бет называется подобно Кетеру, а в стадии Гимель подобно Хохме. Но оно становится подобно Кетеру в Бет, и оно становится подобным Хохма в стадии Гимель. Как Творец Кетер создал желание получать в стадии Алиф, так творение, подобное Кетеру в стадии Бет, творит. Сотворяет желание в стадии Гимель, как в стадии Алиф. Она возвращается к действиям Творца, повторяет действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда она начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: А после этого приходит четвертая стадия. Потому что кли третьей стадии в конце пробудилась, чтобы продолжить свет хохма в полной мере, как было в первой стадии, алиф. Получается, что это пробуждение представляет собой стремление в размере желания получать, как в первой стадии, и еще дополнительно к нему.
0: Это очень важно, дополнительно к ней. То есть начинает чувствовать наслаждение, которое есть у Творца, так как он создал кли и наполнил. Это значит прибавка к нему. То есть он совершил то же действие, что и хозяин, который угощает кого-то. Он чувствует, насколько это наполняет, насколько это высоко, насколько это безгранично, насколько это дает наполнение и наслаждение от того, что ты даешь.

0: Сам Малхут.
1: Является ли свет, который был в стадии Алиф, раскрылся ли он полностью в стадии Алиф?
0: И
1: если сейчас он только раскрывается в стадии
0: Далит?
1: Что раскрывается в стадии Далит? В стадии Далит раскрывается отношение к свету, да?
0: Угила,
1: которая, когда она раскрыла, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, и штуки кут, к свету хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света. То, что развилось со стороны творения.
0: Дворим амуким.
1: Это глубокие вещи.
0: Кому еще мы
1: видим? Что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
2: Отношение к свету хасадим. Но свет бина, это ведь тоже по сути хохма. Так в чем тут? Ведь суть света бины, это ведь свет хохма.
0: Бина за этим хохма.
1: Бина это, собственно, хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия хасадим, действия. Если ты не основываешься на хохме, почему у тебя хесед, почему, что тебе есть давать? Ты говоришь, мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасадим. Мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется, что я хафец хесед. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И хафец хесед, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от хафец хесед, то она выздоровеет. Это намек на малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это дочка царя. Мелех — это кетер, а бат мелех — малхут. Она смертельно больна. Если она получит облачение хафец хесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит, хафец хесед, я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение, она придет к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что есть у него внутри, как облачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина — это, собственно, хохма. Внутри нее есть хохма, желание получать от стадии алиф. И облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да?
2: Четыре стадии. Что там в каждой стадии?
1: Четыре стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность? Есть реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая, у нее

0: нету связи с источником, и нам кажется, что это существует. Кажется.
1: Аз еш бизе далет пхино.
0: Тогда есть здесь четыре стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом, мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда Он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а Он в конце. Так говорится о желаниях к Нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и Он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть четыре стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за клей? Это называется пять органов чувств. Это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азраим Малхут, там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуманный? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. Мы находимся как, мы просто как копия от последней духовной ступени. Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения. Мы как от смуту вверху, и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь, внизу. И из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
2: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
0: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
2: Ну, свет хохма. Немножко.
0: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, месье чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
2: Шестой пункт.
0: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель. Это как стадия алиф. Это
2: читаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себе определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет, а свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
0: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимель.
2: А что это значит? Небольшое.
0: Небольшое это относительно. В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени, в основном это хасадим и небольшая часть хохма.
2: А что значит, что основа жизни, создания — хохма? Так это же энергия, что-то, что тут нужно. Что особенного в этой стадии?
0: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться. Ты понимаешь это или нет? Да? Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берешь то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что, когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце. И делает это, исходя из того, что в стадии бет находится в подобии с Творцом и понимает, что такое отдавать. От действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие по отдаче Творцу? Тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он, но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждение Ему. Без того, что ставишь наслаждение Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала бина. У нас это называется сначала мы приобретаем высшее знание, а затем заходим в знание уже, да?
2: Что-то тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
0: Все процессы обязаны происходить.
2: Все как бы...
0: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь ничего в этом пути, которое, что приходит от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, который распространяется от Ацмуто?
1: Этого
0: не может быть такого. Откуда? Где это существует?

0: такой, откуда оно приходит. Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. И если есть источник, из которого выходит творение, ну все, это определяет все. Нет, здесь что-то происходит новое. Они что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше. Что что-то ничего не сформировало его. Этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
1: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
0: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
1: Но как же, как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
0: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность, нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
1: То есть отделился от Творца как бы, да, как бы. И кажется, да, что вот творение, он отделился от Творца, но не отделился.
0: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
1: Шестой пункт. И вот эти вот четыре стадии, это является сутью десятью сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхина Алиф называется Хохма, или мир Ацилут. Пхина Бет называется Бина, или мир Брия. Пхина Гимел называется Тиферет, или мир Яцера. Пхина Далет называется Малхут, или мир Асия.
0: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. И здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией бет. Стадия бет реагирует на состояние, становится стадией гимель, которая реагирует на состояние, становится стадией далит. И все. А в далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит концу? Когда стадия далит, это все то, что может творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется? Это стадия далит последняя. Или все стадии остальные. На самом деле стадия далит. Она затем
2: митхалекит.
0: Затем разделяется
2: ле
0: на
2: шореш.
0: На шореш алиф бет гимель и далит.
2: Шореш алиф бет гимель — это тхунот шелифанея.
0: Шореш алиф бет гимель — это стадии, которые, это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется малхут. И тогда в этой стадии далит есть состояние, которое называется эйнсоф, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение,
2: Гемара-тикун.
0: Затем окончательное исправление.
2: Ну, Никра Ванера.
0: Ну, прочтем и поймем.
1: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
0: Он не говорит нам, что такое Нешама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал эти четыре стадии, действующие в каждой, во всей системе сверху вниз. И эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии Далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. Трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадии? Предыдущих стадий
2: далит.
0: Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия
2: шорыш.
0: И то, что между шорышем и далит. И далит. То есть
2: Бен Шорыш ли далит за кешер.
0: Между Шорыш и далит это связь.
2: Кешер бенеем.
0: Связь между ними. Дальше.
1: А до тех пор, пока еще там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Ацмуто до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть Он и свет в нем, и источники едины. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
0: То есть души спускаются от бесконечности. На это соответствует корню, шорыш. Бесконечность,
2: Адам Кадмон,
0: Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
2: Кен.
3: Отзайн.
0: Да.
1: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, Бет. То есть кли – желание отдачи. Потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда она уже определяется названием, именем Нешама. То есть она уже вышла, отделилась от Ацмуто и теперь может называться своим собственным именем Нешама. Однако кли – это очень чистое, тонкое, поскольку по форме своей подобно Создателю, и потому считается полностью духовным.
0: Да.
1: Восьмой пункт. В мире Яцира уже правит третья стадия, которая немного содержит в себе форму желания получать, и потому, когда душа спускается, распространяется, приходит в мир Яцира, обретает это кли, она уже выходит из духовной стадии Нешама и называется уже Руах, так как здесь ее кли уже перемешана с небольшим авиютом, то есть небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным, и мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от цмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от Ацмуто в качестве самостоятельного тела.
0: Различие между душами в корне и божественностью, и самой по себе душой, и руах, и гуф, разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Как он говорит? Пока не приходит и не полностью не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
1: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим о цмуто? Мы же говорим о цмуто вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
0: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство слова «ацмуто» как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, которые в слиянии с Ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать у них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из Ацмуто, потому что они раскрыты нам, мы еще не можем различить их. Ну, пока что так.
1: Да. Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется «нефиш», что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
0: Да.
1: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефиш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую из Ацмуто. И проходя через четыре мира Абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает кли, предназначенного для нее, что называется телом, гуф. Тогда это кли считается принявшим свою окончательную желаемую форму. И несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, до такой степени, что в нем неразличим корень происхождения, вместе с тем, с помощью занятий Торой и заповедями, чтобы доставлять наслаждение Творцу, он постепенно очищает свое кли, что называется тело, пока оно не становится пригодным для получения огромного наполнения света в полной мере, заложенной в замысле творения при его создании. Именно об этом и сказал Раби Хананья бен Акашия, что захотел Творец удостоить Израиль или очистить, для этого приумножил им Тору и заповеди.
0: И здесь он говорит, ты находишь, как это нефиш, являющийся светом жизни, облаченное в тело. То есть он говорит о нефиш, которая есть внутри этого гуф тела. Это свет нефеш, как она проходит и напрямую за цмето проходит четыре мира бия. Это уже не нефеш, там уже света хида хая нешама. Мы должны понять, что говорится о святах и келим, которые спускаются сверху вниз до самого низкого места, как он говорит затем, с помощью Торы и заповедей. Тора — это свет, а заповеди — это желание. Когда исправляется с помощью света, исправляется желание. Тогда приходит как результат этого к состоянию слияния. И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
1: Алидеаор метакенет арецонот. С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот, мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас. И хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему. То есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот, мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуту и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, на нас, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом вместе, помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, и узнали бы его, да, как что, что живет в нас, как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом. Есть здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового кли, товарищи, мы начали сначала стадии шореш.
4: Мипхинат шореш.
0: От стадии шореш из нее происходит стадия алиф. А что такое стадия алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
1: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
0: Стадия алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.
1: Тут микрофон, это микрофон фокус-группы. С какого, благодаря чему начинаем говорить о кли?
0: Еще о первой стадии алиф, пожалуйста.
1: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
0: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
5: Бхина алиф еш миайн.
1: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее, нет, еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец, ощущение он создал, это называется душой. Первая стадия — творение, называется все, что существует. Существует только первая стадия, свет хохма лыхаем. Итак, постараемся говорить как можно короче или словами Бааль Сулам и Рава. Как бы повторяем?
0: Рав Хамин сказал, хорошо. Собственно, это гешмиайн, это сущее из ничего. А что, что побудило выйти вторую стадию?
1: Из ощущения творения, свойства света в нем, он хочет уподобиться ему.
0: Да, что такое вторая стадия?
1: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
0: Хорошо, Барух, пожалуйста. Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но она хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
4: Гай.
0: Гай.
1: Вторая стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняют, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль?
0: Он сказал, что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
1: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
0: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
1: Что заставляет стадию бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
0: Герман 3, что побуждает стадию вторую развиться в три?
1: Еще больше желания, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительные желания.
0: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, чувствует, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, что такое третья стадия?
1: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
4: Майя, ты ахрезе, ты ерген микрофон.
0: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в алиф.
1: Сейчас товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
0: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия их «познаю тебя». Да, пожалуйста.
6: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
1: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
0: Это свет хасадим.
1: Есть у тебя свойство хасадим, которое хочешь быть в отдаче, но ты получаешь разрешение.
0: Если это ради отдачи, почему это? Тогда.
1: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
0: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
1: Я только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в своем завершении?
5: Кен, геверет Шелли, бевакаша.
0: Пробуждается в ней желание продолжить тянуть свет хохма.
4: Добро.
1: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что она ограничивает его, не получает все, что он предлагает. Тогда она продолжает дальше, к четвертой.
4: Гай.
0: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
1: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда он дает. Это то, что, а что мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
0: Что это предшествует хисарону к свету. Еще об устремлении.
4: То,
1: чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
0: Да, Рав сказал, что в стадии далет раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли, И это называется, что сейчас там есть устремление.
1: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего хессерона, быть подобными высшему свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
0: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
1: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называется Ацилут, это создание, Брия, сотворение, Яцира, это то, что производится, Асия, то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все. Это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бальсулям в конце концов нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит.
0: Видно, да?
1: Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом Амасах, экран, добавляет намерение отдачи, потом разбиение. Потом исправляется, и все эти названия, творения, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
5: Ави сделал
1: такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
0: Мы учили, что стремление — это кли. И свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, что дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
1: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
0: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
4: Туркия? Туркия Эха.
7: Туда. Кишинах кендини онун атмурда олдун истедер.
0: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
5: Бенадам ло маргиш
1: Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Рав объяснил. Рав объяснил, сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Рав. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще у нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. Есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, келим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни, мы еще не существуем. Можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстроить из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойства отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставлять нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет других келим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное от отдачи, как ты в отдаче? И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь Ацмуто? Нет постижения в Ацмуто. Но свет, который постигается от него, во внутренних келим, которые будут
8: соответствовать.
0: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимен хочет быть хохма. А далее, чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
1: И она хочет отдавать, как он в отдаче. А третья стадия хочет быть, как хохма. Нет, хочет быть, как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
0: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
1: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
0: А почему оно хочет получить?
1: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
0: хочет получить со всей силы все наслаждение.
1: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
0: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
1: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
0: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
1: Но она и приходит к этому.
0: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
1: Она же приходит к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти? Что добиться? Какая цель?
0: А что делает четвертая стадия? Она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
1: Я не знаю, что такое взаимное включение. Я вообще не понимаю результата. Куда она хочет?
0: В конце концов, свойство стадия далит. Что чувствует Гимель? А то, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого этим она дает отдачу. То есть отдает и получает как получение как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой. Что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
1: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельное желание, но вообще ничего не понятно.
0: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство? Из четырех стадий отдавать это свойство стадия бет.
1: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочешь то, чтобы было в бине.
0: Это хорошо объясняется на уроке, посмотрите урок.
1: Не, ну хороший вопрос, пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснению, что где-то в последнем уроке ты увидишь, что Рав рисует, когда рисует Далит, да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочешь получить все, что только возможно. Поэтому это кли, которое пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
0: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие. После обеда у нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы. Поэтому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца в конце октября.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
1: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек... не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя к грешникам. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается,

0: Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир. А нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник, как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили, но если насилие произошло, по его желанию он грешник, а Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
1: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
2: И
1: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
0: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не

0: способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему. То есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
1: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно, когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других.
2: Поэтому,
1: когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что он нуждается в высшем милосердии не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу: «Ведь ты даешь хлеб голодным». Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе. и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
0: Ведь следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. И, естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он, без сомнения, не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
1: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что, с одной стороны, Зоар говорит, не причисляй себя грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце. А потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца. где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хиссарон, не является поверхностным хиссароном, а этот хиссарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хиссарон, и лишь тогда это называется молитвой.
0: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
3: לצורך עזרת השם וזה בן אדם
1: потребность в помощи Творца к этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику, тогда он может сильно просить помощи Творца.
0: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, нужен крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
1: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
0: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
1: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатувкан.
0: Что написано здесь?
4: Катув пашут.
0: Написано просто, что пока человек не приходит к хиссарону, чтобы его исправили свыше, Его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творения. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом. Пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется плохое, потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему, кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действуют как причины и следствия для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем, быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром, сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что то, что есть, у нас есть противоположное, есть в свете, и чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным. Но изначально это природа, что человек не причисляет себя к грешникам. Невозможно сделать это. Желание получать тысячу одними всякими возможностями всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца. Только Творца он обвиняет. Больше некого, и тогда действительно идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараону, он не доходит до выхода из Египта.
4: Да.
1: Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Вести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи. Они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю: ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Эта учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Нет, это не мера против меры.
1: Ты как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
0: Только тем, что внешнее. В общем, это называется окружение. Это неважные книги, неважно что. Чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов. Я буду хотеть убить человека, который побил меня, дал мне удары. Я как-то убегу от этого, я буду хитрее, но я не оставлю это свое свойство. Понимаешь? Потому что удар не связан с плохим действием, понимаешь? Это не против зла, против плохого поступка, может быть, только свет, только свойство противоположное этому. А удар — это просто удар. Ну что делать? Или дают штраф, или садят в тюрьму, или действительно бьют, или вешают, или убивают. Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается, а завтра закон этот отменится и будет разрешено.
4: Понимаешь?
0: Удар... Не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь? Это просто связано, связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Мы никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя. Каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым, в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
1: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что у тебя есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играл бы на том желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема в том, проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всеми, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какой-то... Так, нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит. Мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, это просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
1: Да. Получается, что желание получать не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина, имеется в виду другое слово о выгоде. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну, так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну, так что это не называется виноват.
4: Это,
0: да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну, так что... Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого? После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких, деньги, почести, знания, не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Ну, желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
4: Да. Так как мне тогда группа показывает, что я теряю? Ведь я все еще нахожусь в том же желании получать.
0: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. И тогда, из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, и против этого то, что принято у них.
4: И в нашем окружении тоже?
0: Любое общество, любая группа, неважно, ни на что.
4: Ну тогда невозможно ничего исправить.
0: Это исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
4: Но даже относительно моего желания получать.
0: Относительно твоего желания получать. Конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. Поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут? Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
4: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
0: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца... не зная, не связываясь с ним, без его величия, и ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
4: Чем больше человек развивается духовно, со временем, все больше выходит из любви к себе и желания получать.
0: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно-постепенно выходит в свое желание получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, ни в желаниях, ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то, а все до конца. Эксплуатация всех. Не эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или к другому выигрышу. Другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так, ну, формулы прекрасны, я так, здесь я настолько исхитрился, тут еще больше, ага, какой я хитрый в своем эгоизме. Учит это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему вы нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояния относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? Не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
5: Видеть, верно. В том мире, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильно Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства и различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне.
4: издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние в органах чувств. Органы чувств наши духовные называются десятью сферот.
0: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Интерактивно. Более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
4: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я... Хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня. А если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы оно прекратилось.
0: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
4: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это, на зло, на это эго, как на нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в один мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение. Он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои, все эти люди находятся во мне как внутреннее впечатление, из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущие его вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него. Ему не нужно прилагать усилия с двух сторон и искусственно

0: строить в себе как бы группу. Ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это. Вот и все. И снова написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
1: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
0: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законов, что разрешено, что запрещено. Посмотрим, насколько он их не выполняет. Или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. Только пример. А более того, Бальслам говорит, что этими ограничениями ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуйся этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он перешел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него, заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать. Воспитание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю ну-ну-ну, это мы только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результатом всего этого у тебя уже будет молитва. Потому что результат, как результат этого, что ты хочешь избавиться от чего-то плохого, то, что ты воспринимаешь как плохое, что сам не способен, ты видишь и понимаешь, что только сила свыше, создавшая это зло, может обратить это в добро. Здесь может, должны выполняться определенные условия. Молитва — это не что-то... Что такое молитва? Если ты не знаешь Творца, то как ты можешь молиться? Это не как кибуцники в Негеве, которые просят дождя.
1: Ты можешь молиться чему-то виртуальному, чего тебе не хватает, называется Творец?
0: Ну, если что-то не хватает абстрактного, кричи тогда. Я не говорю, что это не надо делать. Я не говорю, что это не молитва. Это называется такая молитва в таком простом, как в народе понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахапа-высшего. От Ахапа-высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что это он, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину. Именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал высшего, на какой ступени я бы не находился, а более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
1: В общем, что человек приходит в состояние, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Знаешь, что ему так уж не хватает?
0: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале. Каббале говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хисарон вращается к Высшему, и как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то Творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе. А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только различая одно относительно другого, мы можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача, чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
1: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
0: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы оно захотело исправиться, захотело наполниться. Начало должны произойти распространение исчезновения света. Поэтому написано «Познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно ты чего-то хочешь и не знаешь, что ты хочешь. Это глупость.
1: Да, ты работаешь на этапе подготовки.
0: Не говори мне, что есть перед подготовкой, там другие законы. И даже в перед подготовке нет других законов. Есть закон, который не будет нарушен, сказано. Ты мне говоришь, мы не чувствуем Творца, что же мы можем здесь делать? Так делай то, что тебе говорят делать. Но нет у тебя другой возможности, то есть поставить вместо Творца и Света что-то другое. Нет, так вместо того, так вместо света, а у тебя есть окружающий свет. Используй его. Вот и все, да.

0: Наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Ищи. Да.
1: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
0: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение? Ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю: «Ой, какие, посмотри, что, как он делает». То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы... У каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то не такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
1: Тут происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
0: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Да, естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя, он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его. Из всего извлекать пользу для себя. Да.
1: Такой подход. Что получится у меня? То, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
0: Если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо, и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо, и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? От этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Ну хорошо, этот сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке. Работа в десятке — известное изречение. Каждый раз выбирать лучшее окружение. Я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. Желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищ.

0: вещей, это для нас как топливо.
1: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности, прошу за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Рафа заставил нам это. Да, как сказали, действительно видеть величие Творца, величие товарищей как можно больше,
2: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
1: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами, и то отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
3: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
1: Да, мы слышали, также человек проходит немало свойств. Все время, на самом деле, эти свойства существуют в нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
0: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
1: Да, отождествлять себя с добром, сказал Раф. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отождествлять себя с добром, такое добро. Образ отдача, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее, что человек должен построить это каждый раз. Нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. Итак, товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру. Просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ней.
0: Все наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть у нас то, что
3: разделяет меня и товарищей, в общем-то, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы Он занимался нашим желанием получать ради получения. Как Он может это сделать? Только Он это может сделать.
1: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
3: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все! Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты. И вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету. И это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре. Но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так. Что есть четыре этапа, которые называются Юд-Кей, Вав-Кей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, который воздействовал на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом, в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается полностью светом. А кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности, как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф, за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф, алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф творение
3: –
0: это желание единственное, какое, которое создал свет. Все остальное – это уже результаты в присутствии этого света в этом желании. То есть стадия алиф – это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма – стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли, хохма в конце.
0: Это уже кли. Мы говорим после стадии алиф, мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться высшему, что в нем я и пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него. Целиком и полностью отдачи. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим. И впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял Создатель, давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создание с Создателем, потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет, как дающий, влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? Она обратно первой стадии. Что изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь, я называюсь более, мое желание более сильное, И я определяю, я участвую в этом. Я определяю, от чего я наслаждаюсь.
3: То
0: есть материал желания получать остается. Вторая стадия. Мы говорим желание отдавать. Же это желание отдавать наслаждается. А то не будет нам о чем говорить даже.
3: Так чего?
0: Ну, подумайте. Это немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия. То есть недостаточно, что он хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать. Хочет дать и от этого наслаждаться. Раскрывается здесь снова хиссарон.
3: А хиссарон азе.
0: Этот хиссарон, который подобен свету. Как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может быть еще не хватать?
4: А после
2: того, как заполняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать, как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма, после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец. Потому что он хочет выполнить то, что для чего создал его Творец. Но уже само по себе. То есть в стадии Бет он называется подобно Кетеру, а в стадии Гимель подобно Хохме. Но оно становится подобно Кетеру в Бет, и оно становится подобным Хохма в стадии Гимель. Как Творец Кетер создал желание получать в стадии Алиф, так творение, подобное Кетеру в стадии Бет, творит. Сотворяет желание в стадии Гимель, как в стадии Алиф. Она возвращается к действиям Творца, повторяет действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда она начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: А после этого приходит четвертая стадия, потому что и кли третьей стадии в конце пробудилось, чтобы продолжить свет хохма в полной мере, как было в первой стадии, алеф. Получается, что это пробуждение представляет собой стремление в размере желания получать, как в первой стадии, и еще дополнительно к нему.
0: Это очень важно, дополнительно к ней. То есть начинает чувствовать наслаждение, которое есть у Творца, так как он создал, кли и наполнил. Это значит прибавка к нему. То есть он совершил то же действие, что и хозяин, который угощает кого-то. Он чувствует, насколько это наполняет, насколько это высоко, насколько это безгранично, насколько это дает наполнение и наслаждение от того, что ты даешь. А перед этим он не, оно не знало, что это настолько великая вещь. Это называется прибавка к нему, то, что он, оно раскрыло, то есть, что есть больше того, что есть кли и свет.
2: Потому что сейчас он уже рассталось с этим светом, и свет хохма не облачен в него, и оно теперь страстно стремится к нему, а потому устанавливается форма желания получать во всей своей полноте. Ибо после распространения света и его исторжения оттуда устанавливается кли. Когда вернется потом и снова получит свет, кли уже будет предшествовать свету. И поэтому считается эта четвертая стадия далит законченным кли. И она же называется малхут.
0: Является ли свет, который был в стадии алиф, раскрылся ли он полностью в стадии алиф? И или сейчас он только раскрывается в стадии далит? Что раскрывается в стадии далит? В стадии далит раскрывается отношение к свету, да?
3: Угила,
0: которая, когда оно раскрыло, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, иштокикут, к свету хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света. То, что развилось со стороны творения.
3: Дварима муким.
0: Это глубокие вещи. Ну, что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
2: Отношение к свету хасадим. Но свет бина, это ведь тоже по сути хохма. Так в чем тут? Ведь суть света бины, это ведь свет хохма.
3: Бина за этим хохма.
0: Бина это, собственно, хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия хасадим, действия, если ты не основываешься на хохме. Почему ты у тебя хесед? Почему? Что тебе есть давать? Ты говоришь, мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасадим. Мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется, что я хафец хесед. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И хафец хесед, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от хафец хесед, то она выздоровеет. Это намек на малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это дочка царя. Мелех — это кетер, а бат мелех — малхут. Она она смертельно больна, если она получит облачение Хафецхесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит, Хафецхесед, я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение, она придет к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что он есть у него внутри, как облачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина — это, собственно, хохма. Внутри нее есть хохма, желание получать от стадии алиф. И облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да?
2: Четыре стадии. Что там в каждой стадии?

0: Арба пхинот дор ишар, эм нимцаим.
1: Четыре стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность?
0: Есть
1: реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая, у нее нету связи с источником. И нам кажется, что это существует. Кажется.
0: Аз еш бизе далет пхино.
1: Тогда есть здесь четыре стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом, мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а он в конце. Так говорится о желаниях к нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть четыре стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить, тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за кли? Это называется пять органов чувств. Это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азраим Малхут, там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуманный? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. Мы находимся как, мы просто как копия от последней духовной ступени. Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения. Мы как от смуту вверху и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь, внизу. И из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
2: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
1: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
2: Ну, свет хохма, немножко.
1: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, месье чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
2: Шестой пункт.
1: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель, это как стадия алиф. Это в...
2: Считаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это, после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себе определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет. А свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
1: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимель.
2: А что это значит? Небольшое.
1: Небольшое это относительно... В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает, свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени. В основном это хасадим и небольшая часть хохма.
2: А что значит, что основа жизни, создания — хохма? Так это же энергия, что-то, что тут нужно. Что особенного в этой стадии?
1: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться. Ты понимаешь это или нет? Да? Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берет, то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что, когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце. И делает это, исходя из того, что в стадии бет находится в подобии с Творцом и понимает, что такое отдавать. От действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие по отдаче Творцу тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он. Но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждение Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала, бина. У нас это называется сначала мы приобретаем высшее знание, а затем заходим в знание уже, да?
2: Что-то тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
1: Все процессы обязаны происходить.
2: Все как бы...
1: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь ничего в этом пути, которое, что приходит к от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще, вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, который распространяется от от Ацмуто? Этого не может быть такого. Откуда? Где это существует? Откуда оно приходит? Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. Если есть источник, из которого выходит творение, ну все, это определяет все. Нет, здесь что-то происходит новое. Они что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше, что что-то ничего не сформировало его, этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
2: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
1: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
2: Ну а как же, как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
1: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность, нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
2: То есть отделился от Творца как бы, да, как бы, и кажется, да, что вот творение, он отделился от Творца, но не отделился.
1: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
2: Шестой пункт. И вот эти вот четыре стадии, это является сутью десятью сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхина алеф называется хохма, или мир ацилут. Пхина бет называется бина, или мир брия. Пхина гимел называется тиферет, или мир Яцера. Пхина далет называется Малхут, или мир Асия.
1: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. И здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией бет. Стадия бет реагирует на состояние, становится стадией гимель, которая реагирует на состояние, становится стадией далит. И все. А да, в далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит к концу? Когда стадия далит, это все то, что может творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется? Это стадия далит последняя. Или все стадии остальные. На самом деле стадия далит. Она затем, затем разделяется на
0: шореш.
1: На шореш алиф бет гимель и далит.
0: Шореш алиф бет гимель —
1: это стадии, которые Это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется Малхут. И тогда в этой стадии Далит есть состояние, которое называется Эйнсов, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение, а затем окончательное исправление.
0: Ну, Нигра Ванера.
1: Ну, прочтем и поймем.
2: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
1: Он не говорит нам, что такое Нешама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал, эти четыре стадии, действующие в каждой, во всей системе сверху вниз, и эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии Далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. Трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадиях? Предыдущих стадий Далит. Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия
0: Шореш.
1: И то, что между Шорешем и Далит. И Далит. То есть
0: Бен Шореш ли Далит за Кешер.
1: Между Шореш и Далит это связь.
0: Кешер бенеем.
1: Связь между ними. Дальше.
2: А до тех пор, пока еще там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Ацмуто до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть он и свет в нем, и источник едины. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
1: То есть души спускаются от бесконечности, на это соответствует корню, шорыш,
0: Эйнсов,
1: бесконечность,
0: Адам Кадмон,
1: Адам Кадмон,
0: Ацилут,
1: Брия, Ицира и Асия.
0: Кен.
3: Отзайн.
1: Да.
2: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, бет, то есть кли, желание отдачи. Потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда она уже определяется названием, именем Нешама. То есть она уже вышла, отделилась от Ацмуто и теперь может называться своим собственным именем Нешама. Однако кли это очень чистое, тонкое, поскольку по форме своей подобно Создателю и потому считается полностью духовным.
1: Да.
2: Восьмой пункт. В мире Ецира уже правит третья стадия, которая немного содержит в себе форму желания получать, и потому, когда душа спускается, распространяется, приходит в мир Ецира, обретает это кли,

0: она уже выходит из духовной стадии нешама и называется уже Руах, так как здесь ее кли уже перемешано с небольшим авиютом, то есть небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным. И мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от цецмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от Ацмуто в качестве самостоятельного тела.
1: Различие между душами в корне и божественностью, и самой по себе душой, и руах, и гуф. Разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Так он говорит. Пока не приходит и не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
0: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим от Смуто, вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
1: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство слова «ацмуто» как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, которые в слиянии с Ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать у них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из Ацмуто, потому что они еще не раскрыты нам, мы еще не можем различить их. Ну, пока что так.
0: Да. Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется нефиш, что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
1: Да.
0: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефиш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую из Ацмуто. И проходя через четыре мира абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает кли, предназначенного для нее, что называется телом, гуф. Тогда это кли считается принявшим свою окончательную желаемую форму. И несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, до такой степени, что в нем неразличим корень происхождения. Вместе с тем, с помощью занятий Торой и заповедями, чтобы доставлять наслаждение Творцу, он постепенно очищает свое кли, что называется тело, пока оно не становится пригодным для получения огромного наполнения света в полной мере, заложенной в замысле творения при его создании. Именно об этом и сказал Раби Хананья бен Акашия, что захотел Творец удостоить Израиль или очистить, для этого приумножил им Тору заповеди.
1: И здесь он говорит, ты находишь, как это нефиш, являющийся светом жизни, облаченное в тело. То есть он говорит о нефиш,

0: плане.
1: Аз магия китуца мизе.
0: Тогда приходит как результат этого
1: мацав
0: к состоянию
1: шельдвикут.
0: К состоянию слияния. И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
2: С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас, и хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему, то есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуту и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, на нас, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом вместе, помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, и узнали бы его, да, как что, что живет в нас, как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом. Есть здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще, отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового кли, товарищи, мы начали сначала с стадии шорыш. От стадии шорыш. Из нее происходит стадия Алиф. А что такое стадия Алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
2: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
0: Стадия Алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.

0: זה מיקוד, אהרון תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע, תנו לו את המיקרופון הזה.
1: תות מיקרופון, את המיקרופון פוקוס ברופה. אז какого, благодаря чему начинаем говорить о кли?
2: Еще о первой стадии алиф, пожалуйста.
1: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
2: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
3: Бхина алиф, еш миайн.
1: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее нет. Еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец. Ощущение он создал. Это называется душой. Первая стадия — творение. Называется все, что существует. Существует только первая стадия, свет хохма лыхаем. Итак, постараемся говорить как можно короче или словами Бааль Сулам и Рава. Как бы повторяем.
2: Рав Хаим сказал, хорошо. Собственно, это гешмиайн, это сущее из ничего. А что, что побудило выйти вторую стадию?
1: Из ощущения творения, свойства света, в нем он хочет уподобиться ему.
2: Да, что такое вторая стадия?
1: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
2: Хорошо, Барух, пожалуйста. Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но она хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
4: Гай.
2: Гай.
0: Вторая
1: стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняют, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль.
5: Он сказал,
2: что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
1: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
2: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
1: Что заставляет стадию бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
2: German 3, что побуждает стадию вторую развиться в 3?
1: Еще больше желания, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительные желания.
2: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, чувствует, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, а что такое третья стадия?
1: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
4: Майя, ты ахрезе, ты ерген микрофон.
2: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в алиф.
3: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה של...
1: Как раз товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
2: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия их «познаю тебя». Да, пожалуйста.
6: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
1: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
4: עוד כן, אניר.
7: תודה, זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה.
4: מה זה אומר?
2: אתה סווית חסדים ו...
7: אתה יש את התכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע? אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה...
1: יש את תביא סווייסטווה חסדים כתה חוצ'ש בתוודאצ'ה? Но ты получаешь разрешение.
2: Если это ради отдачи, почему это тогда?
1: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
2: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
1: Я только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в конце? В своем завершении.
0: Кен, геверет Шелли, бевакаша.
2: Пробуждается в ней желание продолжить тянуть цвет хухма.
4: Дабер.
3: Лемасе, маше, пхина гимель мевина, зеше...
1: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что оно ограничивает его, не получает все, что он предлагает. Тогда она продолжает дальше, к четвертой.
4: Гай.
2: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
1: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда он дает. Это то, что, мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
2: Что это предшествует хисарону к свету. Еще об устремлении.
1: То, чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
2: Даров сказал, что в стадии далет раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли, и это называется, что сейчас там есть устремление.
1: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего хиссарона, быть подобными высшему свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
2: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
1: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называется Ацилут, это создание, Брия, сотворение, Яцира, это то, что производится, Асия, то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение, названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все-все-все. Это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бальсулям в конце концов нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит.
2: Видно, да?
1: Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом амасах, экран, добавляет намерение отдачи, потом разбиение. Потом исправляется, и все эти названия, творения, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
0: Ави сделал
1: такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
2: Мы учили, что стремление — это кли.
8: И
2: свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, то дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как раз создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
1: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
2: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
4: Турки? Турки Айха.
9: Туда. Кишинах тендини онун атмурда олдун истедер.
2: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто? Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Раф объяснил. Раф объяснил, сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Раф. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще у нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. Есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, килим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни. Мы еще не существуем. можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстраивайте из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойство отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставлял нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени, лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет других килим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное от отдачи, как ты в отдаче? И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь отсмуто? Нет постижения в отсмута. Но свет, который постигается от него, во внутренних килим, которые будут соответствовать.
2: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимель хочет быть хохма. А далее чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
1: И она хочет отдавать, как он в отдаче. Третья стадия хочет быть как хохма. Нет, хочет быть как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
2: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
1: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
2: А почему оно хочет получить?
1: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
2: Хочет получить со всей силой все наслаждение.
1: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
2: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
1: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
2: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
1: Но она и приходит к этому.
2: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
1: Она же приходит к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти? Что добиться? Какая цель?
2: А что делает 3-4 стадия? Она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
1: Я не знаю, что такое взаимное включение. Я вообще не понимаю результата. Куда она хочет?
2: В конце концов, свойства стадия далит. Что чувствует Гимель? То, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого и этим она дает отдачу. То есть отдает и получает как получение как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой, что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
1: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельно какое-то желание, но вообще ничего не понятно.
2: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство? Из четырех стадий отдавать это свойство стадия бет.
1: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочет то, чтобы было в бине.
2: Это хорошо объясняется на уроке, посмотрите урок.
1: Не, ну хороший вопрос, пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснению, что нет. В последнем уроке ты увидишь, что Рав рисует, когда рисует далит, да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочешь получить все, что только возможно. Поэтому это клей, который пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
2: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие после обеда. У нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя, для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы, потому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца в конце октября.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот шелану, анахну бе лимуд.
0: Здравствуйте, наши друзья и подруги. Мы изучаем структуру духовных миров. Мы постепенно продвигаемся. Тема нашего урока сегодня — это строение духовного парцуфа Рош, Тох и Сов. И хотя мы это уже упоминали, Баали Сулам очень углубленно это изучает, дает знания, понимание, силы, которые описаны в той самой Рош, Тох и Сов. Парцуфа. И объяснение Рава нам раскрывает это с еще большей глубиной, и поэтому мы должны еще больше следовать уроку, находиться в концентрации, чтобы свет вернул нас к источнику. А до этого немножко вспомним то, что мы учили на предыдущих уроках. Мы изучали замысел творения, развитие его по четырем стадиям. Четвертую стадию, которая сделала сокращение. Когда она сделала сокращение, она начала работать с экраном и отраженным светом. И тогда начали выходить парцуфы. В мире Ак вышли пять парцуфов. Калгальта, Аб, Саг, Ма и Бон. Здесь сегодня мы будем учить, как устроен каждый такой парцуф, что мы учили на двух предыдущих уроках, что когда есть переход от одного парцуфа к следующему за ним, в течение входа и выхода светов, есть четыре вида света. Первый называется таамим, это вход света в парцуф. Второй называется накудот, и это выход светов из парцуфа во время ослабления экрана. Третий называется таамим. Тамим накудот, тагин — это третий. Это то, что остается от цветов, которые вошли. Тамим, решимото тамим. И последний называется отиот. И это решимот, которые остались от накудот. Всего в конце у нас остается танта. Но самое главное — это отиот, потому что отиот, Бааль Сулам называет их также килим. Это килим, пригодные для получения цветов, а затем в течение развития всех остальных парцуфов, и когда творение поднимается снизу вверх и постигает эти парцуфы. Так еще раз. Таамим накудот, тагин и утиот. Это четыре вида света, которые раскрываются в парцуфе во время входа светов и их выхода. А сегодня Бааль Сулам нам объясняет следующий этап. Мы это будем сейчас учить. Это 50-й пункт введения науки Каббала. Находится в учебных материалах. И прежде чем мы перейдем к объяснению, что такое Рош, что такое Тох и что такое Сов, мы посмотрим клип номер 2, в котором Рав говорит и объясняет нам, что это за зивуг дака, который происходит в Рош, и как Малхут раскрывает два свойства, которые есть в ней. Первое свойство — это сила отталкивания, отторжения, сила ограничения, которая не дает свету войти. А второе свойство — это сила зивуга, или дословно совокупление, то, что позволяет творению раскрыть свет и решить, сколько из него она может получить, чтобы это было ради отдачи. Затем, теперь мы перейдем к клипу Рава и постараемся следить за его словами как можно тщательнее.
2: Что значит, что зивуг? Рош называется 10 сферот, желания, которые целиком и полностью делают расчет, что они делают со светом, с Творцом, в каком контакте они могут быть с ним. И так вот они, так они выходят.
0: Почему зивуг в Рош?
2: Потому что с этого начинается парцуф, от того, что он отталкивает свет. Так? Ощущая, что свет приходит к нему, и тогда он отталкивает его целиком, а потом делает расчет, сколько может получить его ради отдачи. И все? А сколько не может получить ради отдачи, находится у него в сов, в окончании.
3: Тель-Авив 3.
2: Тель-Авив 3.
0: Рав, только я бы хотел глубже понять. Он говорит о том желании к стейку. Например, есть деление на 10 сферот в рош, 10 сферот в тох и 10 сферот в сов. Это желание.
2: Да, но только знайте, что не то, что это что-то такое железное. Все, что ты можешь взять из творения, ты можешь выделить из творения и сказать, это 10 сферот. Во всем, на что ты можешь указать и сказать, что это существует, то ты уже говоришь об этом, что это уже 10 сферот. И там есть все сферот, и все взаимосвязи между ними, ну, и тому подобное.
0: А что выражает 10 сферот в сов? Это желание отдавать через определенное желание. Что это значит?
2: Не могут получить. У тебя в каждом желании есть 10 желаний. В каждом.
0: Но я находился, я отдавал Творцу.
2: 10. Это где каждое желание делает расчет, а расчет в рош. В рош расчет. Сколько ты можешь и сколько не можешь. Сколько ты можешь получить, ты получаешь в тох. А сколько ты не можешь получить, остается в сов. Так у тебя есть из всех 10 желаний части, которые находятся в рош, это все 10 сферот, это только в потенциале, расчет делают. А потом из рош они делятся на те части, которые можно получить, и это тох, и части, которые не могут получать, это сов. Что тут непонятного?
0: Когда кли отдает Творцу, допустим, делает расчет на стейк, есть в этом часть, где она не может отдавать?
2: Всегда есть часть, которая не может что-то получать, быть в отдаче. До конца исправления, говорят, вообще, то, что можно получить, это вообще тонкая линия. Творец хочет дать все целиком. Все целиком, полностью. А мы можем отсюда получать только тончайшую линию. Только это можем получать. Понимаешь, до конца исправления, а в конце исправления уже получим все. Творец хочет давать все целиком, а мы можем получить только очень тонкую линию. И вот мы учим, чтобы привлечь свет, который вернет нас к источнику. А что значит «вернет нас к источнику»? Это значит, что он будет строить, формировать нас как духовный парцуф. Будет это делать из нас духовный парцуф. Как тогда это будет выглядеть с духовной точки зрения, что мы духовный парцуф, что мы будем духовным парцуфом? У нас будет рош, и тох, и сов. Будем устроены так, как мы это видели на чертеже Рава. Это учеба, это цель учебы, чтобы Высший Свет воздействовал на нас и создал такую вот модель. Как эта модель устроена? Вернемся, повторим несколько вещей, которые Рав нас учил. Он сказал так, что есть у нас свет, который приходит к парцуфу. Высший свет находится в абсолютном покое. Его желание наслаждать свои творения, и он все время воздействует и хочет наполнять творение, которое он создал. Как реагирует на этот свет, духовный парцуф, в первую очередь он отталкивает свет целиком. Почему? Потому что до этого он принял решение, что он хочет украсить себя, свою форму, привести в форму дающего, природа, творение, наслаждаться, наполняться наслаждением, удовольствием, но творение решило украситься, да? Возникло его желание совпасть по форме с дающим, поэтому он весь свет отталкивает назад, потом. Он проводит расчет, сколько он может получить из этого света с намерением отдачи, то есть ради отдачи, как мы говорим. Это выяснение, сколько я могу получить ради отдачи в определенном желании, делит в соответствии с силой намерения ради отдачи, да, когда у меня есть этот парцуф, делит это желание и как приводит его в действие на два уровня. Уровень, где я могу задействовать намерение ради отдачи, и я сейчас заполню это желание на этом уровне, и другой уровень, где там есть очень большой авиют, силы желания, где я способен задействовать намерение ради отдачи. И тогда это становится соф моего парцуфа. Рош, который порождает потом тох и соф. Дальше. Рав сказал, что во всем, во что ты хочешь рассмотреть из творения, как бы выделить его, ты там найдешь структуру из 10 сферот. Это исходит из того, что высший свет создал для себя кли творения в процессе Шорашалев Бет Гимел Далет, который потом раскладывается на 10 сферот. И вот это осуществительное 10 сферот существует в каждом элементе и детали творения. Еще были заданы вопросы. Дайте пример, как это работает. И Рав сказал так. Мы берем 10 желаний, в конечном счете 10 сферот, 10 желаний, и делаем этот расчет, сколько мы можем задействовать их ради отдачи, сколько не можем. Это выяснение делается в Рош. То есть все решения, все выяснения находятся в той части парцуфа, которая называется Рош. А исполнение происходит в гуф. Гуф делится на две части, тох и сов, где цель каждого всего развития, чтобы мы стали духовным парцуфе, который может поставить намерение ради отдачи на все свои желания. И это будет называться, что у нас есть рош, делает расчет, как я буду отдавать, и сколько у меня есть сил отдачи, и в силе отдачи будет намерение на все желания, на намерение отдачи, сможет заполнить весь гуф. То есть гуф уже не будет делиться на тох и сов, а заполнится целиком. Это называться будет концом исправления. Там, на пути туда, мы всегда выясняем. Всегда есть части, которые мы не можем получать. И если всегда есть части, в которые мы не можем получать ради отдачи, тогда в чем наша работа? Наша работа — выяснять, где они, и их ограничить в использовании. Это будет называться, что всегда есть сов. То, что на данный момент я не могу привести в действие ради отдачи. Итак, мы развиваемся, и то, что подчеркивает Рав, то, что называется тонкой линией. Тонкая линия по отношению к целому кругу — это то место, где будут происходить, создаваться все парцуфы, еще будут наполняться с этой тонкой линией, но в конечном счете мы должны будем вернуться и накрыть весь круг, который представляет собой свет Творца для нас. Ну вот то, что я нашел во всем этом выяснении Рава.
0: Теперь перейдем к 50-му пункту Бальсулама, введение в Ногу Рабала, и прочитаем вместе один раз, а потом объясним. 50-й пункт. И вот уже известно тебе это различие, что есть два вида малхут в каждом парцуфе. Малхут миздавегет, малхут, совершающая зивук, и малхут мисаемет, завершающая малхут. И вот из экрана, который в малхут миздавегет, выходят 10 сферот отраженного света от нее и вверх, которые облачают 10 сферот высшего света. Они называются 10 сферот дерош. То есть только корни. А оттуда и вниз распространяются 10 сферот дегуф парцуфа. То есть пхинот облачения цветов в законченный келим. И эти 10 сферот дегуф делятся на два вида 10 сферот, называемые 10 сферот детох и 10 сферот десов. 10 сферот детох, их место от П до табура, ибо там место облачения светов в кили. А 10 сферот десиум и сов парцуфа, их место от табура и вниз, вплоть до сиюмра глав. Что означает, что Малхут заканчивает каждую сферу, пока не достигает своей собственной стадии, которая не пригодна для получения никакого света. И поэтому там оканчивается парцуф. И это прекращающее распространение света стадия называется сиюм эцбаот раглим, то есть дословно окончание пальцев ног, парцуфа. А оттуда и ниже находится свободное, пустое от света пространство. И знаешь, что эти два вида десяти сферот происходят от десяти корневых сферот, называемых рош. Ведь оба они включены в Малхут Миздавегет, так как есть там сила облачения, и это отраженный свет, поднимающийся и облачающий высший свет. А также есть там сдерживающая сила экрана относительно Малхут, чтобы она не получала свет. Благодаря этому совершается зивук дага, поднимающий отраженный свет. И эти две силы существуют в Рош лишь как непроявленные корни. Но когда они распространяются сверху вниз, то первая сила, сила облачения, проявляет себя в действии десяти сферот детох, от П и вниз, вплоть до табора. А вторая сила, сила сдерживания Малхут, от получения света, проявляет себя в действии в виде десяти сферот сов и сиюм, от табуры вниз, до сиюм эцбаот раглин. И два вида этих десяти этих сферот всегда называются хагат нагим. Десять сферот детох, от П до табура, называются все вместе именем хагат, а десять сферот десов, от табура и вниз, называются вместе именем нагим. И запомни это. Так давайте постараемся сейчас изобразить, очертить эти вещи, то, что нам рассказывают здесь Бааль Сулам. Начнем с того, что с самого начала мы помним, что в Малхут Мира Бесконечности, Малхут Бесконечности, у нас была сама Малхут, да? И в ней ее третья стадия, вторая стадия, первая стадия и корневая стадия. Все это Малхут. На что она сделала сокращение? На себя. Верно? Поэтому, когда свет удалился, он удалился из всех стадий наружу, и теперь, когда свет принимается, он принимается только от корня и до Малхут, не касаясь Малхут. Это вход света внутрь. Поэтому все расчеты происходят с силой отталкивания Малхут. Четвертая стадия, которая отталкивает, она не хочет получать. А все получение светов происходит внутри девяти первых сферот, не в самой Малхут. Она остается пустым пространством даже после того, как парцуф закончил наполняться. Теперь перейдем к чертежу, который мы знаем. У нас есть экран. Есть прямой свет, который приходит для того, чтобы наполнить парцуф, отраженный свет, который поднимается обратно со стороны творения, и все это мы называем Рош. Почему это называется Рош? Потому что здесь произошел расчет. Сколько можно получить и сколько нельзя получить. Можно получить при условии, что это усиливает связь с Творцом. Что можно наверняка знать, что получение будет ради доставления наслаждения Творцу. Та часть, которая принимается, называется внутренним светом. Да? Внутренним светом. И в этом внутреннем свете он наполняет парцов. До какого места? До места, которое называется табух. А где уже нельзя принимать? В месте, которое называется сиюм рглин. Так у нас есть здесь рош, тох и сов. Это место называется П. Это называется табур. И это называется сиюм рглин. Что есть ниже сиюм рглин здесь? Та самая малхут, которую вообще нельзя принимать, даже когда процесс полностью наполняется. Поэтому она остается пустым пространством. Теперь Бааль Сулам говорит нам, что можно сделать здесь, в Рош? Можно сделать расчет, что на каждую сферу делают расчет и определяют, сколько от нее можно получать, а сколько нет. Это пример, который Бааль Сулам приводит, и Рав. 20%, хотя это на самом деле намного меньше, но пусть будет 20%. 20% можно принять в тох парцуфа, а 80% нельзя принять. В сов парцуфа. Почему это важно? Потому что и в сов парцуфа, в результате того, что нельзя принять, распространяется свет. Свет хохма, свет цели творения распространяется здесь. Здесь парцуф принимает ради отдачи, здесь, в тох парцуфа. Но поскольку произошел расчет, и в этих килим нельзя принимать, там желание получать все же есть, оно остается. И оно сделало отталкивание. Здесь распространяется то, что называется светом хасадим. То есть тут все-таки есть какой-то свет. Ну и некое свечение света, как мы еще будем учить. А то, что здесь ниже парцуфа, тут полностью свободное пустое место. Сюда не распространяется ничего. Потому что здесь сила сокращения, которая находится здесь, в Малхут. Нельзя там принимать. И Бааль Сулам говорит так. И вот ты уже знаешь разницу, что есть два вида Малхуйот в каждом парцуфе. Малхут Миздавегет, совершающая Зивуг. Та, что делает Зивуг. И Малхут Месаемет, завершающая Зивуг, завершает парцуф. Заканчивает распространение света в парцуфе. И вот из экрана в Малхут Миздавегет выходит 10 сферот отраженного света. От нее и вверх. Которые облачают 10 сферот высшего света. 10 сферот отраженного света облачают 10 сферот высшего света. Только корни. Тут нет работы с желанием получения. Тут только расчет, поэтому это называется рош. В рош нельзя сказать, что есть авиют. Потому что это все еще только расчет. Сколько можно получать в тох парцуфа. А оттуда и далее распространяются 10 сферот дегуф здесь, которые называются 10 сферот рош, то есть облачение светов в полный килим. То есть в кли облачается внутренний свет. И вот эти 10 сферот дегуф облачаются на... Называются 10 сферот детох здесь и 10 сферот сов. Давайте постараемся постепенно понять этот процесс. То есть, если у нас есть только кетер в П,
1: То
0: происходит расчет, сколько из кетер можно получить. Получают здесь, есть кетер в тох, это 20%, и относительно него есть кетер в соф, 80% нельзя принять. Теперь делают расчет на хохму. Так относительно этого есть 20%, которые можно принять хохма, в тох, и 80%, которые нельзя получить, нельзя принять, это относительно хохма в сох. И так, кетер, хохма, бина, ну, допустим, зейранпин, в нем есть все, и малхут. Кетер, хохма, бина, зейранпин, это 6 сферот, и малхут, только ради чертежа. Бина, зейранпин и малхут. Малхут находится в П. Так, есть здесь 10. 10 сферот расчета, которые называются Рош, 10 сферот, в которые можно получать свет, и 10 сферот относительно них, в которые нельзя получать свет. И здесь он говорит нам, что вот это 10 сферот дегуф, они делятся на два вида 10, которые называются 10 сферот тох и 10 сферот сов. 10 сферот тох, их место от П до табура, здесь от П до табура, там место облачения светов келим, и 10 сферот сиюм сов парцуфа, их место от табура и вниз до сиюм раглав. Что означает, что малхут заканчивает, завершает каждую сферу, пока не достигает до своей собственной стадии, которая непригодна для получения никакого света здесь. И поэтому там заканчивается парцуф. И это прекращающее распространение света стадия называется «сиюм эцбаот раглин», окончание пальцев ног парцуфа. А оттуда и ниже находится свободное пустое от света пространство. И это та самая тонкая линия, которую нам чертил, которая не касается самой Малхут, он над ней. Масах не позволяет, сиюм раглин не позволяет свету коснуться самой Малхут, которая находится здесь. Так, вкратце, во втором абзаце, и знай, что эти два вида десяти сферот происходят от десяти сферот корневых сферот, которые называются Рош. Ведь оба они включены в Малхут Миждавегет. Так как там есть сила облачения, и это отраженный свет, который поднимается и облачает выше свет, сила облачения, в него облачается внутренний свет. Есть там также сдерживающая сила экрана, отталкивание, чтобы не получать свет. И благодаря этому совершается зивук даака, поднимающий отраженный свет. И две эти силы существуют в Рош, они только корни, не проявленные, потому что они не работают совьютом. Но когда они распространяются сверху вниз, то первая сила, сила облачения, проявляет себя в действии 10 сферот детох, от П и вниз до табура. А вторая сила, сила сдерживания Малхут, от получения света, проявляет себя в 10 сферот сов и сиюме, от табура и вниз, до сиюм эцбаот раглин. И два вида этих сферот всегда называются хагат нехим. Если он добавляет нам еще кое-что, мы это только подчеркнем. Это называется кахав в рош. Тох называется хагат, хесед гвура тиферет, и ниже табура называется нагим. Это три разделения. Рош называется кахаб, это килим, который делает расчет. Затем хагат — это там, где принимается свет, и нагим — это там, где не принимают свет. Где 10 сферот тох от пэда табора, они все называются
4: хагат,
0: и 10 сферот сов от табора ниже называются все нагим. Немножко длинное объяснение. Может быть, мы впервые его сейчас услышали. Рав это, там еще расскажет намного глубже, тут есть очень много понятий. Но самое главное, что нам нужно помнить, это расчет.
4: Митоха хешбона зе шхалука, кама эфшар лекабель, векама и эфшар лекабель, хамаком шебо миткабель,
0: Из этого расчета можно получать, сколько
4: איפה שממש אי אפשר לעשות לא חשבון ולא קבלה ולא כלום ונשאר חלל פנוי, זה מתחת לפרצוף, במלכות האמיתית.
5: כאן אני חושב שנוסיף את קליפ מספר 3, ואנחנו נלך לשמוע השאלות שלכם. קליפ מספר 3.
6: והנה כבר ידעת את ההבחן שיש בית מיני מלכויות בכל פרצוף, שהם מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת. מלכות המזדווגת נמצאת בפה, שעושה זיווג עם האור העליון, ומלכות המסיימת, היא נקראת, נמצאת האמת שבטבור, אבל אנחנו חושבים בכלל על הסיום, ששם זה סיום המדרגה. והנה, המסך שבמלכות המזדווגת יוצאים אור, עשר ספירות דור חוזר ממנו ולמעלה, בתחייה, בהתנגדות
2: להתנגדות. Десять сферот высшего света. Это называется десять сферот Рош. То есть прямой свет, десять сферот, и десять сферот отраженного света. Оба называются Рош, облачаются друг на друга, и они строят Рош. То есть только корни. Почему корни только? Еще нет облачения в Келим. А все строится только отталкиванием. Выше Келим, выше желаний. То есть все в духовное начинается с отталкивания от желания. И оттуда вниз распространяется 10 сферот гуф-парцуфа, то есть в виде облачения цветов, законченный келим. С какой стати вдруг поменялось желание? Тут он отталкивает, а тут получает внутрь себя. Да именно потому, что само отталкивание подготовил его получить ради отдачи. Если не может оттолкнуть, он не может получить. Если отталкивает, в состоянии оттолкнуть, может сделать расчет, сколько получить ради отдачи. То есть оттолкнуть этого недостаточно. После того, как оттолкнул, должен быть расчет. Он отталкивает 100%, а получает 20%. И эти 10 сферот гуф делится тоже на две категории 10 сферот. 10 сферот тох и 10 сферот сов. Где 10 сферот тох от пэдо табура, там облачаются света в келим. А 10 сферот сиюма в софе парцуфов, в окончании парцуфа. Окончание. Сов, сиюм.
6: Микуму митабуру лимата от сиюм раглин. Шипируша.
2: Его место от табора вниз до сиюм раглин, что означает, что Малхут, завершающий каждую сферу, пока не доходит до самого своего свойства, где не может получать никакого света. То есть весь экран заканчивается, и нет больше, и поэтому есть еще желание или нет. Желание, которое можно отнести к этому парцуфу, уже нет. Есть еще или нет? Может быть, и есть. И поэтому там заканчивается парсуф. И вот это окончание называется «Сиюм эцбаот реглин» парсуфа. Там внизу пустое место, свободное от света. Что значит «пустое»? Желания, на которых нет экранов. Нет там на них сокращений, ничего нет. Поэтому это пустое пространство. Вопросы, хаверим, все, что мы изучали, пожалуйста, будем рады получить ответы и через них как бы заниматься вот этими высшими корнями, где оттуда придет свечение, вернет нас к источнику и будет строить нас также с расчетами в направлении отдачи любви. Кармиэль, женщина.
0: Здравствуйте. Мой вопрос. Гилад изобразил Малхут. Малхут с кругами и линией, которая вошла в Малхут. до... Мой вопрос. Парцуф, который мы сейчас изучали, как он облачается на кав и игулим? Где он находится? Я надеюсь, что я спросил что-то понятное. Да, тема не совсем та, но парцуф облачается именно здесь. От первого игуля до сиум раглин, который находится здесь, я изображу здесь, на Малхут.
4: Здесь.
0: Не касаясь самой Малхут. Здесь облачается парцуф, а на него потом облачаются апса, гмабон и так далее. Все на, тот сам, на ту самую тонкую линию.
2: Парцуф, этот парцуф — это вот эта тонкая линия? И гулим, и тонкая линия?
0: Нет, парцуф — это кав. Парцуф — это кав.
2: То есть он входит, мы строим эту тонкую линию парцуфа, которая наполняет...
0: И гулим, которые остались пустыми, да, вследствие сокращения.
5: Women Mark 62.
2: Макс, 62.
7: Спасибо за возможность. Вопрос такой. Говорится о том, что в парцуфе две малхут. Малхут, которая делает зевук и ограничивает, которая вход. А судя по рисунку, там видно, что три малхут. Не могли бы вы объяснить вот, поподробнее об этих двух малхут? О каких именно идет речь?
5: תשים בבקשה את הסרטוט שהרב עשה.
2: פסטי פרז'לסט צ'רטוש, כתוב סדיר רב.
5: כן, אז יש לנו בית מיני מלכויות, כותב לנו בעל הסולם.
2: דבר וידו מלכות. פשוט בעל סולם פיטי לסתם פונקציבות. וזה סנאה של רזליצ'י, שיש דבר וידו מלכות, כשדם פרצופי. מלכות סבירשיושי זירבוג. И Малхут завершающая. То есть два вида Малхут. Так, давайте потихонечку поймем, что такое два, или что вы спрашиваете три. Идем за Бальсулямом, Равом, и постепенно пойдем шаг за шагом. Значит, Бальсулям говорит, есть два вида Малхут. Малхут завершающий зевуг и Малхут завершающая. Рав говорит, Малхут совершающий зевуг находится в П. Что она делает в П? Совершает зевуг, соединяется с кем? С высшим светом, который светит, хочет заполнить парцов. А завершающая Малхут находится в табуре. Но в принципе, вообще на весь сиюм, на все окончание ступени. Еще дальше Бальсулям говорит о том, что два вида этих Малхут, совершающий зевуг и завершающий, находит свои выражения двумя силами, которые в парцуфе. Сила облачения и сила задержки. Совершающий зевуг и завершающий. Облачение и задержка. Откуда это исходит? Откуда исходит, что всегда есть вот это деление на две? Исходит из-за слабости. Слабости творения, которые пока еще не можем получить весь свет, который распространяется от Творца к нему, с намерением ради отдачи. А поскольку он хочет совпасть по форме с Создателем, он не делает ничего без того, чтобы выяснить эти две территории, две эти зоны в нем, два слоя в нем, в каждом желании, которое он задействует. Посмотрим, да, на объяснение Рава здесь. Всегда есть деление. Рав, когда относится в конце своего выяснения, что находится в этом пустом пространстве, пустом от света, он говорит, там есть желания, на которых нет экранов, нет сокращения, ничего нет. Поэтому это пространство пустое. Поэтому это первое определение, где мы отделяем желание от использования. Как же сказал Гилад, там далит и далит. Это все вне площадки. Нет возможности вообще выяснить силу облачения хоть в чем-то. Поэтому они выходят наружу. Первое. Их убрали с поля. Далит и далит вообще не участвует во всем духовном действии, которое сейчас исполняется в том, что называется тонкой линией. Остается желание, которое можно проверять. Сколько из каждого желания, которое войдет сейчас в действие, можно будет запустить с намерением ради отдачи, и сколько из него нет, сколько можно задействовать с намерением ради отдачи, там действует сила облачения, там будет действовать малхут, совершающий зивуг. А сколько невозможно в том же самом желании, туда накладывается сила задержки, которая проявляется в завершающем малхут. Как это находит свое выражение в действии? В первую очередь это должно произойти в Рош. В Рош еще нет законченных килим, где там облачаются света в желании. Но что там есть? Корни килим. Без Рош вообще нет парцуфа. Это надо всегда отпечатать в себе. Что такое духовное действие? В первую очередь это аккуратно, осторожность, чтобы не зависеть от высшего света, который просто поглощается. Это запрещено сокращением. Теперь что сейчас? Сейчас выяснение, где я могу хоть в чем-то получить ради отдачи. Кто был сегодня на утреннем уроке в Птихе, Рав дал пример. Ты не можешь совпасть по форме с Создателем, уподобиться Ему, без чего-то, чтобы получить что-то от Него. Как любящая мать, которая очень хочет давать своему сыну, а если он ничего не возьмет, он ей не доставит удовольствия, ничего хорошего не сделает, он не вернет ей любовь. Сколько я возьму ради отдачи, это и есть выяснение. То, что делает Рош, еще ничего не делает, только выясняет, где мои границы, сколько сил у меня есть, чтобы задействовать в святости, в отдаче, в любви. Так в Рош эти расчеты происходят, да, в этих двух малхутах. Совершающий зевок, завершающий, но все это пока еще, это только в потенциале, еще не в самом действии. После того, как заканчивается это выяснение в Рош, и действуют там обе силы, сила облачения, сила задержки, есть результат этого выяснения, а потом начинают исполнять это в действии. Рош рассчитала, кто выполняет это на практике? Результат расчета. Гуф это делает. Сам гуф делится на две территории. Территория, где можно задействовать намерение ради отдачи. Туда зайдет внутренний свет с намерением ради отдачи. Это будет называться тох. Внутрь. Видите, зона, где невозможно облачить намерение ради отдачи. Поэтому эта территория будет пустой от света хохма. И именно потому, что все это опирается на стремление, откуда все исходит, уподобить свою форму с Создателем, оттуда нисходит тоже свечение, свет. Там будет свет хасадим, как сказал Гилад, с подсветкой хохмы. Поэтому нет тут три, всегда есть два. Выяснение всегда делится на два. Можем получить ради отдачи, это сразу же сейчас запустим, и не можем задействовать, получить ради отдачи. Тогда это мы будем держать, как бы зафиксируем, и Рош делает вот это выяснение, два. А в гуф это находит свое выражение, как гуф из Рош и Сов.
8: Монтода.
0: У меня вопрос. Можете ли вы снова объяснить или уточнить понятие, которое называется «пустое пространство»? Что это и что с ним происходит? Да, это не наша тема, но это интересно. Мы здесь, когда изображали пространство пустое, мы говорим, что здесь, в этой нижней части, нет получения. Кто сделал сокращение? Малхут де Малхут. Далит де Далит. Она сделала сокращение. Она поняла, почувствовала разницу между собой и корнями, поэтому сделала сокращение. Хотела украсить себя. Поэтому свет удалился от из всей Малхут. Все это Малхут. Есть в ней шореш, корень, но первая стадия, вторая, третья и четвертая. Поскольку в духовном нет немногого, то свет удалился отовсюду. Теперь, когда приходит, когда свет снова наполняет парцуф, как мы видим здесь, и происходит на него расчет, то понятно, как Орен объяснил, что в самой Малхут невозможно принимать сила, сокращение не исчезло из нее. Но из всех остальных стадий, на любой первой, второй, третий, и далит в девяти первых сферот, да, можно принять. И это выражается в этих двух экранах. Экран, который получает. Один — это экран, который стоит в П, а другой экран стоит в табур. И эти экраны при зевуге каждый раз сила распространяется. Еще раз, экран, который в П, он распространяется, опускается до табура, а экран в табуре опускается до сиюм раглин. По этим 10 сферот. Но ниже сиюм раглин нельзя работать. Это закон первого сокращения. Понятно?
4: יש לנו את Woman H 15.
0: И у нас Woman H 15.
8: לחיים, לחיים, שישי שמח לכולנו. וואי, שיעור ממש מרתק. עם כמה שהוא קשה.
2: Урок такой. Потрясающий. Хотя и тяжело, но чувствуем, что вы говорите, как бы это было легко и понятно, потом это перестает быть понятным. И вот вопросы. Я надеюсь, что я не путаюсь в понятиях. Первое. Хорош. Там, в принципе, осуществляется. Да, там есть отраженный свет. Это тоже называется битуш. Так, спокойно, не надо бежать. Прежде чем ты дашь все описание, сначала сам вопрос. Да, знак вопроса. Как?
0: Я спрашиваю, это то действие, которое выходит в рожь, называется битуш? Взаимоударение?
2: Действие в рожь, там есть битуш, соударение нет. Что такое, мы сказали, рожь? Рожь — это расчет. Выяснение и деление каждого желания, что я задействую сейчас, сколько оттуда я могу заполнить с намерением отдачи и сколько нет. Этот расчет происходит в рож, расчет. Замечательно. Пришел к результатам этого выяснения. Отделил в желании ту часть, где я могу заполнить ради отдачи, и ту зону, где нет. Да, закончилось выяснение. Теперь надо выполнить это действие. Рош рассчитала. Гуф будет исполнять. В Рош нету келим. Там только корни келим. Нет там сил запустить это. Там только корни келим. Исполнение, оно происходит в Гуф. Гуф выполняет. Гуф не делает выяснений, сколько да, сколько нет. Он только выполняет решение, которое получила Рош. Начинает выполнять. Запускает свет в желание, что той границы, которую определила Рош. Когда он это делает, сейчас есть облачение светов в Келим уже в действии. И это облачение в желании на практике останавливается на границе. Эта граница называется табуром. Там находится завершающая малхут и говорит «стоп». Больше я внутрь желания не впускаю свет. Там нет сил, намерения ради отдачи. Момент, когда она выполняет на практике вот это «стоп», это происходит в таборе «гуф», только тогда начинается процесс давления, то, что называется соударением окружающего света и внутреннего света. Внутренний свет, окружающий, сталкиваются друг с другом, бьют друг по другу, потому что закончил запускать свет внутрь. Желание есть, ненаполненное. Свет, который должен его наполнить, потому что он его создал, тоже есть. Хочет зайти и заполнять. Сейчас сила задержки проявляется, сила отталкивания. А здесь производит границу. Когда это на границе, это только в гуф, только в таборе, на табор начинается давление. И вот это называется битуш, соударение, и приводит к тому, что парцуф прекращает это действие и выталкивает весь свет наружу, то, что было внутри, и снова возвращается в педорож. И там будет уже следующее действие по отдаче. Так вот, битуш только в гуф, только в табуре. Но прежде чем еще вопросы...
0: Секунду, можно продолжить мой вопрос? Когда приходит свет, как я чувствую, что я что-то получила, но беру я только 20%. Как мне это сделать?
2: Нет такого почувствовать, что я взял 20%. Поскольку нет у меня роши, нет у меня всех этих расчетов, нет силы сокращения, я вообще не в этой картине. То есть не моя проблема, как ощутить, как это происходит. Я не чувствую, что это происходит, потому что это не происходит. Я еще не построил рош. Откуда появится рош? Для этого мы учим. Когда мы изучаем духовный парцуф, мы не учим о ком-то еще. Это мы там. Это наши высшие корни. Мы сейчас изучаем основы творения. Так образуются творения. Реакция, сокращение, отраженный свет, экран. Первое, что создал творение, творец. Да, и там написано, захотел украситься, строить рожь, расчеты. Потом процесс еще, который идет дальше. Будем изучать еще и в птихии, в учении 10 сфер. А мы не существуем, да? Рав сказал, нас вообще не берут в расчет. Мы в иллюзорном мире. Мы даже еще не на ступенях лестницы. Мы еще не находимся в свете жизни. А как мы туда придем? Мы учим для того, чтобы притянуть свет оттуда, чтобы он вернул нас к источнику, начал выстраивать в чем-то желание отдавать. Силу экрана, задержка эгоистического желания, намерение отдачи, где это находится свое выражение? В Woman H15, там, где вы тренируетесь, закончите тренировку, начнете чувствовать духовное, тогда вы рождаетесь в духовное. Рождается ваш первый парцуф. И он стоит перед высшим светом, который ему светит. У него есть рожь, он делает расчет, обнаруживает, где свои границы, начинает выполнять действия. Ну, скоро это и случится.
0: Лехаим, амен, все мы вместе. Давайте посмотрим клип номер 4.
9: Лама ешь би парцуф рожь тухсов?
2: Почему есть рожь тухсов?
0: Нет, почему есть начало, есть рожь, есть табур?
2: Каждый парцуф — это часть желания получать. Давай сделаем вот так. Что происходит у нас? У нас есть вот так. Есть у нас тут море желаний. Желаний. Ради получения. И вот из этих желаний я строю рожь. Наверху, над ними, над этими желаниями. Что-то новое, чего не было раньше. А это ради отдачи. Ради отдачи. Отдача. Это называется рожь. Так, прошу прощения, это не здесь, это вот здесь. Рожь. Вот эта рожь, она вне желания, снаружи. Это желание, это все творение. Творение. И тогда я беру из всего творения желание, которое я способен, с которым работать с ним ради отдачи, да, снаружи от себя, скажем, давать всем, через всех Творцу, от любви к творениям, к любви к Творцу. Есть у меня такое желание. Есть такая мысль. Откуда получил? Да получил от света, возвращающий к источнику. Здесь, снаружи от меня, есть свет или Творец, высший свет или Творец, вот так, Создатель, да, еще до... И желание, которое взял из всех желаний, которые мне удалось поставить ради отдачи, это желание во мне делится на две части. Две вот эти части, которые называются «тох» и «сов».
9: «Тох».
2: Нет, извините, тох пишется вот так. Тох и сов. Тох – это где я могу получать ради отдачи. Могу получать ради отдачи. И сов, где я могу быть в отдаче ради отдачи. Вот это называется получать ради отдачи. А сов называется отдать.

0: Он называется или парцуф, или душа, нешама. Исправная часть моего желания ради отдачи. Всего-то навсего. И когда я исправлю потом, и образуется еще парцуф. И еще парцуф. И так, пока все вот эти вот желания, все желания, которые были ради получения, получат как бы характер ради отдачи. Все рож соберутся, все тох, все сов соберутся в одно. И это будет одна единая душа. Так, а женщины в H там брали.
1: Женщина Испании 5. Женщина Испании 5.
2: Gracias, amigos, por la clase. Entiendo que hay 10 sef... que en cada parte del parto hay 10 sefirot.
0: Спасибо за урок. Я понимаю, что в каждой части парцуфа... Секундочку, я повторю вопрос. Я понимаю, что в каждой части парцуфа есть 10 сферот. Но почему это делится на 3, 3, 4, кахаб, хагат, неим?
1: Да, разделение снова. Мы увидели, как Рав это изобразил на чертеже совершенно иным образом. Но нам не нужно увлекаться чертежами. Нужно понять суть понятия. И в Рош произошел расчет, понятно, что там есть 10 сферот. И в Рош есть разделение на две части, где можно получить и сколько можно получить ради отдачи. Это называется тох и 10 сферот, которые исходят из этого расчета в Рош. И относительно них, именно в той же самой степени, на каждую сферу, которая делает расчет, сколько можно получить, делает расчет, сколько нельзя получить. И это 10 сферот сов. И как Рав нам начертил, получать — это значит получать ради отдачи, а где нельзя получать, это называется отдача ради отдачи. Смотри лучше на суть вещей относительно этого чертеж. Чертеж завтра может быть иной. Как Рав сейчас это нам изобразил совсем под другим углом, потому что он живет этим. А ты, может быть, начертишь так, начертишь, делай чертеж, что ты очень хочешь отдавать своей подруге в десятке. Ну, и нам сейчас, мы уже заканчиваем. Есть много вопросов. Мы рекомендуем, особенно начинающим, смотреть предыдущие уроки. Это важно. Если я не ошибаюсь, у нас 25 или более уроков, которые мы прошли. Там есть много объяснений Рава, много чертежей. Мы видим, что это постепенно выстраивается. И даже если мы что-то забываем, не страшно. Но Бальсулам не просто так сделал такой порядок. Он хотел выстроить текст Арии и каббалистов до него таким образом, чтобы людям было понятно, чтобы вот эта простота, эта понятность, как сказал Орен, чтобы мы очень хотели стремиться находиться в этом состоянии. Мы не находимся в нем, мы хотим быть в нем и не отказываемся от этого стремления. И в этом суть изучения науки Каббала. Подумаем об этом и во время песни. Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
2: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек... не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «Сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя к грешникам. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты.
1: И
2: следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки свои грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
0: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
1: И
0: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
2: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии, как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
0: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему, тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишества, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что он нуждается в высшем милосердии, не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
2: Не следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. Естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он без сомнения не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
0: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляет себя грешником, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя грешником, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя грешником, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце, а потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
2: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И сейчас он пришел прилепиться к хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
3: Лейцорах, Зраташем.
0: Потребность в помощи Творца к этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику. Тогда он может сильно просить помощи Творца.
2: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
0: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
2: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
0: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатовкан.
2: Что написано здесь?
4: Катов пашут.
2: Написано просто. Что пока человек не приходит к хисарону,
4: и так ноуто милимала,
2: чтобы его исправили свыше,
4: ломи так немуто.
2: Его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творений. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом, пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется «плохое», потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность. Сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему. Кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действует как причина и следствие для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем... В общем... быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, мы сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром. Сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что что есть, у нас есть противоположное, есть в свете. И чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но изначально эту природу, что человек не причисляет себя к грешникам, невозможно сделать это желание получать тысячу одними всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно он идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараона, он не доходит до выхода из Египта.
1: Да. Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Вести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то...

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Извините, урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
1: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек... не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя к грешникам. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так, и он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
0: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель.

0: свидетеля о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
1: И
0: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
2: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве. То есть, чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако, когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
0: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно, когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что нуждается в высшем милосердии не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
2: Ведь следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. Естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он, без сомнения, не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается. Это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
1: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляй себя к грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя к грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце. А потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
2: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. И сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
3: Лейцорах, Зраташем, Зебенадам,
1: потребность в помощи Творца. К этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику, тогда он может сильно просить помощи Творца.
2: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
1: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
2: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегается по любой от молитвы.
1: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатувкан.
2: Что написано здесь?
4: Катув пашут.
2: Написано просто. Что пока человек не приходит к хисарону,
4: и так ноуто милимала,
2: чтобы его исправили свыше,
4: ломи так немуто.
2: Его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика, или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творений. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу. Что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом. Пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется «плохое», потому что это предположим, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока

духу.

0: חברים וחברות יקרים, קהילה יקרה, אנחנו
1: Мы бару, дорогие друзья и подруги, дорогое сообщество, мы хотим начать нашу трапезу как совместное действие. Пожалуйста, рассаживайтесь, занимайте свои места и давайте вместе войдем в ощущение трапезы совместно, вместе войдем в эту трапезу. Послушаем сейчас отрывок из статьи Рабаша. Рабаш говорит нам таким образом: когда человек хочет совершить возвращение, он должен только молиться Творцу, чтобы помог ему. Когда человек хочет совершить возвращение, он должен просить у Творца выйти из любви к себе, в любовь к ближнему. И поэтому мы просим у Творца и говорим и молимся: верни нас к себе, Творец Всесильный наш. Когда человек хочет совершить возвращение, он должен просить у Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе, к любви к Творцу. И поэтому мы просим Творца и говорим и молимся: верни нас к себе, Отец наш. И статьи Рабаша отрывок был. Дорогие друзья, мировое кли, я хочу открыть эту трапезу, очень особая, очень особая трапеза, когда есть праздники, месяц Тишрей, и каббалисты объясняют нам в своих трудах, насколько это важный период времени, насколько работают над нами сейчас очень сильные света, и как важно в это время, начиная с Рош ха-Шана и включая Суккот, это особое действие происходит, и света светят всему народу Израиля и всему человечеству с Божьей помощью. Давайте послушаем сейчас Яйра, который продолжит и дополнит. Да, дорогие друзья, мы сейчас хотим взаимовключиться между нами. Давайте вместе, друзья, сохранять молчание, быть в таком сосредоточении. Это очень важное действие для всех нас. Давайте пойдем во внутреннее состояние, на которое направляют нас каббалисты, в этот особый период времени, когда мы находимся во время праздников Тишрей. Это очень сильное время, когда много цветов воздействуют на нас и хотят вести нас внутрь. И только ждут от нас, чтобы у нас был хиссарон, общий хиссарон, чтобы мы достигли этого. Давайте используем эту трапезу, чтобы действительно создать этот общий хиссарон, который каббалисты объясняют нам о нем, и все ждут, чтобы мы это сделали. Давайте войдем и почувствуем это. Сейчас у нас здесь будет время трапезы, взаимосключиться друг с другом и поднять важность нашего общего хиссарона, величия товарищей, величия Творца, наших учителей. Приятного аппетита, Лехаим Небарух.
0: Адам, Адам хаяв тамид лихьот.
1: Человек должен всегда жить так, чтобы следующее мгновение было то мгновение, с которого я уже начинаю духовную лестницу. Поверьте мне, что все каббалисты находятся с нами, поддерживают нас, обнимают нас, там, где находятся наши сердца в этой системе. Давайте вместе посмотрим.

0: примкли право.
1: Адам хаяв тамид лехьот как.
2: Человек должен всегда жить так, чтобы следующее мгновение это было то мгновение, когда я уже начинаю постижение духовной лестницы. Я закончил подготовку, и поверьте мне, что все каббалисты находятся с нами. Также и сейчас, и держат нас, и обнимают нас, и очень воздействует так, что в той области, где находятся наши сердца в этой системе, действительно вошел свет и осветил нас, и мы соединились бы с ними. Эхаим. Дорогие друзья, вы знаете, что в каждой группе в Израиле и во всем мире есть товарищи наши, наши подруги, которые являются просто столпами, которые держат всю группу. Это великие товарищи, которые поддерживают и находятся с нами в течение всего года на каждом утреннем уроке во все время, когда есть события Бнебаруха. И я хочу представить товарища, которого я знаю, начиная с того времени, когда я пришел в Бнебарух, и я немножко подкуплен, потому что его мама была у нас, когда приезжала на конгресс. Я хочу представить перед вами товарища из Мексики, Хесуса. Давайте послушаем его.
3: Бетеавон а тодос, примеру. Бетеавон и...
2: Всем приятного аппетита, прежде всего. И прежде всего, это очень большое впечатление у меня от стажа. Атила, Джон, Сергей, Алекс, Алексей, товарищи из России, из Украины, подруги, очень... очень преданные нашему пути, и мы каждый день находимся в этом здании. Самое большое воодушевление от того, что вы меняетесь. Вы изнутри меняетесь, и вы показываете это, вы показываете это этому миру.
3: Sea un buen proyecto, mostrándonos a nosotros.
2: Перед тем, как вы выходите в мир, вы хотите быть уверенными, что это действует очень сильно на вас, и вы показываете это прежде всего всем. Я очень сильно воодушевлен уроками и трапезами, и знаете, что это... Мой первый раз, но на самом деле я приезжал сюда очень много, но я так чувствую, как будто я много раз уже здесь был, что вы все время обновляетесь, у вас есть другой подход, как будто новый тому, чему учил нас Рав, как показать эту методику другим. И сейчас на конгрессе в Мексике, когда будет октябрь, соберутся товарищи, которые очень похожи на вас, потому что мы не только Хисус, Алекс и Мигель, которые работают вместе, а все товарищи присоединиться к этой работе физической и внутренней. Все вместе готовятся, и приедут и Дуди, и Норма, и Амид.

0: חזוס לחיים, תודה רבה. איזה חבר גדול אתה, אתה נותן תמיד...
1: Иисус, ты великий товарищ, большое тебе спасибо, ты даешь нам всегда воодушевление, то, что я смог услышать с вас твоих слов, ты сказал «фиеста», да? «Фиеста» — это празднество, да. Так я хочу рассказать тебе и всем товарищам здесь и во всем мире, что у нас неделю назад... прошлой неделе у нас была «фиеста», очень особенная. В Ашкелоне. Да, да, друзья, в Ашкелоне. Настоящая хагига там была. Собрались товарищи и подруги с огромной точкой в сердце, которые встретились и просто сломали эти перегородки компьютерные, которые, начиная с короны, разделили между нами. Они просто встретились и... такой конгресс великий провели всех товарищей с точками в сердце. Знаешь что, давайте посмотрим небольшой такой отрывок из того, что там было. Посмотрите эти улыбки, эту радость, которая была от физического объединения, насколько эти вещи особенные. Давайте посмотрим небольшое такое... большой клип из этого действия.

0: כן, אפשר להמשיך לשיר. מקור חיים באורך.
1: Можно продолжать эту песню бесконечно. Потому что ты источник света, и в твоем свете мы увидим свет. Лехаим, дорогие друзья, лехаим, великие товарищи из Ашкелона. А сейчас мы послушаем товарища, который там участвовал, Михаил Мастер, и послушаем с его стороны, как это все было, как вы почувствовали это в группе, эту фиесту, как это было, фиесту. Михаил, пожалуйста. Да, дорогие друзья, здравствуйте. Хорошего дня. Мы уже больше недели, начиная с этого времени, до сих пор мы здесь в огромном одушевлении, в Ашкелоне. Действительно, название было, что это переживание Каббалы, но это был просто настоящий оригинальный конгресс по нескольким причинам. Прежде всего, было очень много товарищей, которые участвовали. 220 товарищей, 50 вообще пришли в первый раз, чтобы послушать, что такое наука Каббала. И я должен сказать вам, что это очень много ржавчины дало нам, нашей группе Ашкелона, сломать, и действительно у нас было огромное воодушевление и объединение между мужчинами и женщинами. Как мы знаем, на Барухе, ты никогда не одинок ни в одном действии, ты постоянно находишься в подготовке. У нас было очень много товарищей из групп, и это прежде всего товарищи и подруги из Петах-Тиквы, которые на Тане называются Ашкентания, и это группа Ашдода, Ировадима и Бершевы, и это товарищи, которые находятся там из Дода, из Эйлата, из Эшки, везде. Много было очень товарищей, которые были у нас с нами и в подготовке, и в самом действии, которое происходило и физически, и виртуально.

0: И прежде всего, большое спасибо Творцу, который ввел нас в такой хисарон и дал нам такую силу. И он был с нами вместе, конечно же. И огромное спасибо всем великим товарищам, которые были с нами на всем пути. Мы уверены, что мы сделали очень много, доставили наслаждение Творцу. И продолжение еще будет. Лехаим. Сейчас мы перейдем к чему-то очень-очень важному. Я думаю, что в Небарухе Рав дал этому важность. Что касается нашей семьи, Рав все время говорит об этом. Все время он говорит нам о том, насколько поддержка семьи важна, чтобы поддерживать на пути. И это один из путей, который ведет к каббалисту, чтобы прийти к цели. И мы хотим поговорить сейчас о вечере, который будет... И ведет его, что называется, организовывает Гершон Перец. Я хочу сказать, только добавить, что есть Нати Шор, он из моей десятки, и у него очень теплое сердце, и Гершон вместе с ним уже много лет проводит эти мероприятия. Два великих товарища дают нам важность нашему пути и цели. Прежде всего, чтобы не было проблем, я хочу сказать, что это моя жена все ведет, а не я. И я хотел сказать, что Гершон и Шелли являются папой и мамой этого проекта. Да-да-да. Это проект очень важный. Я подготовил себе тут, написал себе несколько пунктов, которые я хочу озвучить, чтобы не забыть ничего. Вы слышите, так в этот раз это очень особенное мероприятие. В чем его особенность? В том, что прежде всего Вардит и Талькерет и Талья, мы будем ведущими этого вечера. И Габи будет со своим ансамблем, они будут петь нам с их золотым сердцем, с колокольчиками. И есть что-то очень особенное, и это самое особенное в этом конгрессе. Это конгресс, как я это назвал? Конгресс сообщества наших пар. И это произойдет во время Суккота, и это очень большое достоинство. И сейчас мы делаем, проводим это новая жизнь, новой жизни. И это будет как урок. Это не то, что какая-то передача, которую Рав проводил. Я не хочу ни в коем случае уменьшить важность того, что проводил Рав, но важность на нашем пути, чтобы быть в супружестве, это насколько важно, просто нет слов. Даже как это описать, насколько много дает. Это даже десятка, может, не дает. Я не хочу сейчас говорить об этом, но на самом деле я... Да, ну скажи. Ну хорошо, ладно. Я удостоился сейчас... Послушайте, друзья, послушайте прежде всего. Я сейчас удостоился сидеть со стажерами из мирового кли. И одна из вещей, я слушал их всех, это просто подарок Творца. Одна из вещей, на которую они смотрят и очень воодушевляются этим, это то окружение, которое Творец дал нам. Для них это не само собой разумеется, что мы сидим вместе с детьми, с такой атмосферой прекрасной. Они видят, что это, да, существует в реальности. И то, что они хотят передать своим товарищам, и как-то скопировать это, и быть такими же, и жить так же. А мы просто живем так, мы получили это, это наша жизнь. И есть в этом также и наша наше партнерство семейное, и это будет вечер такой, укрепление семейных уз. И Рав сказал, мы понимаем, как сказал Рав, что нам необходимо окружение, нам необходима поддержка, и каждый знает, что это такое. Много работы это требует от нас. И то, что у нас есть такая возможность вместе собраться здесь и укрепить друг друга в наших семейных парах, это не просто так, что это нам Творец дает. Это как трапеза, как наша жизнь. Это просто приглашение Творца совершить исправление, еще исправление. Прямо буквально так, да. Я бы захотел, чтобы мы так смотрели на это. Также и те пары, которым необходимо укрепить это, и также те, которым необходимо укрепить партнерство в парах, и те, которые хотят найти пару, и которые говорят, что невозможно ничего. Это невозможно. Должны это сделать и найти. Это просто общее исправление всех нас. И те, которые будут проводить это, настолько важность у них огромная есть этого, что они просто готовятся, они уже находятся в этом, они начинают включаться в это. Так давайте скажем спасибо от всего этому. Это очень-очень мы рекомендуем быть в этом нашем сообществе. Это очень укрепляет и работу в десятке, и все. Мы должны сказать нашим прекрасным товарищам, которые нас окружают и которые поддерживают все наши начинания. Спасибо Творцу, что Он на нас привел в это окружение. Мы встретимся 26-го, да. Я знал, что я могу ошибиться. 26 числа. Большое спасибо, Гершон. Сейчас клип. Здравствуйте, друзья. Мы хотим рассказать, что когда мы начали встречаться, мы очень хотели все больше вкладывать и духовное, что было, но мы не очень-то смогли это сделать. Но когда Рав сказал, что это можно сделать только вместе с другими товарищами, когда мы сейчас пришли, благодаря и мы можем соединиться с товарищами, получить от них поддержку и получить опыт, как это можно осуществить также в нашей семье, и чтобы быть вместе на духовном пути. И это главное, и быть с товарищами. Буквально так, да. Много лет мы занимаемся и с товарищами, и мы продолжаем. И это окружение нас вырастило до сих пор. Мы получили огромное воодушевление и поддержку, и любовь, которая есть у товарищей. И даже не сомневайтесь, просто сделайте это, приходите, чтобы у нас были новые пары в нашем сообществе. Приходите.
1: חברים, אנחנו נזמין עכשיו
0: Дорогие друзья, мы сейчас пригласим, еще немного мы пригласим наших детей, чтобы они пришли. И, пожалуйста, очень должны делать все осторожно и быть вместе с детьми. И, конечно же, также и вся наша святая группа, также вся наша святая группа сейчас очень волнуется во время этого, так мы вместе также и поем. Пожалуйста, дети на сцену.
1: Didut menuchatech at Shabbat amaka v'chein arutz likratech voi kalach esucha levush bigvech amudot leadlik ner bivracha laila laila laila ותחל כל עבודות, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה.

наших тут, у лекобеш кучи, а так и не яхтут, рухи бе навши, не замру лах, шин бе лахаши, хай

0: תימיה, שפר קדמת להוויה, איי איי איי, עובד גרותך ותימיה, שפר קדמת להוויה.
1: קטע מקור.
2: Отрывок из первоисточника из слов Рава. Мое воодушевление зависит от меня, а не того, что они делают, потому что я должен выстроить в себе образ группы в таком виде, чтобы я действительно впечатлялся ею. Мое впечатление, мое воодушевление зависит от меня, а не от того, что они делают. Так я должен выстроить в себе такой образ группы в таком виде, чтобы... Ведь и в каждом это по-другому, что именно этим я бы впечатлялся. Дорогие друзья, подготовка к утреннему уроку завтра в 2:40 в учебном зале. Всего доброго.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Извините, урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
2: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек... не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя к грешникам. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
0: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
1: И
0: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
2: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению? Возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
0: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему, тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишества, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что нуждается в высшем милосердии не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
2: Ведь следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. Естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он, без сомнения, не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
0: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляет себя к грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя к грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце. А потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
2: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которое простерто, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
1: Лицорах, зраташем, забинадам.
3: Потребность в помощи Творца к этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику, тогда он может сильно просить помощи Творца.
2: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
3: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
2: Можно начать в работе радость, которая раскрывается, то, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
3: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатувкан.
2: Что написано здесь?
4: Катув пашут.
2: Написано просто, что пока человек не приходит к хисарону, чтобы его исправили свыше, его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика, или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творений. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом, пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется «плохое», потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему, кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действуют как причины и следствия для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем... В общем... быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром, сразу против этого видели бы свойство Творца против него, потому что что есть у нас есть противоположное, есть в свете, и чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но изначально эту природу, что человек не причисляет себя к грешникам, невозможно сделать это желание получать тысячу одними всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно он идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараона, он не доходит до выхода из Египта.
1: Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Ввести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи. Они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Это учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Нет, это не мера против меры.
1: Ты как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
0: Только тем, что внешнее. В общем, это называется окружение. Это не важно, книги, не важно что. Чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов. Я буду хотеть убить человека, который...

0: Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается. А завтра закон этот отменится и будет разрешено. Удар, не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его на ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь? Это просто связано, связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Мы никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя. Каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
1: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что у тебя есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играло бы на том желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всеми, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какой-то... А так нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит. А мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, ты просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
1: Да. Получается, что желание получать не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина, имеется в виду другое слово о выгоде. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну, так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну, так что это не называется виноват. Это, да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну, так что... Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого?
2: אחרי כל הדברים.

0: После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких, деньги, почести, знания, не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
1: Да. Так как вы мне тогда, группа, показывает, что я теряю? Ведь я все еще нахожусь в том же желании получать.
0: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь, и все. И тогда, из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя, прежде всего, их свойства, их законы, и против этого то, что принято у них.
1: И в нашем окружении тоже?
0: Любое общество, любая группа, не важно и на что.
1: Но тогда невозможно ничего исправить.
0: Нет, исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
1: Но даже относительно моего желания получать.
0: Относительно твоего желания получать, конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. Поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут? Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
1: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
0: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца... не зная, не связываясь с ним, без его величия, и ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
1: Чем больше человек развивается духовно, со временем, все больше выходит из любви к себе и желания получать.
0: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно выходит своего желания получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, и ни в желаниях, ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то, а все до конца. Эксплуатация всех. Не эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или другому выигрышу, другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так, ну, формулы прекрасные, я так, здесь я настолько исхитрился, а тут еще больше, ага. Какой я хитрый в своем эгоизме. Учат это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему вы нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояние относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? Не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
1: Видеть, верно. В том мире, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильно Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства и различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне, издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние органы чувств, органы чувств наши духовные, называются десятью сферот.
0: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
1: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я... Хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня. А если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы прекратилось.
0: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
1: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он... отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже... в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это, не на зло, на это эго, как на... нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, а сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в один мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение, он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои, все эти люди находятся во мне как внутреннее впечатление, из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущие его вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него. Ему не нужно прилагать усилия с двух сторон и искусственно строить в себе как бы группу. Ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это. Вот и все. И снова написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
0: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
1: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законов, что разрешено, что запрещено, посмотрим, насколько он их не выполняет, или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. Только пример. А более того, Бальслам говорит, что этими ограничениями ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуйся этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он перешел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него, заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать. Воспитание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю ну-ну-ну, это мы только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результатом всего этого у тебя уже будет молитва. Потому что результат, как результат этого, что ты хочешь избавиться от чего-то плохого, то, что ты воспринимаешь как плохое, что сам не способен, ты видишь и понимаешь, что только сила свыше, создавшая это зло, может обратить это в добро. Здесь может, должны выполняться определенные условия. Молитва — это не что-то... Что такое молитва? Если ты не знаешь Творца, то как ты можешь молиться? Это не как кибусники в Негеве, которые просят дождя.
0: Ты можешь молиться чему-то виртуальному, чего тебе не хватает, называется Творец?
1: Ну, если чего-то не хватает абстрактного, кричи тогда, я не говорю, что это не надо делать, я не говорю, что это не молитва. Это называется такая молитва в таком простом, как в народе понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахапа Высшего. От Ахапа Высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что это он, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину. Именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал Высшего, на какой ступени я бы не находился, а более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
0: В общем, что человек приходит в состояние, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Знаешь, что ему так уж не хватает?
1: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале. Каббале говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хисарон вращается к Высшему, как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то Творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе... А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только различая одно относительно другого, можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача, чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
0: Человек, не знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
1: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы оно захотело исправиться, захотело наполниться. Начало должны произойти распространение исчезновения света. Поэтому написано «Познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно Ты чего-то хочешь и не знаешь, чего, что ты хочешь. Это глупость.
0: Давай ты работаешь на этапе подготовки.
1: Не говори мне, что есть перед подготовкой, там другие законы. И даже в перед подготовке нет других законов. Есть закон, который не будет нарушен, сказано. Ты мне говоришь, мы не чувствуем Творца, что же мы можем здесь делать? Так делай то, что тебе говорят делать. Но нет у тебя другой возможности, то есть поставить вместо Творца и света что-то другое. Нет, так вместо того, так вместо света у тебя есть окружающий свет. Используй его. Вот и все, да.
0: Чем больше ты узнаешь совершенную картину, какой-то идеал, что-то такое, что сильнее тебя, ты хочешь управлять этим. Хочешь, чтобы в конце концов это служило тебе, потому что ты хочешь пользоваться этим для себя. А с другой стороны, это все еще принижает тебя, ты должен хотеть, чтобы это идеал изменил тебя. Откуда знаешь, что в конце ты не сдашься и не скажешь, как бы, как можно, чтобы эти две вещи работали одновременно? С одной стороны, я не хочу меняться, я хочу получить его сейчас для себя, а с другой, я должен хотеть, чтобы оно изменило меня.
2: А что, умер генерат отсюда, не да?
1: То, что ты говоришь, наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Ищи. Да.
0: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
1: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение, ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю, ой, какие, посмотри, что и как он делает. То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы у каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то не такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
0: Происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
1: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Это естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя. Он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его, из всего извлекать пользу для себя. Да.
0: Такой подход. Что получится у меня от того, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
1: Если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? От этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо, это сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке. Работа в десятке — известное изречение. Каждый раз выбирать лучшее окружение. Я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. И желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищей, это для нас как топливо.
0: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности, прежде всего, за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Рафас заставил нам это. То есть, да, как сказали, действительно, видеть величие Творца, величие товарищей как можно больше. Можно больше.
1: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
0: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами, это отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
1: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
0: Да, мы слышали также, человек проходит немало свойств. Все время, на самом деле, эти свойства существуют у нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
3: Для
1: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
0: Да, отождествлять себя с добром, сказал Рав. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отождествлять себя с добром, такое добро. Образ отдачи, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее. Человек должен построить это каждый раз. Нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. Итак, как товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру. Просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ним.
3: Все
1: наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть в нас то, что разделяет меня и товарищей. В общем, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы он занимался нашим желанием получать ради получения. То как он может это сделать? Только он это может сделать.
0: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
1: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все. Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты и вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету, и это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре, но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так, что есть четыре этапа, которые называются Юткей и Вавкей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, который воздействовал на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом, в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается полностью светом, а кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф, за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф творение это желание единственное, которое создал свет. Все остальное — это уже результаты присутствия этого света в этом желании. То есть стадия алиф — это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма, стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли хохма в конце...
0: Это уже кли, мы говорим. После стадии алиф мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться высшему, что в нем ей пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него. Целиком и полностью отдача. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим. И впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создания с Создателем. Потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет как дающий влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? Она обратно первой стадии. Что изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь. Я называюсь более, мое желание более сильное, и я определяю, я участвую в этом, я определяю, от чего я наслаждаюсь. То есть материал желания получать остается. Вторая стадия, мы говорим желание отдавать.
3: Же
0: это желание отдавать наслаждается, а то не будет нам о чем говорить даже.
3: Ну, так чего? Это...
0: ну, подумайте.
3: Это
0: немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия, то есть недостаточно, что она хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать, хочет дать и от этого наслаждаться, раскрывается здесь снова хиссарон.
3: А хиссарон азе?
0: Этот хиссарон, который подобен свету. Как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может быть еще не хватать?
4: А после того, как
2: дополняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец. Потому что он хочет выполнить то, что для чего создал его Творец. Но уже само по себе. То есть в стадии Бет называется подобно кетеру, а в стадии гимель подобно хохме. Но оно становится подобно кетеру в бет, и оно становится подобным хохма в стадии гимель. Как творец кетер создал желание получать в стадии алиф, так творение, подобное кетеру в стадии бет, творит, сотворяет желание в стадии гимель, как в стадии алиф. Она возвращается к действиям Творца, повторяя действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда она начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: а после этого приходит четвертая стадия, потому что кли третьей стадии в конце пробудилась, чтобы продолжить свет хохма в полной мере, как было в первой стадии, алиф. Получается, что это пробуждение представляет собой стремление в размере желания.

0: VR Simulator.
1: Что есть больше того, что есть кли и свет.
2: Потому что сейчас он уже рассталось с этим светом, и свет Хохма не облачен в него, и оно теперь страстно стремится к нему, а потому устанавливается форма желания получать во всей своей полноте. Ибо после распространения света и его исторжения оттуда устанавливается кли. Когда вернется потом и снова получит свет, кли уже будет предшествовать свету. И поэтому считается эта четвертая стадия, далит, законченным кли. И она же называется Малхут.
1: Является ли свет, который был в стадии Алиф, раскрылся ли он полностью в стадии
3: Алиф?
1: И или сейчас он только раскрывается в стадии
3: Далит?
1: Что раскрывается в стадии Далит? В стадии Далит раскрывается отношение к свету,
3: да?
1: Когда оно раскрыло, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, иштокикут, к свету хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света. То, что развилось со стороны творения.
3: Дварима муким.
1: Это глубокие вещи. Ну, что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
2: Отношение к свету хасадим. Но свет бина, это ведь тоже по сути хохма. Так в чем тут? Ведь суть света бины, это ведь свет хохма.
3: Бина за этим хохма.
1: Бина, это, собственно, хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия хасадим, действия, если ты не основываешься на хохме. Почему у тебя хесед? Почему? Что тебе есть давать? Ты говоришь, мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасадим. Мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется, что я хафец хесед. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И хафец хесед, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от хафец хесед, то она выздоровеет. Это намек на Малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это дочка царя. Мелех — это кетер, а бат мелех — Малхут. Она смертельно больна. Если она получит облачение хафец хесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит, хафец хесед, я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение, она придет к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что он есть у него внутри, как облачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина – это, собственно, хохма. Внутри нее есть хохма, желание получать от стадии алиф.

0: и облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да.
1: 4 стадии. Что там в каждой стадии?
0: 4 стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность? Есть реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая, у нее нету связи с источником. И нам кажется, что это существует. Кажется.
2: Аз еш бизе далет пхино.
0: Тогда есть здесь 4 стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом, мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а он в конце. Так говорится о желаниях к нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть 4 стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за клей? Это называется 5 органов чувств. Это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азарамит Малхут, там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуманный? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. Мы находимся как, мы просто как копия от последней духовной ступени. Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения. Мы как от смуту вверху и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь внизу. И из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
1: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
0: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
1: Ну, свет хохма. Немножко.
0: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, месье чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
1: Шестой пункт.
0: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель, это как стадия алиф.
3: Это в...
1: Читаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это, после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себе определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет. А свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
0: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимель.
1: А что это значит? Небольшое.
0: Небольшое это относительно... В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени. В основном это хасадим и небольшая часть хохма.
1: А что значит, что основа жизни, создания — хохма? Так это же энергия, что-то, что тут нужно. Что особенного в этой стадии?
0: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться. Ты понимаешь это или нет? Да? Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берешь то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце. И делает это, исходя из того, что в стадии бет находится в подобии с Творцом и понимает, что такое отдавать. От действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие по отдаче Творцу тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он. Но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждение Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала бина. У нас это называется сначала мы приобретаем высшее знание, а затем заходим в знание уже, да?
1: Что-то тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
0: все процессы обязаны происходить.
1: Все как бы...
0: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь... Ничего в этом пути, которое, что приходит к, от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, который распространяется от Ацмуто? Этого не может быть такого. Откуда? Где это существует? Откуда оно приходит? Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. Если есть источник, из которого выходит творение, ну все, это определяет все. Нет, здесь что-то происходит новое. А что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше, что что-то ничего не сформировало его, этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
1: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
0: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
1: Но как же... Как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
0: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность. Нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
1: То есть отделился от Творца как бы, да, как бы, и кажется, да, что вот творение, он отделился от Творца, но не отделился.
0: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
1: И вот эти вот четыре стадии, это является сутью десятью сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхина Алиф называется Хохма, или мир Ацилут. Пхина Бет называется Бина, или мир Брия. Пхина Гимел называется Тиферет, или мир Яцера. Пхина Далет называется Малхут, или мир Асия.
0: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. Здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией бет. Стадия бет реагирует на состояние, становится стадией гимель, которая реагирует на состояние, становится стадией далит. И все. А да, в далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит концу? Когда стадия далит, это все то, что может творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется?
2: Абхина далит азо.
0: Это стадия далит последняя. Или все стадии остальные. На самом деле стадия далит. Она затем разделяется.
2: Ле.
0: На.
2: Шореш алиф бет гимель.
0: Шореш алиф бет гимель и далет.
2: Шореш алиф бет гимель за тхунот шели фанея.
0: Шореш алиф бет гимель — это стадии, которые... Это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется Малхут. И тогда в этой стадии Далит есть состояние, которое называется Эйнсов, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение, а затем окончательное исправление.
2: Ну, Нигра Ванере.
0: Мы прочтем и поймем.
1: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
0: Он не говорит нам, что такое Нешама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал эти четыре стадии, действующие в каждой во все системы сверху вниз, и эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии Далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. В трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадиях? Предыдущих стадий Далит. Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия Шореш.
2: И
0: то, что между Шорешем и Далит.
2: И
0: Далит. То есть
2: Бен Шореш ли Далит за кешер.
0: Между Шореш и Далит — это связь.
2: Кешер бенеем.
0: Связь между ними.
2: Алла.
0: Дальше.
1: А до тех пор, пока у Шейн там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Ацмуто, до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть он и свет в нем, и источник едины. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
0: То есть души спускаются от бесконечности. На это соответствует корню Шореш.
2: Эйнсоф.
0: Бесконечность,
2: Адам Кадмон,
0: Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
2: Кен.
3: Отзайн.
0: Да.
1: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, бет. То есть кли – желание отдачи. Потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда она уже определяется названием, именем Нешама. То есть она уже вышла, отделилась от Ацмуто и теперь может называться своим собственным именем Нешама. Однако кли – это очень чистое, тонкое, поскольку по форме своей подобно Создателю, и потому считается полностью духовным.
0: Да.
1: Восьмой пункт. В мире Яцера уже правит третья стадия, которая немного содержит в себе форму желания получать, и потому, когда душа спускается, распространяется, приходит в мир Яцера, обретает это кли, она уже выходит из духовной стадии нешама, и называется уже Руах, так как здесь ее кли уже перемешана с небольшим авиютом, то есть небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным, и мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от Цецмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, Далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от Ацмуто в качестве самостоятельного тела.
0: Различие между душами в корне и божественностью, и самой по себе душой, и руах, и гуф. Разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Так он говорит. Пока не приходит и не полностью не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
1: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим о Цмуто, мы же говорим о Цмуто вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
0: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство слова «ацмуто» как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, которые в слиянии с Ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать у них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из Ацмуто, потому что они еще не раскрыты нам, мы еще не можем различить их. Ну, пока что так.
1: Да. Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется «нефиш», что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
0: Да.
1: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефиш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую за Цмуто. И проходя через четыре мира Абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает кли, предназначенного для нее, что называется телом, гуф, тогда это кли считается принявшим свою окончательную желаемую форму. И несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, до такой степени, что в нем неразличим корень происхождения. Вместе с тем, с помощью занятий Торой и заповедями, чтобы доставлять наслаждение Творцу, он постепенно очищает свое кли, что называется тело, пока оно не становится пригодным для получения огромного наполнения света в полной мере, заложенной в замысле творения при его создании. Именно об этом и сказал Раби Хананья бен Акашия, что захотел Творец удостоить Израиль для, или очистить, для этого приумножил им Тору заповеди.
0: И здесь он говорит, ты находишь, как это нефиш, являющаяся светом жизни, облаченная в тело. То есть он говорит о нефиш, которая есть внутри этого гуф тела. Это свет нефиш, как она проходит и напрямую за цмето проходит четыре мира бия. Это уже не нефиш, там уже света хида хая нешама. Мы должны понять, что говорится о светах и келим, которые спускаются сверху вниз до самого низкого места. Как он говорит затем, с помощью Торы и заповедей. Тора — это свет, а заповеди — это желание. Когда исправляется с помощью света, исправляется желание.
2: Аз магия кетуцамизе.
0: Тогда приходит как результат этого
2: мацав
0: к состоянию
2: шельдвикут.
0: К состоянию слияния.
2: Везе анахну мисаймим это шиур.
0: И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
4: Алидеаор метакенет арецонот.
1: С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас. И хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему. То есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуту и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, на нас, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом вместе, помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, узнали бы его, да, как что живет в нас. как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом. Есть здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще, отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового Кли, товарищи, мы начали сначала с стадии Шореш. От стадии Шореш. Из нее происходит стадия Алиф. А что такое стадия Алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
1: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
0: Стадия Алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.
1: Тут микрофон — это микрофон фокус-группы. С какого, благодаря чему начинаем говорить о Кли?
0: Еще о первой стадии Алиф, пожалуйста.
1: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
0: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
1: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее нет. Еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец. Ощущение он создал. Это называется душой. Первая стадия — творение. Называется все, что существует. Существует только первая стадия — свет хохма лыхаем. Итак, постараемся говорить как можно короче или словами Бальсулям и Рава. Как бы повторяем.
0: Рав Хами сказал «хорошо». Собственно, это «гешмиайн» — это сущее из ничего. А что побудило выйти вторую стадию?
1: Из ощущения творения, свойства света, в нем он хочет уподобиться ему.
0: Да, что такое вторая стадия?
1: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
0: Хорошо, Барух, пожалуйста. Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но оно хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
3: Гай.
0: Гай.
1: Вторая стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняют, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия Бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль.
0: Он сказал, что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
1: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
0: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
1: Что заставляет стадию Бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
0: Герман 3, что побуждает стадию вторую развиться в 3?
1: Еще большее желание, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительные желания.
0: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, чувствовать, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, а что такое третья стадия?
1: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
0: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в Алиф.
1: Как раз товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
0: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия их «познаю тебя». Да, пожалуйста.
5: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
1: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
0: Это свет хасадим.
1: Есть у тебя свойство хасадим, которое хочешь быть в отдаче, но ты получаешь разрешение.
0: Если это ради отдачи, почему это? Тогда.
1: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
0: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
1: Я только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в своем, как бы, в своем завершении?
4: Кен, геверет Шелли, бивакаша.
0: Пробуждается в ней желание продолжить тянуть свет хохма.
6: Дабер.
1: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что она ограничивает его, не получает все, что он предлагает. Тогда она продолжает дальше, к четвертой.
6: Гай.
0: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
1: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда он дает. Это то, что, мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
0: Что это предшествует хисарону к свету. еще об устремлении.
7: То,
1: чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
0: Дарав сказал, что в стадии далит раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли, и это называется, что сейчас там есть устремление.
1: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего Хиссарона, быть подобными Высшему Свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
0: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
1: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называются Ацилут, это создание, Брия, сотворение, а Яцира — это то, что производится, а Сия — то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все-все-все — это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бааль Сулям, в конце концов, нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит. Видно, да? Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом Амасах, экран, добавляет намерение отдачи, потом разбиение. Потом исправляется, и все эти названия, творения, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
4: Ави сделал
1: такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
0: Мы учили, что стремление — это кли. И свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, то дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
1: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
0: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
7: Турки? Турки Айха.
8: Туда. Кишинах кендини онун атмурда олдун истедер.
0: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
4: בן אדם לא מרגיש שום דבר.
1: Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Рав объяснил. Рав сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Рав. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. Есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, келим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни, мы еще не существуем. Можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстраивайте из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойства отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставлять нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет других келим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное от отдачи, как ты в отдаче? И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь Ацмуто? Нет постижения в Ацмуто. Но свет, который постигается от него, во внутренних килим, которые будут соответствовать.
0: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимель хочет быть хохма. А далее, чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
1: И она хочет отдавать, как он в отдаче. Третья стадия хочет быть как хохма. Нет, хочет быть как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
0: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
1: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
0: А почему оно хочет получить?
1: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
0: хочет получить со всей силы все наслаждение.
1: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
0: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
1: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
0: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
1: Но она и приходит к этому?
0: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
1: Она же приходит к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти?

0: идти? Что добиться? Какая цель?
1: А что делает 3-4 стадия? Она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
0: Я не знаю, что такое взаимное включение, я вообще не понимаю результата, куда она хочет.
1: В конце концов, свойства стадия дали, что чувствует Гимель, а то, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого и этим она дает отдачу, то есть отдает и получает как... Получение как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой, что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
0: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельно какое-то желание, но вообще ничего не понятно.
1: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство? Из четырех стадий отдавать это свойство стадия бет.
0: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочет то, чтобы было в бине.
1: Это хорошо объясняется на уроке. Посмотрите урок.
0: Не, ну хороший вопрос. Пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснению, что в последнем уроке ты увидишь, что Рав рисует, когда рисует далит, да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочешь получить все, что только возможно. Поэтому это кли, которое пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
1: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие. После обеда у нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет... Что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы. Поэтому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца в конце октября.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
2: Человек не причисляет себя грешником.

0: которого он пребывал до сих пор, а сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя к грешникам.
1: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешникам, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя к грешникам и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
2: И
1: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
0: И в предыдущих статьях статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас

0: природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве. То есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему. То есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся, «Верни нас, Отец наш». Однако, когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердие?
1: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно, когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что нуждается в высшем милосердии, не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
0: Не следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. И, естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он, без сомнения, не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
1: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляй себя грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя к грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему. Это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце, а потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
0: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
2: Лейцорах, Зрата Шем, Зебенадам,
1: потребность в помощи Творца. К этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику. Тогда он может сильно просить помощи Творца.
0: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
1: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то,
0: возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей. Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
3: Перейдем
0: к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатувкан.
0: Что написано здесь?
4: Катув пашут.
0: Написано просто, что пока человек не приходит к Хисарону, чтобы его исправили свыше, его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творений. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом. Пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется плохое, потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему, кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действует как причина и следствие для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем, быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, мы сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром. Сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что то, что есть, у нас есть противоположное, есть в свете. И чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но изначально это природа, что человек не причисляет себя к грешникам. Невозможно сделать это желание получать тысячу одними всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно он идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараона, он не доходит до выхода из Египта.
1: Да. Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Ввести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к Хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только Хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи. Они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Это учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Нет, это не мера против меры.
1: Ты как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
0: Только тем, что внешнее. В общем, это называется окружение. Это неважные книги, неважно что. Чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов. Я буду хотеть убить человека, который побил меня. дам мне удары, я как-то убегу от этого, я буду хитрее, но я не оставлю это свое свойство. Понимаешь? Потому что удар не связан с плохим действием, понимаешь? Это не против зла, против плохого поступка, может быть, только свет, только свойство противоположное этому. А удар — это просто удар. Ну что делать? Или дают штраф, или садят в тюрьму, или действительно бьют, или вешают, или убивают. Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается, а завтра закон этот отменится и будет разрешено.
2: Понимаешь,
0: удар... Не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь, это просто связано, связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя. Каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым, в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
1: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что у тебя есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играл бы на том желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема в том, проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всем, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какое-то... Так, нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит. А мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, это просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
1: Да. Получается, что желание получать, не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина Имеется в виду другое слово о выгоде. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну, так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну, так что это не называется виноват.
2: Это,
0: да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну, так что... Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого? После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких. Деньги, почести, знания... Не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Ну, желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
1: Да. Так как мне тогда группа показывает, что я теряю, ведь я все еще нахожусь в том же желании получать?
0: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. И тогда, из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, и против этого то, что принято у них.
1: И в нашем окружении тоже?
0: Любое общество, любая группа, неважно, и на что.
1: Ну тогда невозможно ничего исправить.
0: Это исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
1: Но даже относительно моего желания получать.
0: Относительно твоего желания получать. Конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. Поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут. Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
1: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
0: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца... не зная, не связываясь с ним, без его величия, и ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
1: Чем больше человек развивается духовно, со временем, все больше выходит из любви к себе и желания получать.
0: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно-постепенно выходит в свое желание получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, ни в желаниях, ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то, а все до конца. Эксплуатация всех. эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или к другому выигрышу, другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так, ну, формулы прекрасны, я так, здесь я настолько исхитрился, тут еще больше, ага, какой я хитрый в своем эгоизме. Учат это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему вы нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то, таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояния относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? Не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
1: Видеть, верно. В том мире, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильного Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства, различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне, издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние в органах чувств. Органы чувств наши духовные называются десятью сферот.
0: Да. Почему после дела в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Интерактивно, более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
1: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я... Хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня. А если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы оно прекратилось.
0: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
1: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это, на зло, на это эго, как на нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в один мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение, он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения, пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои. Все эти люди находятся во мне как внутреннее впечатление, из них во

0: мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошее, ведущего вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него, ему не нужно прилагать усилия, так, как и с двух сторон, и искусственно строить в себе как бы группу. Ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это. Вот и все. И снова написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
1: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
0: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законов, что разрешено, что запрещено, посмотрим, насколько он их не выполняет, или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. Только пример. А более того, Бальслам говорит, что этим ограничением ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуйся этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он пришел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него, заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать. Воспитание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю ну-ну-ну, это мы только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результатом всего этого у тебя уже будет молитва. Потому что результат, как результат этого, что ты хочешь избавиться от чего-то плохого, то, что ты воспринимаешь как плохое, что сам не способен, ты видишь и понимаешь, что только сила свыше, создавшая это зло, может обратить это в добро. Здесь может, должны выполняться определенные условия. Молитва — это не что-то... Что такое молитва? Если ты не знаешь Творца, то как ты можешь молиться? Это не как кибусники в Негеве, которые просят дождя.
1: И ты можешь молиться чему-то виртуальному, чего тебе не хватает, называется Творец?
0: Ну, если чего-то не хватает абстрактного, кричи тогда, я не говорю, что это не надо делать, я не говорю, что не молитва. Это называется такая молитва в таком простом, как в народе понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахапа Высшего. От Ахапа Высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что это он, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину. Именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал Высшего, на какой ступени я бы не находился, более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
1: В общем, что человек приходит в состояние, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Знаешь, что ему так уж не хватает?
0: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале. В Каббале говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хисарон обращается к Высшему, как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то Творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе... А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только различая одно относительно другого, мы можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача, чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
1: Человек, который знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
0: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы оно захотело исправиться, захотело наполниться. Сначала должны произойти распространение и исчезновение света. Поэтому написано «Познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно ты чего-то хочешь и не знаешь, что ты хочешь. Это глупость.
1: Да, ты работаешь на этапе подготовки.

0: идеал, что-то такое, что сильнее тебя. Ты хочешь управлять этим. Хочешь, чтобы в конце концов это служило тебе, потому что ты хочешь пользоваться этим для себя. А с другой стороны, это все еще принижает тебя, ты должен хотеть, чтобы это идеал изменил тебя. Откуда знаешь, что в конце ты не сдашься, не скажешь, как бы... Как можно, чтобы эти две вещи работали одновременно? С одной стороны, я не хочу меняться, я хочу получить его сейчас для себя. А с другой, я должен хотеть, чтобы оно изменило меня.
1: Что у Меркенера-то цудека нет, да?
2: То, что ты говоришь, наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Ищи. Да.
0: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
2: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение, ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю, ой, какие, посмотри, что и как он делает. То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы... У каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то они такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
0: Это происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
2: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Да, естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя, он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его. Я из всего извлекать пользу для себя. Да.
0: Такой подход. Что получится у меня от того, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
2: Если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо, и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо, и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? От этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Тов, шиур хазак, имрав.
2: Ну хорошо.

0: Тот сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке, работа в десятке, известное изречение. Каждый раз выбирать лучшее окружение. И я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. И желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищей, это для нас как топливо.
1: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности, прошу за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Раф заставил нам это. То есть, да, как сказали, действительно, видеть величие Творца, величие товарищей, как можно больше,
0: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
1: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами, это отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
0: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
1: Да, мы слышали также, человек проходит немало свойств. Все время, на самом деле, эти свойства существуют в нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
0: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии от самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
1: Да, отчислять себя с добром, сказал Раф. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отчислять себя с добром, такое добро. Образ отдача, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее, что человек должен построить это, каждый раз нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. Итак, товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру. Просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ним.
0: Все наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть в нас то, что разделяет меня и товарищей. В общем-то, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы Он занимался нашим желанием получать ради получения. Как Он может это сделать? Только Он это может сделать.
1: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
0: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все! Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты и вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету. И это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре. Но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так. Что есть четыре этапа, которые называются Юд-Кей, Вав-Кей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, который воздействовал на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом, в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается еще полностью светом. А кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности, как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф, за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф, алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф творения это желание единственное, какое, которое создал свет. Все остальное — это уже результаты в присутствии этого света в этом желании. То есть стадия алиф — это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма, стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли хохма в конце...
0: Это уже кли, мы говорим. После стадии алиф мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться высшему, что в нем ей пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него. Целиком и полностью отдачи. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим. И впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял Создатель, давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создания с Создателем. Потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет, как дающий, влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? Она обратно первой стадии. Что изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь, я называюсь более, мое желание более сильное, И я определяю, я участвую в этом. Я определяю, от чего я наслаждаюсь.
3: То есть
0: материал желания получать остается. Вторая стадия. Мы говорим желание отдавать. Же это желание отдавать наслаждается. А то не будет нам о чем говорить даже.
3: Так чего?
0: Ну, подумайте. Это немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия, то есть недостаточно, что он хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать, хочет дать и от этого наслаждаться, раскрывается здесь снова хиссарон.
3: А хиссарон азе?
0: Этот хиссарон, который подобен свету, как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может бы еще не хватать?
2: А после того, как заполняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть — свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец. Потому что он хочет выполнить то, для чего создал его Творец. Но уже само по себе. То есть в стадии Бет, оно становится подобно кетеру, а в стадии гимель подобно хохме. Но оно становится подобно кетеру в бет, и оно становится подобным хохма в стадии гимель. Как творец кетер создал желание получать в стадии алиф, так творение, подобное кетеру в стадии бет, творит, сотворяет желание в стадии гимель, как в стадии алиф. Оно возвращается к действиям Творца, повторяет действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда оно начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: А после этого приходит четвертая стадия. Потому что Кли третьей стадии в конце пробудила, чтобы продолжить свет Хохма в полной мере, как было в первой стадии, Алиф. Получается, что это пробуждение представляет собой стремление в размере желания получать, как в первой стадии, и еще дополнительно к нему.
0: Это очень важно, дополнительно к ней. То есть начинает чувствовать наслаждение, которое есть у Творца, так как он создал, кли и наполнил. Это значит прибавка к нему. То есть он совершил то же действие, что и хозяин, который угощает кого-то. Он чувствует, насколько это наполняет, насколько это высоко, насколько это безгранично, насколько это дает наполнение и наслаждение от того, что ты даешь. А перед этим он не, оно не знало, что это настолько великая вещь. Это называется прибавка к нему, то, что он, оно раскрыло. То есть, что есть больше того, что есть кли и свет.
2: Потому что сейчас он уже рассталась с этим светом, и свет Хохма не облачен в него. И оно теперь страстно стремится к нему. А потому устанавливается форма желания получать во всей своей полноте. Ибо после распространения света и его исторжения оттуда устанавливается кли. Когда вернется потом и снова получит свет, кли уже будет предшествовать свету. И поэтому считается эта четвертая стадия далит законченным кли. И она же называется Малхут.
0: Является ли свет, который был в стадии Алиф, раскрылся ли он полностью в стадии Алиф? И если сейчас он только раскрывается в стадии
3: Далит?
0: Что раскрывается в стадии Далит? В стадии Далит раскрывается отношение к свету, да?
3: Угила,
0: которая, когда она раскрыла, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, и что к свету Хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света, то, что развилось со стороны творения.
3: Дворима муким.
0: Это глубокие вещи.
3: Ну,
0: что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
2: Отношение к свету Хасадим. Но свет Бина, это ведь тоже по сути Хохма. Так в чем тут? Ведь суть света Бины, это ведь свет Хохма.
3: Бина за этим Хохма.
0: Бина, это, собственно, Хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия Хасадим, действия, если ты не основываешься на хохме. Почему ты у тебя хесед? Почему? Что тебе есть давать? Ты говоришь, мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасаде. Мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется, что я хафец хесед. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И хафец хесед, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от хафец хесед, то она выздоровеет. Это намек на Малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это дочка царя. Мелех — это кетер, а бат мелех — Малхут. она смертельно больна, если она получит облачение Хафецхесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит Хафецхесед: я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение, она
3: придет
0: к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что он есть у него внутри, как облачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина — это, собственно, хохма. Внутри нее есть хохма, желание получать от стадии алиф. И облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да?
2: Четыре стадии. Что там в каждой стадии?
0: Четыре стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность? Есть реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая, у нее нет связи с источником. И нам кажется, что это существует. Кажется. Тогда есть здесь четыре стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом. Мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а он в конце. Так говорится о желаниях к нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть четыре стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за клей? Это называется пять органов чувств. Но это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азрамит Малхут, там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуман? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. мы находимся как, мы просто как копия последней духовной ступени. Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения, мы как от смуту вверху и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь, внизу, и из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
2: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
0: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
2: Ну, свет хохма. Немножко.
0: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, мсье чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
2: Шестой пункт.
0: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель. Это как стадия алиф.
4: Это в...
2: Читаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это, после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себя определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет. А свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
0: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимер.
2: А что это значит? Небольшое.
0: Небольшое — это относительно... В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени. В основном это хасадим и небольшая часть хохма.
2: А что значит, что основа жизни и создания — хохма? Так это же энергия, что-то ж тут нужно. Что особенного в этой стадии?
0: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться. Ты понимаешь это или нет? Да? Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берешь то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что, когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце, и делает это, исходя из того, что в стадии бет находится в подобии с Творцом и понимает, что такое отдавать. От действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие подачи Творцу? Тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он. Но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждения Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала, бина. У нас это называется сначала мы приобретаем высшие знания, а затем заходим в знания уже, да?
2: Что-то тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
0: Все процессы обязаны происходить.
2: Все как бы...
0: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь ничего в этом пути, которое, что приходит от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, который распространяется от Ацмуто? Этого не может быть такого. Откуда? Где это существует? Откуда оно приходит? Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. Если есть источник, из которого выходит творение, но все... Это определяет все? Нет, здесь что-то происходит новое. А что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше? Что что-то, ничего не сформировало его? Этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
2: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
0: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
2: Но как же, как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
0: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность, нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
2: То есть отделился от Творца как бы, да, как бы. И кажется, да, что вот творение, он отделился от Творца, но не отделился.
0: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
2: И вот эти вот четыре стадии, это является сутью десятью сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхина Алиф называется Хохма или Мир Ацилут. Пхина Бет называется Бина или Мир Брия. Пхина Гимел называется Тиферет или Мир Яцера. Пхина Далет называется Малхут или Мир Асия.
0: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. И здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия Алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия Алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией Бет. Стадия Бет реагирует на состояние и становится стадией Гимель, которая реагирует на состояние, становится стадией Далит. И все. А в Далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит к концу? Когда стадия Далит, это все то, что может Творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется? Это стадия Далит последняя. Или все стадии остальные. На самом деле стадия Далит. Она затем разделяется на
3: Шореш
0: Алиф Бет Гимель и Далит.
3: Шореш Алиф Бет Гимель — это тхунот шели фанея. Шореш
0: Алиф Бет Гимель — это стадии, которые, это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется Малхут. И тогда в этой стадии Далит есть состояние, которое называется Эйнсов, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение, а затем окончательное исправление.
3: Ну, Никра Ванере.
0: Ну, прочтем и поймем.
2: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
0: Он не говорит нам, что такое нишама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал, эти четыре стадии, действующие в каждой, во всей системе сверху вниз, и эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии Далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. Трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадиях? Предыдущих стадий Далит. Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия
3: Шореш.
0: И то, что между Шорешем и Далит. И Далит. То есть
3: Бен Шореш ли Далит за кешер.
0: Между Шореш и Далит — это связь.
3: Кешер бенеем.
0: Связь между ними. Дальше.
2: А до тех пор, пока еще там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Ацмуто до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть он и свет в нем, и источник единый. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
0: То есть души спускаются от бесконечности, на это соответствует корню, шорыш, бесконечность, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
3: Кен.
4: Од зайн.
0: Да.
2: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, бет. То есть кли желания отдачи. Потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда она уже определяется названием, именем Нешама. То есть она уже вышла, отделилась от Ацмуто и теперь может называться своим собственным именем Нешама. Однако кли — это очень чистое, тонкое, поскольку по форме своей подобно Создателю и потому считается полностью духовным.
0: Да.
2: Восьмой пункт. В мире Яцира уже правит третья стадия, которая немного содержит в себе форму желания получать, и потому, когда душа спускается, распространяется, приходит в мир Яцира, обретает это кли, она уже выходит из духовной стадии нешама и называется уже руах, так как здесь ее кли уже перемешана с небольшим авиютом, то есть небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным. И мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от Ацмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от Ацмуто в качестве самостоятельного тела.
0: Различие между душами в корне и божественностью, и самой по себе душой, и руах, и гуф. Разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Как он говорит? Пока не приходит и не полностью не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
2: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим о Ацмуто, вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
0: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство слова Ацмуто как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, которые в слиянии с Ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать в них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из Ацмуто, потому что они еще не раскрыты нам. мы еще не можем различить их. Ну, пока что так.
2: Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется «нефиш», что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
0: Да.
2: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефиш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую за цмуто. И проходя через четыре мира абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает клипы, предназначенного для нее, что называется телом, гуф, тогда это кли считается принявшим свою окончательную желаемую форму. И несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, до такой степени, что в нем неразличим корень происхождения, вместе с тем, с помощью занятий,

0: и напрямую за цементом проходят четыре мирабия. Это уже не нефиш, там уже света хида хая нешама. Мы должны понять, что говорится о светах и келим, которые спускаются сверху вниз до самого низкого места, как он говорит затем, с помощью Торы и заповедей. Тора — это свет, а заповеди — это желание. Когда исправляется с помощью света, исправляется желание.
1: Аз магия кетуцамизе.
0: Тогда приходит как результат этого
1: мацав
0: к состоянию
1: шельдвикут.
0: Состоянию слияния.
1: Визе анахну мисаймим это шиур вовремя.
0: И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
2: Алидеаор метакенет арецонот.
3: С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас. И хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему. То есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуту и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, на нас, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом вместе, помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, и узнали бы его, да, как что, что живет в нас, как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом. Есть здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще, отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового кли, товарищи, мы начали сначала с стадии шорыш. От стадии шорыш из них.

0: нее происходит стадия Алиф. А что такое стадия Алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
1: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
0: Стадия Алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.
2: זה מיקוד. אהרון, תסתכל אליי. זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע. תנו לו את המיקרופון הזה.
1: תות מיקרופון, את המיקרופון פוקוס גרופה. אז ככה, בלגדרי שימון, שנם גבי את הכלי.
0: Еще о первой стадии Алиф, пожалуйста.
1: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
0: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
1: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее нет. Еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец. Ощущение он создал. Это называется душой. Первая стадия — творение. Называется все, что существует. Существует только первая стадия — свет хохма лыхаем. Так постараемся говорить как можно короче или словами Бааль Сулам и Рава. Как бы повторяем.
0: Рав Хаим сказал «хорошо». Собственно, это «гешмиайн» — это сущее из ничего. А что побудило выйти вторую стадию?
1: Из ощущения творения, свойства света, в нем он хочет уподобиться ему.
0: Да, что такое вторая стадия?
1: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
0: Хорошо, Барух, пожалуйста. Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но оно хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
3: Гай.
0: Гай.
1: Вторая стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняет, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия Бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль.
0: Он сказал, что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
1: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
0: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
1: Что заставляет стадию Бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
0: German 3, что побуждает стадию вторую развиться в 3.
1: Еще больше желания, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительные желания.
0: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, чувствует, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, а что такое третья стадия?
1: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
3: Майя, ты ахрезе, ты ерген микрофон.
0: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в алиф.
1: Как раз товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
0: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия их «познаю тебя». Да, пожалуйста.
4: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
1: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
0: Это свет хасадим.
1: Есть у тебя свойство хасадим, которое хочешь быть в отдаче, но ты получаешь разрешение.
0: Если это ради отдачи, почему это? Тогда.
1: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
0: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
1: Я только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в своем, как бы, в своем завершении?
2: Кен, геверет Шелли, бивакаша.
0: Пробуждается в ней желание продолжить тянуть свет хухма.
3: Добер.
1: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что она ограничивает его, не получает все, что он предлагает. Тогда она продолжает дальше, к четвертой.
3: Гай.
0: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
1: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда он дает. Это то, что мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
0: Что это предшествует хисарону к свету. Еще об устремлении.
1: То, чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
0: Даров сказал, что в стадии далет раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли, и это называется, что сейчас там есть устремление.
1: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего хисарона, быть подобными высшему свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
4: К
5: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
1: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называется Ацилут, это создание, Брия, сотворение, Яцира, это то, что производится, Асия, то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение, названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все-все-все. Это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бальсулям в конце концов нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит.
2: Видно, да?
1: Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом Амасах, экран, добавляет намерение отдачи, потом разбиение. Потом исправляется, и все эти названия, творения, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
2: Ави сделал
1: такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
5: Мы учили, что стремление — это кли.
6: И
5: свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, то дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
1: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
5: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
7: Турки? Турки Айха.
8: Туда. Кишинах кендини онун атмурда олдун истедер.
5: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто? Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Раф объяснил. Раф объяснил, сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Раф. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще у нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, килим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни, мы еще не существуем. Можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстраивайте из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойства отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставлять нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени, лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет других килим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное от отдачи, как ты в отдаче? И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь отсмуто? Нет постижения в отсмута. Но свет, который постигается от него, во внутренних килим, которые будут соответствовать.
5: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимель хочет быть хохма. А далее, чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
1: И она хочет отдавать, как он в отдаче. Третья стадия хочет быть как хохма. Нет, хочет быть как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
5: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
1: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
5: А почему оно хочет получить?
1: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
5: Хочет получить со всей силой все наслаждение.
1: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
5: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
1: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
5: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
1: Но она и приходит к этому.
5: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
1: Она же приходит к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти? Что добиться? Какая цель?
5: А что делает 3-4 стадия? она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
1: Я не знаю, что такое взаимное включение, я вообще не понимаю результата, куда она хочет.
5: В конце концов, свойство стадия дали, что чувствует Гимель, а то, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого и этим она дает отдачу. То есть отдает и получает как получение, как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой, что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
1: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельное желание, но вообще ничего не понятно.
5: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство из четырех стадий отдавать? Это свойство стадия бет.
1: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочет то, чтобы было в бине.
5: Это хорошо объясняется на уроке. Посмотрите урок.
1: Не, ну хороший вопрос. Пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснению, что нет. В последнем уроке ты увидишь, что Раф рисует, когда рисует далит. Да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочешь получить все, что только возможно. Поэтому это клей, который пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
5: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие после обеда. У нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя, для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы, потому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца в конце октября.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Извините, урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
2: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «Сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя к грешникам. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
0: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя к грешникам и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
1: И
0: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
2: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако, когда человек просит у Творца истины, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
0: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему, тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишества, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что нуждается в высшем милосердии не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
2: Ведь следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. Естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он, без сомнения, не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
0: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляет себя к грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя к грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце. А потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
2: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к Хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к Хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к Хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об

0: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, нужен крик внутренний и внешний. Нужно прийти к настоящему крику вместе.
1: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
0: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он был, видел себя хуже всех, чтобы не было объяснение, почему он убегает с поля боя от молитвы.
2: Перейдем
1: к уроку от 28 июля 2002 года.
3: Макатовкан.
0: Что написано здесь?
3: Катов пашут.
0: Написано просто, что пока человек не приходит к Хисарону, чтобы его исправили свыше, его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творения. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному, что это значит обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом, пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется плохое, потому что это предположим, просто как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему, кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действуют как причины и следствия для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем,
3: быть
0: более чувствительными к осознанию зла. к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, и сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром, сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что то, что есть, у нас есть противоположное, есть в свете, и чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но изначально
1: это природа, что человек не причисляет себя к грешникам. Невозможно сделать это желание получать тысячу одними всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно он идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараона, он не доходит до выхода из Египта.
2: Да. Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
1: Ввести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи, они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Это учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Нет, это не мера против меры.
2: Как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
1: Только тем, что внешнее. В общем, это называется окружение. Это не важно, книги, не важно что. Чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов. Я буду хотеть убить человека, который побил меня, дал мне удары.

0: И, да, действительно, бьют или вешают, или убивают. Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается. А завтра закон этот отменится и будет разрешено.
1: Понимаешь?
0: Удар, не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь? Это просто связано, связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Мы никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя, каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
2: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что у тебя есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играло бы на том желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема в том, проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всеми, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какое-то... Так, нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит. А мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, это просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
2: Да. Получается, что желание получать, не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина, имеется в виду другое слово, выгоды. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну так что это не называется виноват.
1: Это,
0: да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну так что... Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого?

0: После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких, деньги, почести, знания, не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Ну, желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
1: Да. Так как мне тогда группа показывает, что я теряю, ведь я все еще нахожусь в том же желании получать?
0: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. Тогда из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, против этого то, что принято у них.
1: И в нашем окружении тоже?
0: Любое общество, любая группа, неважно, и на что.
1: Ну тогда невозможно ничего исправить.
0: Это исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
1: Но даже относительно моего желания получать.
0: Относительно твоего желания получать, конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. Поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут? Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
1: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
0: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца, не зная, не связываясь с ним, без его величия, ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
1: Чем больше человек развивается духовно, со временем... все больше выходит из любви к себе и желания получать.
0: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно выходит свое желание получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, ни в желаниях. Ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то, а все до конца эксплуатация всех. Не эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или другому выигрышу, другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так, ну, формулы прекрасные, я так, здесь я настолько исхитрился, тут еще больше, ага, какой я хитрый в своем эгоизме, учит это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света, то есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему и нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояния относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? И не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
2: Видеть, верно. В том мере, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильного Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства, различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне, издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие. а как внутренние в органах чувств. Органы чувств наши духовные называются десятью сферот.
0: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения кроющего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Интересно, более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
2: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я... Хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня. А если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы оно прекратилось.
0: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
2: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он... отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно, подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже... в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это не на зло, на это эго, как на... нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в одно мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает. Разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение, он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твое. Все эти лица находятся во мне как внутреннее впечатление. Из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущие его вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него. Ему не нужно прилагать усилия с двух сторон и искусственно строить в себе как бы группу. Ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это. Вот и все. И снова написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
0: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
2: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законом, что разрешено, что запрещено, посмотрим, насколько он их не выполняет, или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. Только пример. А более того, Бальслам говорит, что этим ограничением ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуйся этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он пришел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него, заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать. Воспитание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю ну-ну-ну, это мы только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результатом всего этого у тебя уже будет молитва. потому что результат, как результат этого, что ты хочешь избавиться от чего-то плохого, то, что ты воспринимаешь как плохое, что сам не способен, ты видишь, и понимаешь, что только сила свыше, создавшая это зло, может обратить это в добро. Здесь может, должны выполняться определенные условия. Молитва — это не что-то... Что такое молитва? Если ты не знаешь Творца, то как ты можешь молиться? Это не как кибуцники в Негеве, которые просят дождя.
0: Ты можешь молиться чему-то виртуальному, чего тебе не хватает, называется Творец?
2: Ну, если чего-то не хватает тебе абстрактного, кричи тогда, я не говорю, что это не надо делать, я не говорю, что это не молитва. Это называется такая молитва в таком простом, как в народе понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахапа Высшего. От Ахапа Высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что это он, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину. Именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал Высшего, на какой ступени я бы не находился, более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
0: В общем, что человек приходит в состояние, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Ну, знаешь, что ему так уж не хватает?
2: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале. Каббале говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хисарон обращается к Высшему, как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то Творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе... А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только различая одно относительно другого, можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача, чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
0: Человек, который знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
2: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы оно захотело исправиться, захотело наполниться. Сначала должны произойти распространение исчезновения света. Поэтому написано «Познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно ты чего-то хочешь и не знаешь, что ты хочешь. Это глупость.
0: Да, ты работаешь на этапе подготовки.
2: Не говори мне, что есть перед подготовкой, там другие законы, и даже в перед подготовке нет других законов. Есть закон, который не будет нарушен, сказано. Ты мне говоришь, мы не чувствуем Творца, что же можем здесь делать? Так делай то, что тебе говорят делать. Но нет у тебя другой возможности, то есть поставить вместо Творца и света что-то другое. Нет, так вместо того, так вместо света, а у тебя есть окружающий свет. Используй его. Вот и все, да.
0: Чем больше ты узнаешь совершенную картину, какой-то идеал, что-то такое, что сильнее тебя, ты хочешь управлять этим, хочешь, чтобы в конце концов это служило тебе, потому что ты хочешь пользоваться этим для себя. А с другой стороны, это все еще принижает тебя, ты должен хотеть, чтобы это идеал изменил тебя. Откуда знаешь, что в конце ты не сдашься, не скажешь, как можно, чтобы эти две вещи работали одновременно? С одной стороны, я не хочу меняться, я хочу получить его сейчас для себя, а с другой, я должен хотеть, чтобы оно изменило меня.
3: Мачта умер, генерат отсудека, не да?
2: То, что ты говоришь, наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Ищи. Да.
0: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
2: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение, ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю, ой, какие, посмотри, что и как он делает. То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы... У каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то они такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
0: Это происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
2: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Да, естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя, он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его. Я из всего извлекать пользу для себя. Да.
0: Такой подход. Что получится у меня? То, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
1: И если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо, и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо, и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? От этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо, это сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке. Работа в десятке — известное изречение. Каждый раз выбирать лучшее окружение. Я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. И желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищей, это для нас как топливо.
0: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности, прежде всего, за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Раф заставил нам это. То есть, да, как сказали, действительно, видеть величие Творца, величие товарищей как можно больше. Можно больше.
1: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
0: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами — то отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
1: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
0: Да, мы слышали также, человек проходит немало свойств. Все время, на самом деле, эти свойства существуют в нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
1: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии от самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
0: Да, отождествлять себя с добром, сказал Рав. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отождествлять себя с добром, такое добро. Образ отдачи, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее, что человек должен построить, это каждый раз нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. Итак, как товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру, просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ним.
1: Все наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть в нас то, что разделяет меня и товарищей. В общем-то, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы он занимался нашим желанием получать ради получения. Как он может это сделать? Только он это может сделать.
0: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
1: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все! Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты и вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету. И это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре. Но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так. Что есть четыре этапа, которые называются Юткей и Вавкей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, который воздействовал на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом, в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается еще полностью светом. А кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности, как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф, за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф, алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф творения это желание единственное, какое, которое создал свет. Все остальное — это уже результаты в присутствии этого света в этом желании. То есть стадия алиф — это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма, стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли хохма в конце...
0: Это уже кли, мы говорим. После стадии алиф мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться высшему, что в нем я и пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него. Целиком и полностью отдача. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим. И впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял Создатель, давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создания с Создателем. Потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет, как дающий, влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? А она обратно первой стадии. Что изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь, я называюсь более, мое желание более сильное, И я определяю, я участвую в этом. Я определяю, от чего я наслаждаюсь.
3: То
0: есть материал желания получать остается. Вторая стадия, мы говорим желание отдавать. Же это желание отдавать наслаждается, а то не будет нам о чем говорить даже.
3: Так чего?
0: Ну, подумайте. Это немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия. То есть недостаточно, что он хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать. Хочет дать и от этого наслаждаться. Раскрывается здесь снова хисарон.
3: החיסרון הזה,
0: этот хисарон, который подобен свету, как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может бы еще не хватать?
4: А после того,
2: как заполняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать, как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма, после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец. Потому что он хочет выполнить то, для чего создал его Творец. Но уже само по себе. То есть в стадии Бет оно становится подобно Кетеру, а в стадии Гимель подобно Хохме. Но оно становится подобно Кетеру в Бет, и оно становится подобным Хохма в стадии Гимель. Как Творец Кетер создал желание получать в стадии Алиф, так творение, подобное Кетеру в стадии Бет, творит, сотворяет желание в стадии Гимель, как в стадии Алиф. Оно возвращается к действиям Творца, повторяет действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда оно начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: А после этого приходит четвертая стадия. Потому что Икли третьей стадии в конце пробудилась, чтобы продолжить свет Хохма в полной мере, как было в первой стадии, Алиф. Получается, что это пробуждение

0: это называется прибавка к нему, то, что он, оно раскрыло. То есть, что есть больше того, что есть кли и свет.
1: Потому что сейчас он уже рассталась с этим светом, и свет хохма не облачен в него, и оно теперь страстно стремится к нему. А потому устанавливается форма желания получать во всей своей полноте. Ибо после распространения света и его исторжения оттуда устанавливается кли. Когда вернется потом и снова получит свет, кли уже будет предшествовать свету. И поэтому считается эта четвертая стадия далит законченным кли. И она же называется Малхут.
0: Является ли свет, который был в стадии Алиф, раскрылся ли он полностью в стадии
2: Алиф?
0: Или сейчас он только раскрывается в стадии
2: Далит?
0: Что раскрывается в стадии Далит? В стадии Далит раскрывается отношение к свету, да?
2: Угила,
0: которая, когда оно раскрыло, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, и что кикут? К свету хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света. То, что развилось со стороны творения.
2: Дворим амуким.
0: Это глубокие вещи.
2: Ну,
0: что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
1: Отношение к свету хасадим. Но свет бина, это ведь тоже по сути хохма. Так в чем тут? Ведь суть света бины, это ведь свет хохма.
2: Бина за этим хохма.
0: Бина это, собственно, хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия хасадим, действия, если ты не основываешься на хохме. Почему у тебя хесед? Почему? Что тебе есть давать? Ты говоришь, я мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасаде. И мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется хафец. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И хафец хесед, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от хафец хесед, то она выздоровеет. Это намек на Малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это точка царя. Мелех это кетер, а бат мелех Малхут. Она смертельно больна. Если она получит облачение хафец хесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит, хафец хесед, я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение, она придет к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что он есть у него внутри, как заблачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина — это, собственно, хохма внутри.

0: У нее есть хохма, желание получать от стадии алиф, и облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да?
1: Четыре стадии. Что там в каждой стадии?
0: Четыре стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность? Есть реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая, у нее нет связи с источником. И нам кажется, что это существует. Кажется. Тогда есть здесь четыре стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом. Мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а он в конце. Так говорится о желаниях к нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть четыре стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за кли? Это называется пять органов чувств. Но это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азарам Малхут. Там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуман? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. Мы находимся как, мы просто как копия от последней духовной ступени. Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения. Мы как от смуту вверху и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь, внизу. И из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
1: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
0: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
1: Ну, свет хохма. Немножко.
0: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, мсье чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
1: Шестой пункт.
0: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель, это как стадия алиф.
2: Это в
1: гимель. Считаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это, после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себе определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет, а свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
0: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимер.
1: А что это значит? Небольшое.
0: Небольшое это относительно. В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает, свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени, в основном это хасадим и небольшая часть хохма.
1: А что значит, что основа жизни и создания — хохма? Так это же энергия, что-то, что тут нужно. Что особенного в этой стадии?
0: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться. Ты понимаешь это или нет? Да? Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берешь то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что, когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце. И делает это, исходя из того, что в стадии бет находится в подобии, он понимает, что такое отдавать, от действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие по отдаче Творцу? Тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он. Но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждение Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала, бина. У нас это называется сначала мы приобретаем высшее знание, а затем заходим в знание уже, да?
1: что тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
0: Все процессы обязаны происходить.
1: Все как бы...
0: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь... Ничего в этом пути, которое, что приходит от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, которое распространяется от Ацмуто? Этого не может быть такого. Откуда? Где это существует? Откуда оно приходит? Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. Если есть источник, из которого выходит творение, ну все, это определяет все. Нет, здесь что-то происходит новое. Что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше, что что-то ничего не сформировало его, этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
1: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
0: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
1: Но как же, как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
0: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность. Нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
1: То есть отделился от Творца как бы? Да, как бы. И кажется, да, что вот творение, он отделился от Творца, но не отделился.
0: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
1: Шестой пункт. И вот эти вот четыре стадии... Это является сутью десяти сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхиналев называется хохма или мир ацилут, пхинабет называется бина или мир брия, мхинагимел называется тиферет, или мир Яцера, Пхинадалет называется Малхут, или мир Асия.
0: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. Здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией бет. Стадия бет реагирует на состояние, становится стадией гимель, которая реагирует на состояние, становится стадией далит. И все. А в далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит к концу? Когда стадия далит, это все то, что может творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется? Это стадия далит последняя. Или все стадии остальные. на самом деле стадия далит. Она затем, затем разделяется
2: ле
0: на
2: шореш алиф бет гимель,
0: шореш алиф бет гимель и далит.
2: Шореш алиф бет гимель —
0: это тхунот шели фанея. Шореш алиф бет гимель — это стадии, которые, это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется малхут. И тогда в этой стадии далит есть состояние, которое называется эйнсов, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение, а затем окончательное исправление.
2: Ну, Никра, Ванера.
0: Ну, прочтем и поймем.
1: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
0: Он не говорит нам, что такое Нешама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал эти четыре стадии, действующие в каждой, во всей системе сверху вниз, и эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. Трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадиях? Предыдущих стадий далит. Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия
2: шореш и
0: то, что между шорешем и далит, и далит. То есть
2: бен шореш ли далит за кешер.
0: Между шореш и далит — это связь.
2: Кешер бенеем.
0: Связь между ними.
2: Алла.
0: Дальше.
1: А до тех пор, пока у Шейн там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Смуто, до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть он и свет в нем, и источник едины. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
0: То есть души спускаются
2: ми эйнсоф
0: от бесконечности, на это соответствует корню, шорыш.
2: Эйнсоф.
0: Бесконечность.
2: Адам Кадмон.
0: Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
2: Кен.
3: От Зайн.
0: Да.
1: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, бет, то есть кли желания отдачи, потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда она уже определяется названием, именем Нешама. То есть она уже вышла, отделилась от Ацмуто и теперь может называться своим собственным именем Нешама. Однако клей – это очень чистое, тонкое, поскольку по форме своей подобно Создателю и потому считается полностью духовным.
0: Да.
1: Восьмой пункт. В мире Яцира уже правит третья стадия, которая немного содержит в себе форму желания получать, и потому, когда душа спускается, распространяется, приходит в мир Яцира, обретает это кли, она уже выходит из духовной стадии нешама и называется уже руах, так как здесь ее кли уже перемешана с небольшим авиютом, то есть небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным. И мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от цмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от Ацмуто в качестве самостоятельного тела.
0: Различие между душами в корне и божественностью, и самой по себе душой, и руах, и гуф. Разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Как он говорит? Пока не приходит и не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
1: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим о цмуто, вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
0: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство, слово «ацмуто» как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, души, которые в слиянии с Ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать в них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из Ацмуто, потому что они еще не раскрыты нам, мы еще не можем различить их. Ну, пока что так.
1: Да. Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется «нефиш», что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
0: Да.
1: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефиш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую за цмуто. И проходя через четыре мира абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает кли, предназначенного для нее, что называется телом, гуф, тогда это кли считается принявшим свою окончательно желаемую форму. И несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, до такой степени, что в нем неразличим корень происхождения. Вместе с тем, с помощью занятий Торой и заповедями, чтобы доставлять наслаждение Творцу, он постепенно очищает свое кли, что называется тело, пока оно не становится пригодным для получения огромного наполнения света в полной мере, заложенной в замысле творения при его создании. Именно об этом и сказал Раби Ханани бен Акашия, что захотел Творец удостоить Израиль для, или очистить, для этого приумножил им Тору заповеди.
0: И здесь он говорит, ты находишь, как это нефиш, являющаяся светом жизни, облаченная в тело. То есть он говорит о нефиш, которая есть внутри этого гуф тела. Это свет нефиш, как она проходит и напрямую за цмето, проходит четыре мира бия. Это уже не нефиш, там уже света хида хая нешама. Мы должны понять, что говорится о светах и келим, которые спускаются сверху вниз до самого низкого места. Как он говорит, затем с помощью Торы и заповедей. Тора — это свет, а заповеди — это желание. Когда исправляется с помощью света, исправляется желание.
2: Аз магия кетуца мизе.
0: Тогда приходит как результат этого
2: мацав
0: к состоянию
2: шельдвикут.
0: Состоянию слияния.
2: Бизе анахну мисаймим это шиур во время.
0: И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
4: Алидеаор метакенет арецонот.
1: С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас. И хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему. То есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуту и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом, вместе помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, и узнали бы его, да, как что живет в нас. как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом.
4: Есть
0: здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового кли, товарищи, мы начали сначала с стадии шорыш. От стадии шорыш из нее происходит стадия алиф. А что такое стадия алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
1: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
0: Стадия алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.
4: זה מיקוד. אהרון, תסתכל אליי. זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע. תנו לו את המיקרופון הזה.
1: תות מיקרופון, את המיקרופון פוקוס גרופה. אז ככה, благодаря чему начинаем говорить о кли?
0: Еще о первой стадии алиф, пожалуйста.
1: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
0: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
1: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее нет. Еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец. Ощущение он создал. Это называется душой. Первая стадия — творение. Называется все, что существует. Существует только первая стадия, свет хохма лыхаем. Так постараемся говорить как можно короче или словами Бальсуляма и Рава. Как бы повторяем.
0: Рав Хамин сказал, хорошо. Собственно, это гешмиайн, это сущее из ничего. А что, что побудило выйти вторую стадию?
1: Из ощущения творения свойства света в нем он хочет уподобиться ему.
0: Да, что такое вторая стадия?
1: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
0: Хорошо, Барух, пожалуйста.
4: Шамати мирав, что бхина бет зе ото рацон.
0: Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но оно хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
3: Гай.
0: Гай.
1: Вторая стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняют, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль?
5: Он сказал,
0: что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
1: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
0: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
1: Что заставляет стадию Бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
0: Герман 3, что побуждает стадию вторую развиться в 3?
1: Еще большее желание, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительное желание.
0: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, чувствовать, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, а что такое третья стадия?
1: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
4: Майя, ты ахрезет, ты ерген микрофон.
0: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в алиф.
1: Как раз товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
0: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия так «познаю тебя». Да, пожалуйста.
6: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
1: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
0: Это свет хасадим.
1: Есть у тебя свойство хасадим, которое хочешь быть в отдаче, но ты получаешь разрешение.
0: Если это ради отдачи, почему это? Тогда.
1: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
0: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
1: Я только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в своем завершении?
4: Кен, геверет Шелли, бивакаша.
0: Пробуждается в ней желание продолжить тянуть свет хухма.
4: Добер.
1: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что она ограничивает его, не получает все, что он предлагает. И тогда она продолжает дальше, к четвертой.
4: Гай.
0: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
1: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда он дает. Это то, что мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
0: Что это предшествует хисарону к свету. Еще об устремлении.
5: То,
1: чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
0: Дарав сказал, что в стадии далет раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли. И это называется, что сейчас там есть устремление.
1: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего хиссарона, быть подобными высшему свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
0: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
1: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называются Ацилут — это создание, Брия — сотворение, Ецира — это то, что производится, Асия — то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все. Это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бааль Сулям в конце концов нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит.
0: Видно, да?
1: Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом Амасах, экран, добавляет намерение отдачи, потом разбиение. Потом исправляется, и все эти названия творений, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
4: Ави сделал
1: такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
0: Мы учили, что стремление — это кли.
1: И
0: свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, что дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
1: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
0: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
5: Турция? Турция Айхан.
7: Туда. Кишинах кендини онун атмурда олдун истедер.
0: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
4: בן אדם לא מרגיש שום דבר.
1: Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Рав объяснил. Рав объяснил, сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Рав. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще у нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. Есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, келим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни, мы еще не существуем. Можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстраивайте из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойства отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставлять нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени, лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет другого, других келим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное от отдачи, как ты в отдаче? И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь Ацмуто? Нет постижения в Ацмуто. Но свет, который постигается от него, во внутренних келим, которые будут
8: соответствовать.
9: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимен хочет быть хохма. А далее, с чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
1: Не, она хочет отдавать, как он в отдаче. Третья стадия хочет быть как хохма. Нет, хочет быть как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
9: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
1: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
9: А почему оно хочет получить?
1: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
9: хочет получить со всей силой все наслаждение.
1: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
9: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
1: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
9: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
1: Но она и приходит к этому.
9: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
1: Приходит.

0: к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти? Что добиться? Какая цель?
1: А что делает четвертая стадия? Она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
0: Я не знаю, что такое взаимное включение. Я вообще не понимаю результата, куда она хочет.
1: В конце концов, свойства стадия дали. Что чувствует Гимель? То, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого этим она дает отдачу. То есть отдает и получает как получение, как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой. Что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
0: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельное какое-то желание, но вообще ничего не понятно.
1: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство? Из четырех стадий отдавать это свойство стадия бет.
0: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочешь то, чтобы было в бине.
1: Это хорошо объясняется на уроке, посмотрите урок.
0: Не, ну хороший вопрос, пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснение, что где-то в последнем уроке ты увидишь, что Раф рисует, когда рисует Далит, да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочет получить все, что только возможно. Поэтому это кли, которое пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
1: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие. После обеда у нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя, для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы. Поэтому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца в конце октября.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
1: Эн Адам Меси.

0: хасид. Ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так, и он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
1: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
2: И это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.

0: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истинно, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Исраэля в милосердии?
1: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что нуждается в высшем милосердии. не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
0: И следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. Естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он без сомнения не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
1: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляй себя грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, Это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце, а потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
0: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к хеседу, которое простерто, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
2: לצורך עזרת השם וזה בן אדם
1: потребность в помощи Творца к этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику, тогда он может сильно просить помощи Творца.
0: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, нужен крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
1: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то,
0: возносишь молитву. И это молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей. Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
3: Перейдем
0: к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатовкан.
0: Что написано здесь?
4: Катов пашут.
0: Написано просто, что пока человек не приходит к хисарону, чтобы его исправили свыше, его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творения. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом. Пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется плохое, потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему, кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действует как причина и следствие для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается. То есть, действительно, пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем, быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, мы сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром. Сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что то, что есть, у нас есть противоположное, есть в свете. И чтобы это Определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Но изначально эту природу, что человек не причисляет себя к грешникам, невозможно сделать. Это желание получать тысячу одними раз всякими возможностями всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно он идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараону, он не доходит до выхода из Египта.
1: Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Ввести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, значит, ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к Хисарону, который называется молитва, а молитва — это не только Хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи, они должны сказать обо мне. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят. Я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. То есть, или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учатся, от ударов почти не учатся. Это учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость делать это. Нет, это не мера против меры.
1: Ты как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
0: Только тем, что внешнее. В общем, это называется окружение. Это не важно, книги, не важно что. Чтобы что-то извне подействовало на меня, показало мне, что это нехорошо. Потому что с помощью ударов я буду хотеть избавиться от ударов. Я буду хотеть убить человека, который побил меня. дал мне удар, и я как-то убегу от этого, я буду хитрее, но я не оставлю это свое свойство. Понимаешь? Потому что удар не связан с плохим действием, понимаешь? Это не против зла, против плохого поступка, может быть, только свет, только свойство противоположное этому. А удар – это просто удар. Ну что делать? Или дают штраф, или садят в тюрьму, или да, действительно бьют, или вешают, или убивают. Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается, а завтра закон этот отменится и будет разрешено.
2: Понимаешь,
0: удар... Не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь, это просто связано, связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Мы никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя, каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым, в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
3: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играло бы на твоем желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема в том, проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всем, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то, но у него есть чувствительная точка такая с его, допустим, родственниками или что-то, то ты, по крайней мере, бы сделал какое-то... А так нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит.
2: А
0: мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, это просто, то есть ты видишь, насколько эго это удаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
3: Да. Получается, что желание получать не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина Имеется в виду другое слово выгоды. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну так что это не называется виноват.
2: Это,
0: да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну так что? Желание получать видит только одно. Вредит или выигрывает? Что у него есть от этого? После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких. Деньги, почести, знания. Не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Ну, желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
3: Да. Так как мне тогда группа показывает, что я теряю, ведь я все еще нахожусь в том же желании получать?
0: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. Тогда из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, против этого то, что принято у них.
3: И в нашем окружении тоже?
0: Любое общество, любая группа, неважно, и на что.
3: Ну тогда невозможно ничего исправить.
0: Это исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
3: Но даже относительно моего желания получать.
0: Относительно твоего желания получать, конечно, ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. И поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут? Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
3: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
0: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца, не зная, не связываясь с ним, без его величия, ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
3: Чем больше человек развивается духовно, со временем... все больше выходит из любви к себе и желания получать.
0: Человек напрямую с этого момента и далее, если думаешь, что он начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно выходит свое желание получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, ни в желаниях. Ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то, а все до конца эксплуатация всех. Эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или другому выигрышу, другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. И мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя.
2: И
0: тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так. Ну, формулы прекрасные, я так, здесь я настолько исхитрился, тут еще больше, ага, какой я хитрый в своем эгоизме. Учит это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему бы и нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояния относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? И не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
3: Видеть, верно. В том мере, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильного Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства, различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне, издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние в органах чувств. Органы чувств наши духовные называются десятью сферот.
0: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Интересно, более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
3: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я... Хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня. А если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы оно прекратилось.
0: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
3: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он... отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно, подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже... в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это не на зло, на это эго, как на... нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в одно мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение, он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, который я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои, все эти люди находятся во мне как внутреннее впечатление, из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущие его вперед. Так или иначе, ему необходимо окружение. Но если оно действительно существует и реально состоит из реальных товарищей, это экономит огромное количество времени и ударов. Товарищи сами строят этот образ внутри него, ему не нужно прилагать усилия с двух сторон и искусственно строить в себе как бы группу. Ему достаточно связаться с кем-то, и этот другой уже воздействует на него, передает ему все необходимое, вместо того, чтобы он сам искал и строил. Даже не знаю, как сказать это.
0: Да.
3: Вот и все.
0: Взешув, эй, надо, масим от смораш.
3: И снова. Написано, человек не причисляет себя грешником. Такова наша природа. Никогда в жизни такого не может быть, чтобы человек согласился с этим ощущением, что он грешник. Поэтому, чтобы удержаться в ощущении того, что я грешник, я должен создавать против этого какую-то точку, какую-то опору, чтобы перейти в нее, уже из нее называть грешником себя нынешнего, вернее, прежнего. Что? Ведь природа не позволит мне сделать это иначе. Понятно?
0: До этого можно развить настоящую молитву из тоски только по добру. Не то, что из-за того, что мне надоело зло, а из-за того, что то, что называется творец, это настолько не хватает, человек просто ищет его. Может, вопрос, в чем истинное топливо для молитвы?
3: Смотри, сказано, человек не причисляет себя грешником. Знаешь, какой вывод из этого сделали? Из этого выстроили целую систему воспитания. А, человек не причисляет себя грешником, он не видит, что он грешник, тогда мы скажем ему об этом извне. Мы будем каждому говорить, ты неправильно поступаешь, ты такой, или там нужно делать так или иначе. Напишем для него свод законом, что разрешено, что запрещено, посмотрим, насколько он их не выполняет, или вы, а если нет, если не выполняет, будем его изводить и так далее. Это ничего не поможет. Извне можно дать только хороший пример. Только пример. А более того, Бальслам говорит, что этими ограничениями ты убиваешь человека. Если говоришь ему, не пользуйся этим, тебе это запрещено, то ну-ну-ну. Нет, ведь он еще не реализовал это. Он перешел к осознанию зла в тех свойствах, которыми ты запрещаешь ему пользоваться. Он еще не пришел к этому. Ты крадешь у него возможность продвигаться, лишаешь его этой возможности. Я должен с каждым своим свойством увидеть зло в ней до конца, пока я не приду к состоянию, что я не воспринимаю, не хочу это зло, что я хочу освободиться от него, заплатить все, что угодно для этого. Если я так это не исправляю, то я ничего не исправил. Так что со мной тогда происходит с моей внутренней частью? Я не приду к цели таким образом, не приду к исправлению. Поэтому запрещено ограничивать воспитание. сознание должно быть только через пример. Поэтому я говорю, что один должен показывать другому, что он лучше. Но обычно сказать, ну вообще словами особо обычно не говорить другому. Когда я говорю «ну-ну-ну», это только в материальном, в духовном нельзя это делать. Тогда результаты всего этого у тебя уже будет молитва, потому что результат, как результат этого, что ты хочешь избавиться от чего-то плохого, то, что ты воспринимаешь как плохое, что сам не способен, ты видишь и понимаешь, что только сила свыше, создавшая это зло, может обратить это в добро. Здесь может, должны выполняться определенные условия. Молитва — это не что-то... Что такое молитва? Если ты не знаешь Творца, то как ты можешь молиться? Это не как кибуцники в Негеве, которые просят дождя.
0: Ты можешь молиться чему-то виртуальному, чего тебе не хватает, называется Творец?
3: Ну, если чего-то не хватает абстрактного, кричи тогда, я не говорю, что это не надо делать, я не говорю, что не молитва. Это называется такая молитва в таком простом, как в народе понимают обычные люди. Но у нас это не называется молитвой. У нас молитва называется, что я ощущаю Ахапа Высшего. От Ахапа Высшего я получаю окружающий свет. Я вижу все свои плохие свойства как зло по сравнению с его добрыми свойствами. Одно напротив другого. Я прошу его, поскольку у меня есть ощущение этого хапа, и это ощущение дает мне уверенность, что это он, что он может и способен сделать со мной все необходимое, и тогда я прилепляюсь к этому хапу высшего и вношу в него свой ман, то есть точное желание относительно тех свойств, которые я осознаю, и того, какими хочу их видеть. Я не просто говорю, ну, возьми, исправь меня. Я должен точно знать всю картину. Именно об этом он пишет в этой статье, пока я не приду к выяснению, что именно я хочу получить. Из этого свойства моя просьба не воспринимается наверху, исправление не происходит. Так невозможно произвести никакого исправления, если я не знаю, если я не узнал Высшего, на какой ступени я бы не находился, более высокая ступень по отношению ко мне называется Творцом.
0: В общем, что человек приходит в состояние, и настолько не хватает ему чего-то, что уже не дает ему спать. Знаешь, что ему так уж не хватает?
3: Если мне просто там чего-то не хватает, я кричу, помоги мне. Это тоже называется молитвой, но не об этой молитве говорится в Каббале. В Каббале говорится о молитве как намерении. Намерение — это не какая-то медитация, ты понимаешь, да? Это намерение. Что значит намерение? Когда я точно знаю, как мой хисарон обращается к Высшему, как действует эта связь. Что такое намерение? Что есть я и он, и моя просьба к нему, и связь между нами становится единым целым. Как узнать, что это как одно? Для этого я должен познать его, почувствовать его. Что значит просто намереваться? Где-то далеко существует там какой-то Творец, есть какая-то цель, а я здесь стремлюсь к нему, кричу тогда и действую. Что это? Где он находится? И что это за цель? И каким путем я к нему иду? И кто я? Ведь я себе... А я не знаю вообще уже, кто я. Преимущество света познается из тьмы. Написано только различая одно относительно другого, мы можем что-то установить, чему-то прийти. Поэтому я снова говорю, без раскрытия Творца забудь о том, что ты действительно что-то делаешь. Ну, в рамках мира, этого мира, да, знаешь, ну, там вкладывают записку в стену плача,
1: чтобы победил Макаби Тель-Авив, и все. Я не говорю, что не действует, тоже действует, но это не называется молитвой.
0: Человек, не знает, что такое желание отдавать, как он может хотеть его?
1: Человек, который не знает, что такое желание отдавать, конечно же, он не может его хотеть. С чего бы ему хотеть его? Поэтому мы говорим, распространение света и его исчезновение делает кли пригодным к своему предназначению, чтобы она захотела исправиться, захотела наполниться. Сначала должны произойти распространение и исчезновение света. Поэтому написано: «Познай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». А как иначе? Это словно ты чего-то хочешь и не знаешь, что ты.

0: И все, да.
1: Чем больше ты узнаешь совершенную картину, что это идеал, что-то такое, что сильнее тебя, ты хочешь управлять этим. Хочешь, чтобы в конце концов это служило тебе, потому что ты хочешь пользоваться этим для себя. А с другой стороны, это все еще принижает тебя, ты должен хотеть, чтобы это идеал изменил тебя. Откуда знаешь, что в конце ты не сдашься, не скажешь, как бы, как можно, чтобы эти две вещи работали одновременно? С одной стороны, я не хочу меняться, я хочу получить его сейчас для себя, а с другой, я должен хотеть, чтобы оно изменило меня.
2: А что, Меркенер, это цудека, не, да?
3: То, что ты говоришь, наверное, ты в этом прав, я не знаю. Ты не веришь, что из твоего состояния есть какой-то выход, какое-то решение? Щи. Да.
1: Все эти люди, это называется окружение, они находятся во мне. У меня есть какое-то отношение к каждому из них. Как я каждый раз выбираю новое окружение? Зависит от моего вложения.
3: Как ты каждый раз выбираешь лучшее окружение, ты хочешь выстроить в себе образ группы из этих впечатлений, которые ты выстроил, получил извне, и хочешь, чтобы этот образ был сильнее, активнее, на тебя воздействовал, приносил больше пользы. Об этом ты заботишься. То есть, по правде говоря, мне не важно, что там происходит с группой снаружи. Мне нужно взять не только хорошие вещи, внести внутрь себя. И тогда как можно больше впечатлиться этим. Мы видим, что товарищи могут делать все, что угодно, но иногда я вообще ничего не замечаю. Иногда восклицаю: «Ой, какие, посмотри, что и как он делает». То есть мое впечатление зависит от меня, а не от их действий. Я должен в себе строить образ группы так, чтобы... У каждого это происходит по-своему. Так, чтобы им именно этим я впечатлялся. У каждого это, исходя из его свойств, его характера, один впечатляется тем, какие товарищи такие деликатные, какие-то они такие радостные, любезные, другие тем, какие они сильные, жесткие. Каждый по-своему. Это и называется выбирать лучшее окружение. Об этом я должен заботиться. Если говорить по-простому, как заботиться о том, как впечатляться от окружения, от группы, да.
1: Тут происходят не совсем хорошие вещи. Как ты можешь выяснить?
3: Нехорошие вещи, не очень хорошие вещи, которые я вижу. Здесь, прежде всего, есть несколько решений. Допустим, я вижу, что человек ни на что не способен. Я вижу, он находится в падении, бедняга. Может быть, нельзя сказать, что он такой несчастный. Это одно из наших состояний. Да. Да, естественно. Так чем здесь можно впечатляться? Можно впечатлиться тем, что даже находясь в таком состоянии, он все-таки тащит себя, он находится здесь, а не лежит там в постели. Понимаешь, он что-то все-таки делает. Я стараюсь оправдать его. Я из всего извлекать пользу для себя. Да.
1: Такой подход. Что получится у меня, то, что я смотрю, я вижу, что товарищ в плохом состоянии.
3: Если я вижу, что мой товарищ находится в плохом состоянии, я его оправдываю, то я выигрываю. Если вижу, что ему плохо, и хочу ему помочь, я выигрываю. Если я вижу, что ему плохо, и из-за этого начинает мне становиться плохо на моем пути к Творцу, так что же я тогда выиграл? Что, мне сидеть рядом и плакать, и быть вместе с ним, как он? От этого мне будет ни ему не будет ничего хорошего, и мне это не поможет. Все вещи простые, что тут еще говорить. Хорошо, будем учиться.
1: Поделимся впечатлениями.

0: от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо, этот сильный урок с Равом, чтобы я взял из него в работе в десятке. Работа в десятке — известное изречение. Каждый раз выбирать лучшее окружение. И я не сказал бы, что я так впечатляюсь только сильными товарищами, там, несколькими. Нет, я от всех должен получать впечатление, отменяться перед ними. И желание получать должно прийти к состоянию, что я почувствовал величие Творца, это величие товарищи, это для нас как топливо.
0: Да, итог урока, действительно, я начну с большой благодарности, прежде всего, за возможность благословить, быть на таком поразительном уроке. Раф заставил нам это. То есть, да, как сказали, действительно, видеть величие Творца, величие товарищей как можно больше. Можно больше.
1: Прежде всего, благодарность Творцу и нашему Раву, который учит нас годами, еще годы, долгие годы будет нас сопровождать. И как сказали товарищи, нужно все время выбирать хорошее окружение. Это книги, это товарищи, которые дают тебе примеры. Это то, что ты читаешь. Все, что может повлиять на тебя, ты пользуешься этим, ты выбираешь это. И если ты хочешь, чтобы это было самым лучшим образом, без иллюзий, ты просто обращаешь свое лицо к товарищам, смотришь, что они делают, и делаешь в точности то же самое. А когда тебе тяжело, товарищи тебе помогут во всем.
0: Самое важное всегда — это вооружиться желательным образом. Когда раскрывается зло, я могу тогда сразу прилепить к нему желательный образ. Раф еще сказал, что намерение, чтобы я и он, и просьба между нами, и то отношение, которое я прошу, чтобы мы были как одно.
2: Да, окружение, в общем-то, с помощью него человек укрепляется, когда он включается в него, и хорошее окружение должно показывать человеку его зло. Поэтому оно и хорошее, это окружение, что оно раскрывает человеку его зло в нем. Но самое главное, чтобы мы впечатлялись окружением. Если мы не впечатляемся окружением, оно не работает над нами. К этому надо стремиться.
0: Да, мы слышали также, человек проходит немало свойств. Все время, на самом деле, эти свойства существуют в нас. В тот момент, когда я действительно прихожу к какому-то состоянию осознания зла, на самом деле это состояние, когда я уже могу требовать помощи Творца.
1: Да, для того, чтобы ускорить время и не ждать ударов, потому что развитие через удары, Раф объяснял, что это очень длительный процесс, очень болезненный. Мы получили от Рабаша методику и от Рава, как развиваться легко, быстро, с помощью взаимопомощи, работать в группе, идти по этой линии от самоотмены, величия Творца и товарищей, и Творец поможет нам.
0: Да, отчислять себя с добром, сказал Раф. То, что я чувствую каждый раз удар, что эго мое, это зло, сразу смазывает, это не оставляет много времени. То есть ты должен отчислять себя с добром, такое добро. Образ отдачи, ты должен получать это от окружения, от группы. Мы слышали, что это внутреннее, что человек должен построить это, каждый раз нужно строить вместе с примерами, которые он получает от товарищей. Итак, товарищи сказали, возвеличивать товарищей, и так строить это окружение внутри, стремиться к этому, стремиться к добру. Просто быть в этом, быть в ощущении, скажем так, ты воруешь от группы, ты не хочешь воровать. Через группу ты видишь, насколько твои свойства нехорошие. Группа просто вытаскивает тебя из твоих свойств, и ты стремишься к ним.
3: Все
1: наши усилия отменить себя перед величием товарищей. Мы говорим, что мы не хотим этого, мы делаем это насильно, привлекаем окружающие света, которые могут раскрыть в нас то, что разделяет меня и товарищей. В общем-то, это злое начало, и это уже великая вещь, потому что мы получаем потребность в молитве, молиться, просить Творца, чтобы Он занимался нашим желанием получать ради получения. Как Он может это сделать? Только Он это может сделать.
0: Вот и все. Лыхаем. Все закончилось. Лыхаем, друзья.
1: Перейдем к следующей части урока. Перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте все! Мы сейчас собрались изучать Птиху, введение наук Каббала. Мы будем сейчас изучать очень основной, фундаментальный урок о четырех стадиях прямого света. Там мы пройдем все эти пункты. И вместе будем учить с Равом эти четыре стадии. Он дает очень хорошее объяснение о каждой стадии. В конце урока мы захотим вместе, все вместе, построить эти четыре стадии прямого света, объяснить товарищам между собой, что это такое. И сейчас каждый во время урока записывает себя какие-то ощущения, один, два, три, какие-то. И в конце этого урока мы будем вместе запишем и выясним и перейдем к вопросам-ответам. Давайте послушаем урок.
2: Мы читаем введение в науку Каббала. Пятый пункт. Снова введение в науку Каббала. Пятый пункт. И поэтому необходимы четыре стадии в имени Авая, которые называются Хохма, Бина, Тиферет, Малхут.
0: Почему это необходимо? Он говорит, что свет выходит от Ацмуто с помощью первичного желания, называемого Ришмиайн. Как это желание становится с творением? Он говорит, что распространение света и уход его делает клип попригодным для использования. Есть устремление к этому свету. Должно быть здесь какая-то серия действий света над желанием, чтобы это желание начало устремляться к свету. И это устремление определяет форму кли. Поэтому необходимо четыре этапа. Не знаем с самого начала, что это четыре. Но после того, как мы постигаем это, видим, что это происходит именно так. Что есть четыре этапа, которые называются Юткей и Вавкей, с помощью которых формируется кли. В каждом желании, которое раскрывается у нас, мы должны верить, мы не знаем, мы еще не чувствуем этого, но мы должны в конце концов это раскрыть. Мы, по крайней мере, должны верить. Нам стоит, да, быть в таком понимании, что есть у меня, если есть у меня какое-то желание, то это приходит уже как четвертая стадия света, который воздействовал на меня и раскрывается в этом желании. И что он хочет уже от меня, это уже вопрос. Как он хочет, чтобы я отреагировал на то желание, которое он во мне произвел. Но, несомненно, нету желания без четырех стадий света в нем. Ты понимаешь? Неважно, какое желание. Все приходит с помощью света. И важно, как мы реагируем на него. Как мы должны отреагировать, чтобы обратное действие было для того, чтобы прийти к свойству корня, к точке Юд.
2: Первая стадия называется Хохма, и в самом деле содержит в себе все творение, свет и кли. Ведь в нем огромное желание получается всем светом, в нем, который называется свет Хохма, свет мудрости, свет жизни, поскольку весь свет жизни в создании облачен в его кли. Однако это первая стадия, Алеф, считается еще полностью светом. А кли в нем практически не проявлено, поскольку перемешано со светом и отменяется в нем, как свеча перед факелом.
0: То есть свет, который строит кли, он строит кли в точности, как он сам, он контролирует этот кли в стадии алиф за счет того, что построил ее и наполнил. То есть кли свойства алиф, алиф подходит к величине этого света. И только обратно от него. Так построило было светом. И желание в стадии алиф творения это желание единственное, какое, которое создал свет. Все остальное — это уже результаты в присутствии этого света в этом желании. То есть стадия алиф — это единственное, что вышло из стадии шореш. Кетер создал стадию алиф. То, что потом произошло, это уже алиф, которая начала впечатляться от света, который находится в ней. И так происходят всякие метаморфозы, изменения. Что там происходит? Но на самом деле со стороны света приходит только одна стадия, одна форма, стадия алиф, первая стадия.
2: После нее идет вторая стадия, стадия бет. И потому что кли хохма в конце...
0: Это уже кли, мы говорим. После стадии алиф мы говорим уже, что это кли со стороны желания.
2: Усиливается в стремлении уподобиться Высшему, что в нем я и пробуждается желание отдачи Создателю, согласно природе света, внутри него, целиком и полностью отдачи. И тогда, благодаря этому желанию, которое пробудилось в нем, продолжается к нему от Создателя новый свет, который называется свет Хасадим, и впоследствии оно полностью освобождается от света Хохма, которым его наполнял Создатель, давал Создатель, потому что свет Хохма может быть получен только в свое кли, что представляет собой огромное желание получать во всей своей полноте. И таким образом свет и кли во второй стадии бет полностью отличается от первой стадии алиф, потому что кли в ней — это желание отдавать, а свет в ней — свет Хасадим, то есть свет, вызванный силой слияния создание с Создателем, потому что желание отдавать приводит его к подобию по форме с Создателем. А подобие по форме в духовном — это слияние.
0: То есть из действия света в желании получать, желание получать хочет уподобиться свету. Это просто результат действия света в желании получать. Свет, как дающий, влияет на желание получать таким образом, что превращает его в подобное себе. Это свойство большого отпечатать в малом свою форму. И кли устремляется быть как свет. Оно может это сделать? Может быть, влияет на это? Хочет отдавать, да? Но может ли? Нет. Что значит кли стадии бет хочет отдавать? Если Творец создал желание наслаждаться, желание получать, то что тогда, что значит, что оно хочет отдавать, хочет наслаждаться от того, что отдает? Что значит бина, вторая стадия? Она обратно первой стадии. Что изменилось не само желание, не суть желания, а изменилось то, от чего наслаждается. От чего наслаждается? Сначала наслаждался, но как от того, что чувствовала в себе свет. А сейчас наслаждается, но наслаждается от того, что чувствует, что хочет уподобиться свету. И наслаждение остается наслаждением. Только форма изменяется. Прежде я наслаждался от того, что что-то находится во мне, а сейчас я наслаждаюсь от того, что что-то находится в нем. Но я наслаждаюсь. И от того, что я чувствую наслаждение от того, что я определяю, что находится во мне, от чего я наслаждаюсь, я называюсь более, мое желание более сильное, И я определяю, я участвую в этом. Я определяю, от чего я наслаждаюсь.
3: То есть
0: материал желания получать остается. Вторая стадия. Мы говорим желание отдавать. Же это желание отдавать наслаждается. А то не будет нам о чем говорить даже.
3: Так чего?
0: Ну, подумайте. Это немного исчезает так. Но надо... После нее приходит четвертая стадия, то есть недостаточно, что он хочет уподобиться свету и чувствует, что хочет дать, хочет дать и от этого наслаждаться, раскрывается здесь снова хиссарон.
3: А хиссарон азе?
0: Этот хиссарон, который подобен свету. Как может быть, что оно подобно свету и недостаточно? Что может бы еще не хватать?
2: А после того, как заполняется светом хасадим без хохмы, и свет хохма — это главный смысл Создателя. Поэтому вторая стадия в конце пробудилась и пробудила близко свету хохма в свете хасадим, что в нем. И вот это вот пробуждение заново пробудило определенное желание получать как в третьей стадии. И свет в ней называется свет хасадим при свечении хохма. А главным образом это свет хасадим и меньшая часть — свет хохма.
0: Непонятно, чего ему не хватает. Вдруг чувствует, что не может жить без хохма после того, как все уподобилось Творцу. А что там? После того, как все стало подобно Творцу, почувствовала, может быть, внутри себя, что если оно подобно Творцу, если отдает, хочет отдавать Творцу, в чем же можно отдавать? Чем же можно отдавать Творцу? Отдавать тем, что будет получать от него. Потому что Высший хочет дать. Тогда он возвращается к тому, что получает. То есть в третьей стадии снова пробуждается то же желание, что и в стадии Алиф. Возвращается в то же желание, которое создал Творец. Потому что он хочет выполнить то, для чего создал его Творец. Но уже само по себе. То есть в стадии Бет, оно становится подобно кетеру, а в стадии гимель подобно хохме. Но оно становится подобно кетеру в бет, и оно становится подобным хохма в стадии гимель. Как творец кетер создал желание получать в стадии алиф, так творение, подобное кетеру в стадии бет, творит, сотворяет желание в стадии гимель, как в стадии алиф. Оно возвращается к действиям Творца, повторяя действия Творца. И что из того, что повторяет действия Творца, тогда оно начинает понимать, исходя из этого, кто это Творец. От действий твоих познаю тебя. То есть он сделал то же действие и начал чувствовать, на каком уровне находится тот, кто совершает действие отдачи, действие творения. И тогда, после этого,
2: А после этого приходит четвертая стадия, потому что Кли третьей стадии в конце пробудила, чтобы продолжить свет Хохма в полной мере, как было в первой стадии, Алиф. Получается, что это пробуждение представляет собой стремление в размере желания получать, как в первой стадии, и еще дополнительно к нему.
0: Это очень важно, дополнительно к ней. То есть начинает чувствовать наслаждение, которое есть у Творца, так как он создал кли и наполнил. Это значит прибавка к нему. То есть он совершил то же действие, что и хозяин, который угощает кого-то. Он чувствует, насколько это наполняет, насколько это высоко, насколько это безгранично, насколько это дает наполнение и наслаждение от того, что ты даешь. А перед этим оно не знало, что это настолько великая вещь. Это называется прибавка к нему, то, что оно раскрыло. То есть, что есть больше того, что есть кли и свет.
2: Потому что сейчас он уже рассталось с этим светом, и свет Хохма не облачен в него. И оно теперь страстно стремится к нему. А потому устанавливается форма желания получать во всей своей полноте. Ибо после распространения света и его исторжения оттуда устанавливается кли. Когда вернется потом и снова получит свет, кли уже будет предшествовать свету. И поэтому считается эта четвертая стадия далит законченным кли. И она же называется Малхут.
0: Является ли свет, который был в стадии Алиф, раскрылся ли он полностью в стадии Алиф? Или сейчас он только раскрывается в стадии
3: Далит?
0: Что раскрывается в стадии Далит? В стадии Далит раскрывается отношение к свету, да?
3: Угила,
0: которая, когда она раскрыла, что такое свет и что такое кли с точки зрения Творца. И это называется, что у него сейчас есть устремление, и что к свету Хохма. Стремление к тому, чего не было и не могло прийти со стороны самого света, то, что развилось со стороны творения.
3: Дворима муким.
0: Это глубокие вещи.
3: Ну,
0: что делать? Насколько понимаем, мы это понимаем. Да.
2: Отношение к свету Хасадим. Но свет Бина, это ведь тоже по сути Хохма. Так в чем тут? Ведь суть света Бины, это ведь свет Хохма.
3: Бина за этим Хохма.
0: Бина, это, собственно, Хохма, так написано. Потому что ты не можешь совершать действия Хасадим, действия, если ты не основываешься на хохме. Почему у тебя хесед? Почему? Что тебе есть давать? Ты говоришь, мне не нужна хохма, и тогда видят, что ты в хасаде. Мне ничего не нужно в этом мире. Ты говоришь, это хафец хесед. А что такое? Ты знаешь, что есть в мире, что ты ничего не хочешь? Если у меня есть все, что есть в мире, это мое, и я над этим говорю, мне ничего не нужно, заберите это у меня, это называется, что я хафец хесед. Но если у меня ничего нету, как может быть, что я хафец хесед? Несмотря на то, что у нас есть другой пример. И хафец хесед, кто живет в лесу там, у него просят, давай рубашку, это можно, она может помочь дочери царя. Сказали мудрецы, что если она оденет эту рубашку от хафец хесед, то она выздоровеет. Это намек на Малхут, который с помощью этого исправления может выздороветь, да, это дочка царя. Мелех — это Кетер, а Бат-Мелех — Малхут. Она она смертельно больна, если она получит облачение Хафецхесед, она может выздороветь. В этом суть этого рассказа. Так он говорит, Хафецхесед, я бы с радостью дал, но у меня нет рубашки, у меня нет облачения, потому что он не чувствует, что это его облачение. Нет у меня, это я. И если дочь царя захочет действительно получить это как облачение,
3: она
0: придет к работе со своим усилием, то она сможет раскрыть, что можно получить все, что он есть у него внутри, как облачение на себя, и выздороветь при этом, и продолжить работу, и прийти к слиянию. Что я хотел сказать? То есть бина — это, собственно, хохма. Внутри нее есть хохма, желание получать от стадии алиф. И облачает на себя внешнюю форму отдачи, иначе не может быть. Да?
2: 4 стадии. Что там в каждой стадии?
0: 4 стадии прямого света находятся во всем, что есть в реальности. Что значит реальность? Есть реальность такая, есть другая. Разные реальности. Наша реальность, которая называется надуманная, иллюзорная, ненастоящая. У нее нет связи с источником. И нам кажется, что это существует. Кажется. Тогда есть здесь 4 стадии. Желания нет. Нет. Нет связи со светом, мы не раскрываем это. Наша реальность, о которой мы говорим, о которой говорят каббалисты, это реальность, которая начинается с духовных желаний относительно Творца. Там, да, если это относительно Творца, тогда он находится сначала, а я в конце, и отраженным светом я нахожусь сначала, а он в конце. Так говорится о желаниях к нему. То есть уже духовной лестнице. А в этом мире, когда у меня приходит какое-то желание, это хорошо сказать, что это связано с Творцом, и он вызывает во мне это желание, и я должен отреагировать на это. Это называется работа по подготовке. Это как детям дают какие-то модели, какие-то игрушки, чтобы они играли, сломали, что-то делали, учатся. Но не то, что в этом есть 4 стадии, и там действует свет, пока не приходит к моему желанию. Ты можешь спросить тогда, но все-таки, если я чувствую, что это существует в моих ощущениях, это каким-то образом все-таки существует, это существует в форме, которая называется надуманная иллюзорная реальность. Существует или нет? Да, существует в моем воображении. А затем, пока существует воображение, это существует. А что это за воображение? Что это за кли? Это называется 5 органов чувств. Но это только органы чувств. Это как Кетер Хохма бин Азрамит Малхут, там находится материал, да, материал, который хочет насладиться. Он существует или надуман? Да, это материал, который существует в моем воображении. Он относится к Творцу? Нет. Он приходит как результат от него? Нет. Потому что результат от него — это уже ступени лестницы. Мы находимся на ступенях лестницы сейчас? Нет. Так эта реальность относится к Творцу? Он создал ее? Нет. Это как копия. Мы находимся как, мы просто как копия последней духовной ступени.
3: Бирухониют зело немца.
0: Отпечаток. В духовном это не существует. Почему? Как Творец начинает творение от света, от смуту, и ту ступень, которую мы не постигаем, и приходит ко всему творению сверху вниз, так и мы вышли из всего этого творения, с самой нижней ступени, отключенной вообще от всего творения, мы как от смуту вверху и от него приходит все, так и мы находимся внутри себя здесь внизу, и из этого состояния мы можем зайти в творение, на эту лестницу. Но Творец сверху на этой лестнице, а мы внизу этой лестницы. Он не зависит от этих ступени, и мы не зависим, не связаны с ними. Да.
2: Мы говорили, третья стадия хочет уподобиться Творцу. Почему там только немножко хохмы? Что значит уподобиться?
0: Уподобиться, значит, я уподобляюсь ему.
2: Ну, свет хохма. Немножко.
0: Немножко это называется, просто возвращается к стадии алиф, как это написано. Пожалуйста, мсье чтец. Ты в надуманной своей реальности, да? Пожалуйста.
2: Шестой пункт.
0: Нет, он хочет, чтобы ты нашел, где написано, что желание получать в стадии гимель, это как стадия алиф.
4: Это в...
2: Читаем про третью стадию. После нее идет третья стадия. И это, после того, как свет внутри создания уменьшился до стадии света хасадим, совершенно без хохма, а известно, что свет хохма является основой жизненной силы в создании, поэтому вторая стадия в конце пробудилась и продолжила в себя определенную меру света хохма, чтобы светить внутрь света хасадим в ней. И вот это пробуждение снова продолжило определенную часть желания получать, представляющую собой новую форму кли, что называется третьей стадией гимел или тиферет. А свет в ней называется светом хасадим со свечением хохма, потому что основа этого света — свет хасадим. А меньшая его часть — свет хохма.
0: То, что в кли в основном хасадим и немного хохма, это говорит о том, что он берет, не берет немного от хохма, он берет, оно берет все, всю стадию. То есть все желание, которое было в стадии алиф, возвращается в, уже в стадии гимель.
2: А что это значит? Небольшое.
0: Небольшое это относительно... В стадии гимель есть весь ор хасадим со стадии бет, который притягивает свет хохма из алиф. Но так как бет определяет, она хочет сделать это ради отдачи, поэтому это называется, что алиф в ней в малой степени. В основном это хасадим и небольшая часть хохма.
2: А что значит, что основа жизни и создания — хохма? Так это же энергия, что-то ж тут нужно. Что особенного в этой стадии?
0: Особенно в этом стадии в том, что творение понимает, что свет хохма — это свет жизни в нем. И для того, чтобы что-то отдавать, оно должно наслаждаться. Ты понимаешь это или нет? Да? Если ты хочешь сделать что-то хорошее маме, она берешь, то, берешь то, что она тебе приготовила, кушаешь это, так скажем, получаешь, и показываешь, в каком наслаждении ты находишься. И этим ты даешь ей наслаждение, да? Потому что когда творение делает такие вещи, оно чувствует, какое наслаждение пробуждается в Творце. И делает это исходя из того, что в стадии Б находит, находится в подобии с Творцом и понимает, что такое отдавать, от действий твоих познаю тебя. Как может сделать это действие подачи Творцу? Тем, что оно наслаждается, чтобы насладился Творец, и тогда начинает чувствовать это величие Творца. Невозможно выйти из себя и облачиться в Него. У тебя есть возможность сделать то же действие, как бы, как и Он. Но ты должен наслаждаться. Это то, что хочу сказать. Ты обязан наслаждаться. Без того, что ты наслаждаешься, ты не доставишь наслаждение Ему. Без того, что ты намереваешься дать Ему наслаждение, и когда ты наслаждаешься, тогда это клипа. Должно быть сначала бина. У нас это называется сначала мы приобретаем высшие знания, а затем заходим в знание уже, да?
2: Что-то тут кажется как бы изначально. Этот процесс произошел без выбора того, что просто обязан притягивать.
0: Все процессы обязаны происходить.
2: Все как бы...
0: Все приходит как результат действия света в кли. Нет здесь ничего в этом пути, которое, что приходит от какого-то непредвиденного решения. Нет такого в духовном. Вообще в творении. Как ты можешь сказать, что есть что-то, что не находится в свете, который распространяется от Ацмуто? Этого не может быть такого. Откуда? Где это существует? Откуда оно приходит? Есть еще какое-то пространство, откуда приходят какие-то свойства. Если есть источник, из которого выходит творение, ну все, это определяет все. Нет, здесь что-то происходит новое. Они что же новое? Откуда? Как новое? То, что не было раньше, что что-то ничего не сформировало его. Этого не может быть. Нету здесь логики. Да.
2: Трудно воспринять вообще самостоятельность творения.
0: Нету самостоятельности у творения, ничего не надо понять, нет вообще вопроса.
2: Но как же, как он отделяется? Появляется же самостоятельность, независимость?
0: Сейчас у нас есть такая иллюзия, что есть самостоятельность, нужно оторваться от этого. Творение. У творения есть иллюзия, что есть самостоятельность.
2: То есть отделился от Творца как бы, да, как бы. И кажется, да, что вот творение, он отделился от Творца, но не отделился.
0: Что значит не отделился? Он чувствует, что отделился. Мы говорим не относительно Творца, мы говорим относительно творения, исходя из его постижения. Шестой пункт.
2: И вот эти вот четыре стадии, это является сутью десятью сферот, различаются в каждом создании, в каждом творении, как в общем и целом, то есть в четырех мирах, так и в самых мельчайшем элементе действительности. Пхина Алиф называется Хохма или Мир Ацилут. Пхина Бет называется Бина или Мир Брия. Пхина Гимел называется Тиферет или Мир Яцера. Пхина Далет называется Малхут или Мир Асия.
0: Это значит, что мы должны действительно понять это простым очень образом. Свет создает кли, первую стадию, и это свет, это шорыш, корень. И здесь, конечно же, находится внутри этого корня желание получать как сущее из ничего. И нету ничего больше, чем стадия алиф. Нету больше. А все, что происходит дальше, это когда стадия алиф реагирует на свое прежнее состояние и стала стадией бет. стадия Б реагирует на состояние, становится стадией Гимель, которая реагирует на состояние, становится стадией Далит. И все. А в Далит уже все заканчивается. Свет прошел через все эти стадии и пришел к концу. Что значит концу? Когда стадия Далит, это все то, что может Творец извлечь из творения. Это окончание всего. Поэтому всю эту реальность включает в себя эту вот систему, которая сама по себе для того, чтобы раскрыть себя, разделяется внутри себя, затем на всякие составные части. Кто разделяется? Это стадия Далит последняя.
3: Около этого предпхинот.
0: Или все стадии остальные. На самом деле стадия Далит. Она затем
3: Митхалекит.
0: Затем разделяется
3: Ле
0: на
3: Шореш Алиф Бет
0: Гимель. Шореш Алиф Бет Гимель и Далит.
3: Шореш Алиф Бет Гимель за тхунот шелифанея.
0: Шореш Алиф Бет Гимель — это стадии, которые, это свойства, которые перед ней называются первые девять сферот, а сама по себе называется Малхут. И тогда в этой стадии Далит есть состояние, которое называется Эйнсов, бесконечность, а затем сокращение первое, а затем экран, а затем разбиение, а затем окончательное исправление.
3: Ну, Никра Ванере.
0: Ну, прочтем и поймем.
2: И выясним эти четыре стадии, действующие в каждой душе. Ведь когда душа нисходит из бесконечности Творца, приходит в мир Ацилут, это первая стадия души. Там еще она не называется именем Нашама, потому что имя Нашама указывает на то, что у нее есть какое-то отличие от Творца, Создателя. И благодаря этому отличию она выходит из бесконечности, приходит к некоторому проявлению своей самостоятельности.
0: Он не говорит нам, что такое нишама, да? Он не сказал нам ничего. Он сказал, эти четыре стадии, действующие в каждой, во всей системе сверху вниз, и эти четыре стадии находятся в любом творении, в любой части, о которой мы сможем говорить. Потому что невозможно говорить только как о стадии Далит, которая окончательное свойство желания. А до этого мы говорим о трех первых стадиях. Трех предыдущих стадиях. Что значит три предыдущих стадиях? Предыдущих стадий Далит. Мы даже не говорим о предыдущих стадиях. У нас есть стадия
3: Шореш.
0: И то, что между Шорешем и Далит. И
3: Далит.
0: То есть
3: Бен Шореш ли Далит за кешер.
0: Между Шореш и Далит — это связь.
3: Кешер бенеем.
0: Связь между ними. Дальше.
2: А до тех пор, пока у Шейн там нет формы кли, нет ничего, чтобы отделяло бы ее от Ацмуто до такой степени, чтобы она стала способной называться собственным именем. А мы уже знаем, что первая стадия кли совершенно не считается кли. Целиком, полностью отменяется перед светом, как сказано о мире Ацилут, что весь он является полностью божественным. То есть он и свет в нем, и источники едины. И даже души остальных живых существ, когда они проходят в мир Ацилут, считается, что они еще слиты с Ацмуто, с Творцом.
0: То есть души спускаются от бесконечности. На это соответствует корню, шорыш.
3: Эйнсов.
0: Бесконечность. Адам Кадмон. Адам Кадмон.
3: Брия.
0: Ацелут, Брия, Ицера и Асия.
3: Кен.
4: От Зайн.
0: Да.
2: Седьмой пункт. В мире Брия уже правит упомянутая вторая стадия, бет. То есть кли желания отдачи. Потому когда душа нисходит и приходит в мир Брия, обретает форму кли, имеющейся там. Тогда он уже определяется названием, именем Нешама. То есть она уже вышла, отделилась от Ацмуто и теперь может называться своим собственным именем Нешама. Однако кли — это очень чистое, тонкое, поскольку по форме своей подобно Создателю и потому считается полностью духовным.
0: Да.
2: Восьмой пункт. В мире Яцера уже правит третья стадия, которая немного содержит в себе форму желания получать, и потому, когда душа спускается, распространяется, приходит в мир Яцера, обретает это кли, она уже выходит из духовной стадии нешама и называется уже руах, так как здесь ее кли уже перемешана с небольшим авиютом, то есть небольшим желанием получать имеющееся в нем. Однако пока это все равно еще считается духовным. И мы, потому что мера авиюта тут недостаточно, чтобы отделить его полностью от Ацмута, и чтобы оно еще называлось телом, существующим самостоятельно. Девятый пункт. В мире же Асия уже управляет четвертая стадия, далет, которая представляет собой законченное кли огромного желания получать, и потому достигает состояния полного отдаленного от Ацмуто в качестве самостоятельного тела.
0: Различие между душами в корне и божественностью и самой по себе душой и руах и гуф, разница между ними — это в величине желания получать. Верно? Как он говорит? Пока не приходит и не полностью не приходит к состоянию, которое раскрывается больше желание получать, огромное желание получать. Да.
2: Почему он пишет тут, что распространение сверху вниз души все равно остаются в слиянии с Творцом? Почему мы же говорим о Ацмуто, вообще? Невозможно никак определить его, невозможно.
0: Ну, так говорят, ты прав, что он использует свойство слова Ацмуто как что-то неопределенное, непостижимое. Дело в том, что... Сейчас я найду слова. Мы не можем постичь души, души, которые в слиянии с Ацмуто, это они не вышли уже в самостоятельность. Желание получать в них еще не раскрылось. И... Поэтому так мы говорим, как бы не вышли из Ацмуто, потому что они раскрыты нам, мы еще не можем различить их. Ну, пока что так.
4: Да.
2: Со слов «свет в нем» называется. А свет в нем называется «нефиш», что указывает на свет без собственного движения. И знай, что у тебя не существует в реальности малейшего элемента, который бы не состоял из всех абеа.
0: Да.
2: Десятый пункт. И вот мы находим, что вот это нефеш, что является светом жизни, облаченным в тело, исходит как сущее сущего напрямую за цмуто. И проходя через четыре мира абия, она все больше и больше отдаляется от света лика Творца, пока не достигает клипы, назначенного для нее, что называется телом, гуф, тогда это кли считается принявшим свою окончательную желаемую форму. И несмотря

0: То есть он говорит о нефеш, которая есть внутри этого гуф тела. Это свет нефеш, как она проходит и напрямую за цмето, проходит четыре мира бия. Это уже не нефеш, там уже света хида хая нешама. Мы должны понять, что говорится о светах и келим, которые спускаются сверху вниз до самого низкого места, как он говорит затем, с помощью Торы и заповедей. Тора — это свет, а заповеди — это желание, когда исправляется с помощью света, исправляется желание.
1: Аз магия кетуцамизе.
0: Тогда приходит как результат этого
1: мацав
0: к состоянию
1: шельдвикут.
0: Состоянию слияния.
1: Визе анахну мисаймим это шиур во время.
0: И на этом мы заканчиваем урок и переходим к третьей части.
2: Алидеаор метакенет арецонот.
3: С помощью света исправляет желание. И как результат этого приходит в состояние слияния. Так вот мы хотим, чтобы это произошло в нас сейчас. И хотим, чтобы наша учеба была бы занятием к лучшему. То есть принесло бы нам свечение свыше, с высшими свойствами, как света, свойства отдачи и любви, чтобы облачились в нас, жили бы в нас и подняли бы нас из этого иллюзорного мира в мир истинный, к нашему корню. Для этого каббалисты рассказывают нам, что происходит в высших корнях, для того, чтобы в нас возбудить желание посредством изменений наших внутренних свойств. Так вот мы перескакиваем теперь из иллюзорного мира в основы творения, и нам имеет смысл как следует вот переживать, да, как бы усвоить этот урок, как Рав говорит, тут четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света — это базовый процесс, фундаментальный образование творения, и что потом приходит после этого, это уже результат этого процесса. То есть мы изучаем, как свет распространяется от смуту и образует для себя кли, и все в этом процессе, что образуется, оттуда и дальше это становится законом, который действует в реальности, в природе, в нас, над нами. Знаем ли мы об этом или даже не знаем этого? И нам говорят каббалисты заниматься этими высочайшими вещами для того, чтобы возбуждать на себя свет оттуда. Это вот то, что мы хотим сейчас. Говорить об этом, вместе помогать друг другу, сформировать эту картину. И в процессе разговора и картины, и разума, чтобы наше сердце устремилось к тому, чтобы мы удостоились познать. Из действий твоих узнаем тебя, чтобы мы удостоились повторять действия света, действия отдачи, и узнали бы его, да, как что живет в нас, как активная часть в объекте.
0: Давайте вместе будем этим заниматься. Давайте я используюсь чертежом. Есть здесь чертеж Рава. Давайте вместе сейчас. Где микрофоны? Покажите. Вот, есть еще, отлично. Все, у кого есть микрофоны, вы постараемся, давайте быть более активными вместе. И наши друзья из мирового кли, товарищи, мы начали сначала.

0: Шореш.
1: С стадии Шореш.
0: Мипхинат Шореш.
1: От стадии Шореш из нее происходит стадия Алиф. А что такое стадия Алиф? Да, мы вместе. Пожалуйста.
2: Тот, кто получил право выступить, берет микрофон, встает и пожалуйста.
1: Стадия Алиф — это желание получать без каких-либо дополнений, просто само по себе желание получать.
2: Тут микрофон, это микрофон фокус группы. С какого, благодаря чему начинаем говорить о кли?
1: Еще о первой стадии Алиф, пожалуйста.
2: Мы вместе выстраиваем определение, что такое первая стадия.
1: Мы слышали сегодня, что это, собственно, все, что было создано. Каждая стадия следующая возвращается к этому. Это как бы источник всего, можно сказать. Да, пожалуйста, Рахамим.
2: Первая стадия — это сущее из ничего, потому что Творец создал ощущение, ощущение того, что это есть. Первая стадия — сущее нет. Еще раз. А Творец — это сущее сущего, а это сущее из ничего, творение. Единственное, что создал Творец. Ощущение он создал. Это называется душой. Первая стадия — творение. Называется все, что существует. Существует только первая стадия — свет хохма лыхаем. Так постараемся говорить как можно короче или словами Бааль Сулам и Рава. Как бы повторяем.
1: Рав Хамин сказал «хорошо». Собственно, это «гешмиайн» — это сущее из ничего. А что, что побудило выйти вторую стадию?
2: Из ощущения творения, свойства света в нем он хочет уподобиться ему.
1: Да, что такое вторая стадия?
2: Действует ради отдачи. То есть он хочет вернуть Творцу в силу свойства в нем.
1: Хорошо, Барух, пожалуйста. Я слышал от Рава, что вторая стадия — это тоже желание получать, желание наслаждаться, но оно хочет наслаждаться от того, что дает Творцу.
0: Гай.
1: Гай.
2: Вторая стадия — это состояние, что, несмотря на все наслаждения, которые наполняют, ей важно уподобиться дающему. А почему стадия бет имеет больше авиют, чем первая стадия? Что мы слышали от Рава? Почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая? Шауль?
3: Он сказал,
1: что она понимает, что можно больше насладиться, чем просто наполниться внутри себя. Это наслаждение плюс ощущение того, что получает Творец.
2: Кто еще добавит, Шану, почему вторая стадия имеет больше авиют, чем первая?
1: Потому что она определяет, от чего наслаждаться.
2: Что заставляет стадию бет развиваться дальше в сторону третьей стадии?
1: Герман 3. Что побуждает стадию вторую развиться в три?
2: Еще больше желания, как облачается на первую стадию и на вторую стадию. Дополнительные желания.
1: Еще. Она может отдавать, может почувствовать, что может отдавать Творцу, чтобы он получил от нее. Хорошо, а что такое третья стадия?
2: Определение. Мы вместе даем определение. Что такое третья стадия? Чего она хочет?
0: Майя, ты ахрезет, ты ерген микрофон.
1: Она понимает, что для того, чтобы отдавать, нужно наслаждаться, и тогда возвращается в алиф.
2: Сейчас товарищ сказал то, что я хотел сказать. Это состояние, когда понимаем, что единственный способ отдачи — это получать. Кстати, если товарищ сказал то, что я хотел сказать, это нормально, повторить. Мы же как бы играем с высшими корнями, чтобы свет появился. И повторить слова товарища — это очень хорошо.
1: Амир, третья стадия, она, собственно, повторяет действия Творца, действия их «познаю тебя». Да, пожалуйста.
4: Рав decía que se da cuenta que no puede vivir sin el Creador.
2: Рав сказал, что он обратил внимание, что он не может жить без Творца.
1: Это свет хасадим.
2: Есть у тебя свойство хасадим, которое хочешь быть в отдаче, но ты получаешь разрешение.
1: Если это ради отдачи, почему это? Тогда.
2: Ну так это маленькое еще. Это еще не все желание получать. Это только часть желания, на которую ты делаешь расчет и давать наслаждение Творцу.
1: Хорошо, кто-то еще хочет добавить?
4: Я
2: только слышал, что он использует все свое желание получать, но все равно, что в нем властвует, это все-таки вторая стадия желания отдачи. То есть использовать, хотя использует и всю первую стадию, но желание получать еще. То, что там правит, это все-таки вторая стадия. А что чувствует третья стадия в конце? Что чувствует третья стадия в своем завершении?
5: Кен, геверет Шелли, бевакаша.
1: Пробуждается в ней желание продолжить тянуть свет хохма.
0: Добер.
2: То, что понимает третья стадия, что желание Творца не реализуется полностью, потому что она ограничивает его, не получает все, что он предлагает. Тогда она продолжает дальше, к четвертой.
0: Гай.
1: Гай. Что такое четвертая стадия, Гай? Это свойство, это желание получать, собственно.
2: Дополнение ощущать наслаждение Творцу, наслаждение Творца, когда он дает. Это то, что мы слышали от Рава, то, что касается стремления.
1: Что это предшествует хисарону к свету. Еще об устремлении.
2: То, чего не может прийти от самого света, а идет со стороны творения.
1: Да, Рав сказал, что в стадии далет раскрывается отношение к свету. Там раскрывается, что такое свет, что такое кли, И это называется, что сейчас там есть устремление.
2: Мы хотим сейчас продолжить общее выяснение с помощью вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, руки поднимайте. Мы стараемся проникнуться вопросами товарищей, которые идут от внутреннего хиссарона, быть подобными Высшему Свету, получить силу свыше, чтобы сейчас это действовало. Поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста.
1: Для того, чтобы было у нас определенное отношение, сначала птихи мы слышали, что есть.
2: Нет, в процессе учебы мы будем погружаться уже как бы в определение миров Ацилут и Брия, и тогда вот эти названия миров, поэтому называются Ацилут, это создание, Брия, сотворение, а Яцира — это то, что производится, Асия — то, что делается. На этом уроке нам очень важно держаться урока, потому что все продолжение названий и имен, как это будет называться, миры, и парцуф, и сферот, все. Это разные названия тех состояний, которые проходят в четвертой стадии. Бай Сулям в конце концов нас привел к четвертой стадии. Можно показать чертеж? Смотри, что он говорит.
5: Видно, да?
2: Вот у нас тут четвертая стадия. Это результат этого процесса четырех стадий прямого света. Заканчивается тем, что есть четвертая стадия. И теперь, кроме нее, дальше не говорится ни о чем больше. И если существует где-то что-то, это всегда четвертая стадия. Что будет происходить с ними? Состояние, когда оно наполняется светом, называется миром бесконечности. Потом принимает решение сделать сокращение. Будет называться миром сокращения. Потом Амасах, экран, добавляет намерение отдачи. Потом разбиение. Потом исправляется, и все эти названия, творения, созданий, творений, это в соответствии с тем, как распространяются эти миры. Ацилут, Брия, Исра, Сия. Еще вопрос, пожалуйста.
5: Ави сделал
2: такое усилие, вся группа Хайфа приехала сюда. Какое вообще впечатление они нам дали?
1: Мы учили, что стремление — это кли.
6: И
1: свет находится в абсолютном покое. Откуда я получу это стремление? Это самый интересный вопрос. Какова разница между алиф и далит? Потому что в алиф как раз есть это желание, которое получает. Оно есть весь свет, и оно притягивает свет. А в далит то же самое. Но стремление — это, собственно, что дополнение, которое приходит со стороны творения, то есть оно строит отношения между кли и светом, который приходит, потому что так как создается это отношение, есть ощущение, что такое кли, что такое свет, и насколько оно стремится, то есть это устремление к свету, когда оно хочет получить величие Творца.
2: А товарищи могут помочь мне получить стремление?
1: Нету другой вообще возможности. Ты можешь получить это только от группы, только от товарищей. Раф это сказал у нас сейчас на уроке.
0: Турция? Турция и хан.
7: Туда. Кишинах кендини онун атмурда олдун истедер.
1: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
2: Как человек может почувствовать, что он находится в Ацмуто?
5: Бенадам ло маргиш
2: Человек не чувствует ничего из этих ступеней лестницы, как Рав объяснил. Рав объяснил, сказал, что Ацмуто находится еще до этой лестницы. А еще можно сказать, что мы, с другой стороны, в нашем иллюзорном мире, мы сами по себе тоже типа Ацмуто, только с другой стороны, тоже вне этой лестницы, если я правильно понял то, что сказал Рав. Как человек может ощутить? Рав сказал, что сейчас мы вообще ничего не ощущаем. Вообще у нас речи нет. Мы вообще еще не на карте. Есть карта вот этих всех ступеней, пролетов, где там есть света, келим, разных уровней, а мы вообще не на этом поле жизни, мы еще не существуем. Можно вообще что-то ощутить? Как мы сможем обрести это первое кли, в котором будет первый свет жизни? Это называется родиться в духовном состоянии. Что нам надо, чтобы родиться в духовном состоянии? Выстраивайте из себя духовный парцуф. Как строится духовный парцуф? Мы это учим в учении 10 сферот. Что мы учим? Что парцуф — это то, у кого есть рожь. Рожь святости. А что такое рожь святости? Делает расчеты на отдачу. Так вот, нам нужно, как сказал Рави, получить стремление к духовному развитию, то есть обрести свойства отдачи любви от товарищей. И Творец тоже дал такое стремление, поэтому мы это берем у товарищей. И как учит нас Рабаш, что мы объединяемся, чтобы усилить стремление, чтобы влюбиться в Творца всей силой, да, чтобы ни день, ни ночь не оставлять нас, только лишь уподобиться Ему. Когда у нас будет такая мощная страсть, которая захватит все наше существо, это будет называться, что у нас возникнет молитва, а она возбудит свет свыше и выстроит в нас и сокращение, и экран, и отраженный свет породит в нас рожь, расчет на отдачу. Когда это будет, мы сможем работать на этом поле жизни, выйти на эти ступени лестницы, получать определенные порции высшего света, чтобы доставлять ему наслаждение, почувствовать хозяина, того, кто он приготовил, почувствовать его любовь. Что Рав объяснил, да, при развитии второй стадии в третью? Это как мать. Мать, которая приготовила тебе с любовью, а ты не можешь сидеть перед ней, ничего не взять от нее. Это не называется, что ты даешь ей. У нас нет другого, других келим, кроме как желание наслаждаться. Тогда что такое построить духовный парцуф? Вопрос. О чем я хочу наслаждаться? Какое высшее наслаждение, самое возвышенное, от отдачи, как ты в отдаче. И чем больше будем приближаться к этому и молиться об этом, и отработаем это в нашей лаборатории, в десятке, так мы возбуждаем света, которые выстроят в нас это на практически. Тогда ты почувствуешь Ацмуто? Нет постижения в Ацмуто. Но свет, который постигается от него, во внутренних келим, которые будут
6: соответствовать.
1: Мы учили на уроке, что вторая стадия хочет стать кетером, а гимель хочет быть хохма. А далее чего хочет? Вторая стадия хочет подобиться, да.
2: Не, она хочет отдавать, как он в отдаче. Третья стадия хочет быть как хохма. Нет, хочет быть как первая стадия, да? Так в конце у нас есть третья стадия. В третьей стадии в конце есть, да, хохма. Потом появляется четвертая стадия, новое желание. И чего он хочет?
1: А каков корень этого желания? Что в нем внутри?
2: Мне кажется, это желание, которое вообще даже не знает, что хочет.
1: А почему оно хочет получить?
2: Я не знаю, что он хочет, поэтому спрашиваю.
1: хочет получить со всей силой все наслаждение.
2: Что это за все наслаждение? Во втором стадии он хочет быть как кетер.
1: Вторая стадия хочет уподобиться кетеру, хочет отдавать.
2: Третья стадия тоже хочет быть наполненной светом хохма, как в первой стадии.
1: И поэтому она хочет отдавать. Она берет свет хохма для того, чтобы...
2: Но она и приходит к этому.
1: Но она отдает, она берет, получает свет хохма.
2: Она же приходит к этому. А теперь четвертая стадия. Куда она хочет прийти? Что добиться? Какая цель?
1: А что делает четвертая стадия? Она включается во всех. А что, в какое решение принимает после включения?
2: Я не знаю, что такое взаимное включение. Я вообще не понимаю результата. Куда она хочет?
1: В конце концов, свойства стадия дали... Что чувствует Гимель? То, что дает наслаждение Творцу, собственно, практически, это то, что она получает. Для этого этим она дает отдачу. То есть отдает и получает как получение, как энергия для отдачи. И поэтому то, что хочет Далит, она получается всей силой. Что получает Бину, потому как хочет отдавать Творцу.
2: Ладно, непонятно. Я понимаю, что хочет получать, но не понимаю. Самостоятельное желание, но вообще ничего не понятно.
1: Хочет получать, насколько она может, потому что она хочет достать наслаждение Творцу. Это ее отдача. Это внутри. А какое свойство? Из четырех стадий отдавать это свойство стадия бет.
2: Понимаешь, что достигает бины, тогда хочешь то, чтобы было в бине.
1: Это хорошо объясняется на уроке. Посмотрите урок.
2: Не, ну хороший вопрос. Пусть он и останется, да, быть как бина. Я хочу добавить к этому выяснение, что нет. В последнем уроке ты увидишь, что Рав рисует, когда рисует Далит. Да, ей нужно две стрелочки, она хочет. Четвертая стадия — это итог всего процесса. Я хочу получать все, что ей возможно. А что возможно? Возможно получать свет, который распространяется от Творца, а можно еще и получать гораздо больше, которое она обнаружила. Это его статус. Это называется, что хочет получить все, что только возможно. Поэтому это кли, которое пригодно к действию. И уже будет развиваться. К сожалению, время кончилось, а теперь Хаим Рац, да, отчет о Шаббате. Сообщение о Шаббате.
1: Здравствуйте, друзья. Да, в субботу у нас будет очень интересное особое действие. После обеда у нас не будет обычной трансляции, как в каждый шаббат, а будет то, что мы делали уже в прошлом, будет такая региональная суббота. Будет что за такое региональная суббота? Каждый регион в мировом кли собирается внутри себя, для того, чтобы укрепиться и соединиться. Мы хотим, собственно, постоянно увеличить это объединение между нами. В этом наша цель. И наша десятка — это, собственно, основная ячейка. И мы живем внутри тела, и в теле есть разные органы. Каждый орган — это регион. Мы хотим, чтобы все тело жило, чтобы было оно здоровым. Поэтому мы уделяем время для того, чтобы построить наши регионы. Поэтому у нас есть региональный конгресс через полтора месяца в конце октября.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока будем изучать урок с Равом от 28 июля 2002 года. Статья основана на статье... Урок основан на статье «Человек не причисляет себя грешником». Но иврите... Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 158 странице. В нашем распоряжении 21 минута. Перейдем к чтению статьи, пожалуйста.
1: Человек не причисляет себя грешником. О том, что человек... не причисляет себя грешником, сказано в книге Зоар. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым хасидеям, причислял себя благочестивым, как сказано, «сохрани душу мою, ибо благочестив я». Ибо человек не должен причислять себя грешником. А если ты скажешь, в таком случае он никогда не признается в своих грехах, это не так. Но когда он признается в своих грехах, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир, даже и те, которые скрыты от него. Это не так. И он должен описать только те грехи, которые он помнит. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Конец цитаты. И следует понять. Первое. Как человек говорит о себе, что он благочестивый хасид? Ведь это уже является ступенью важности. Как же он восхваляет самого себя? Второе. Сказано, что человек не причисляет себя к грешникам. А с другой стороны, Зоар говорит, что нужно описывать свои грехи. Однако он говорит, что не требуется описание всех его грехов с того дня, как он явился в мир, а нужно описать те его грехи, которые он помнит. В таком случае, когда он описывает грехи, которые он совершил, он уже грешник. Почему же сказано, что он не должен причислять себя к грешникам? Разве есть разница, когда он говорит, что согрешил, что совершил плохие поступки, и только не говорит о себе, что он грешник? Ведь если он говорит, что он совершил плохие поступки, он автоматически говорит о себе, что он грешник. Как мы находим в словах наших мудрецов, и сказал рав Йосеф, некоего человека изнасиловали, он и другой свидетель объединяются, чтобы свидетельствовать, чтобы насильника убили. Но если насилие произошло, по его желанию он грешник. А Тора говорит, не притяни руки своей грешнику, чтобы не стать лжесвидетелем. Рава говорит, человек близок к самому себе, и человек не причисляет себя грешником.
0: В таком случае отсюда получается, что если он говорит, что согрешил, он ненадежный свидетель о себе, так как он грешник. А здесь, когда он признается в своих грехах, нужно сказать, что лишь на словах. Он называется грешником. И ты говоришь, что человек не причисляет себя грешником. В таком случае проблема остается нерешенной. Как он описывает свои грехи во время признания? И следует знать, что причина того, что они, то есть мудрецы, сказали, что человек не причисляет себя грешником, состоит в том, что человек близок к самому себе. Следует сказать об этом, ведь поскольку все прегрешения покроют любовь, в том, кого любят, нет места видеть хоть какой-либо недостаток, так как недостаток есть нечто плохое, а человек не может навредить самому себе, ибо он подкуплен любовью к себе. Поэтому человек не причисляет себя грешником и ненадежен, когда свидетельствует о себе что-то плохое, подобно родственнику, который негоден для свидетельства.
2: И
0: это следует знать, что когда человек приходит, чтобы просить Творца о том, что он хочет совершить возвращение, и просит Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он смог совершить возвращение, возникает вопрос. Если он хочет совершить возвращение, то мешает ему. Ведь выбор, совершить ли возвращение, находится в его руках. Зачем же нужно просить Творца, чтобы он помог ему совершить возвращение? А в молитве 18 благословений мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приблизь нас, Царь наш, к работе Твоей, и приведи нас к полному возвращению пред Тобой». Получается, что без Его помощи человек не способен совершить возвращение. И следует понять, почему это так, что сам человек не способен совершить возвращение.
1: И в предыдущих статьях мы объясняли, что из-за того, что Творец создал в нас природу желания получать, получилось, что это желание изначально направлено ради получения. Только потом, как мы учим, произошло исправление, предписывающее получать не ради получения, а ради отдачи. И это называется исправление сокращением. То есть до того, как нижний будет готов работать ради отдачи, это место будет пространством, свободным от света. А от этого исправления вниз нисходит правило, касающееся творений, которое означает, что до выхода из эгоистической любви человек не способен почувствовать свет Творца. И потому сначала нужно выйти из эгоистической любви, иначе на нем пребывает свойство сокращения. А чтобы выйти из природы, которую создал Творец, выйти человек не способен, поскольку эту природу создал Творец. Поэтому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы он дал ему вторую природу, то есть желание отдавать. А весь выбор, который мы относим к человеку, состоит лишь в молитве, то есть чтобы человек просил Творца, чтобы он помог ему, дав ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет совершить возвращение, он должен только попросить Творца, чтобы тот помог ему, то есть выйти из любви к себе в любовь к ближнему. Поэтому мы просим Творца, и мы говорим, и молимся: «Верни нас, Отец наш». Однако когда человек просит у Творца истинно, чтобы Творец привел его к возвращению, возможно, что только в то время, когда он чувствует, что должен прийти к возвращению. Но до того, как он пришел к решению, что он грешник, нет места для молитвы о том, чтобы он вернул его к добру. Ведь он не настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии со стороны Творца. А смысл молитв, которые должны быть приняты, состоит как раз в том, что этот человек нуждается в милосердии. Как мы говорим в молитве 18 благословений, ведь ты слышишь молитву всех уст. Но вопрос, когда народа твоего Израиля в милосердии?
0: Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всех уст, когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. Это можно сказать именно когда он чувствует, что он в большой беде, и нет никого, кто может помочь ему. Тогда можно говорить, что он приходит к Творцу просить у него милосердия. Тогда как если он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в том состоянии, в котором он находится, еще не так ужасно. Ведь есть люди, состояние которых, как он видит, еще хуже, чем у него. Получается, что то, что он молится Творцу, вызвано не тем, что он нуждается в милосердии свыше, а тем, что он хочет быть в более хорошем и более возвышенном состоянии, чем другие люди. Это называется, что он просит Творца, чтобы он дал ему жить роскошной жизнью, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он прежде всего должен видеть себя нуждающимся, чтобы ему дали жизнь более других. То есть он видит, что все живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, поскольку он чувствует себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что он нуждается в высшем милосердии не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. Получается, что тогда он просит именно милосердия, чтобы хоть как-то чем-то оживить свою душу. И тогда он кричит Творцу, ведь ты даешь хлеб голодным. Творец освобождает узников, как сказано. То есть он просто видит, что ему не хватает свойства веры, называемого хлебом. И он видит, что сидит в тюрьме, называемой любовью к себе, и не может выйти оттуда, так как только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву.
1: Ведь следует знать, что молитва относится к хисарону. А хисароном называется не то, чего у него нет, а хисароном называется потребность. И потому большим хисароном называется, когда у него есть большая потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. И, естественно, молитва его не такая большая, потому что он не так сильно нуждается в том, чего он просит. Поэтому и просьба не такая большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе плохого. Исходя из этого, можно спросить, если человек знает, что он болен, а болеть это, безусловно, плохо, и он идет к врачу, чтобы тот исцелил его от его болезни. А если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его теле, он без сомнения не полагается на него, а идет к крупному специалисту. И тот говорит ему, что нашел нечто плохое в его теле, и ему надо сделать операцию. Нет сомнения, что этот человек радуется, что он обнаружил свое зло, и он платит ему приличную сумму за то, что он нашел его болезнь. И теперь известно, как сделать его тело здоровым, чтобы он жил и наслаждался жизнью. Мы видим, что если зло случайно обнаруживается, это хорошо, как сказано выше, о болезни. Тогда нельзя сказать, что человек не видит зло в себе. Ведь когда он хочет исправить зло, зло называется благом. Получается, что тогда человек и в самом деле может находить в себе зло.
0: Отсюда можно понять слова книги Зоар о том, что мы спросили, что с одной стороны Зоар говорит, не причисляй себя к грешникам, а потом говорит, что нужно описать свои грехи. Ведь когда он описывает грехи, которые он совершил, он причисляет себя к грешникам, говоря, «Я совершил такой-то и такой-то грех». Можно объяснить это здесь иначе. То есть, когда он приходит, чтобы просить у Творца, чтобы он приблизил его, так как он погружен во зло, то есть в эгоистическую любовь к себе. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, тогда он знает, что нужно молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в милосердии больше, чем остальные люди, поскольку он сам чувствует, что он хуже них. Тогда он должен сам видеть, что зло, которое есть в нем, больше, чем у остальных людей. Иначе это называется, что он лжет, говоря, что он хуже них. Ведь сказано, близок Творец ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому, если он находит в себе зло, и тогда он сам может видеть, что у него есть большая потребность, чтобы Творец помог ему, это считается для него благом. Поэтому, когда он описывает свои грехи, это не называется, что он причисляет себя к грешникам, а наоборот, сейчас он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что находя зло в себе, он становится человеком, очень нуждающимся в Творце, а потребность называется хисароном, и нужно, чтобы молитва, которую он возносит, исходила из глубины сердца, где глубина означает, что молитва, которую он возносит на свой хисарон, не является поверхностным хисароном, а этот хисарон касается точки в его сердце. То есть все органы ощущают этот хисарон, и лишь тогда это называется молитвой.
1: Отсюда поймем вопрос, который мы задали. Как он говорит, что он благочестивый хасид? Ведь хасид — это уже ступень, поскольку не каждый называется хасидом. Как же он сказал о себе, что он хасид? И я слышал от моего отца и учителя, что он сказал, что написано «дает мудрость мудрым», но следовало бы сказать «дает мудрость глупым». И он сказал об этом, что мудрым он называется по будущему. То есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрым. Поэтому получается, что когда он сказал «благочестив я», имеется в виду, что он хочет быть благочестивым, хасид, а это называется любовью к ближнему. До этого он сказал «молитва бедного», то есть он пребывает в эгоистической любви, но я хочу быть хасидом. И потому Зоар завершает там, тогда он благочестивый хасид, ибо он пришел, чтобы получить возвращение, и он уводит себя от стороны зла, в грязи которого он пребывал до сих пор. А сейчас он прилепился к деснице Высшего, то есть к хеседу, которая простерта, чтобы принять его. А так как он прилепился к хеседу, он называется благочестивым хасид. Сейчас он пришел прилепиться к хеседу, поэтому он называется хасид, согласно будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар. И не говори, что Творец не принимает его, пока он не опишет все грехи свои со дня, когда он явился в мир. Это не так. А если он обращает желание свое на них, чтобы раскаяться в них во время признания, все остальные грехи устремляются за ними. Следует сказать, что если он молится об обществе и о корне, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, автоматически все грехи устремляются за ними, то есть за любовью к себе.
2: Лицорах, зрат Ашем,
3: потребность в помощи Творца к этому человек может прийти, если он уже раскрывает, что он нуждается в этом, что он болен эгоистической любовью к себе, ему нужно лекарство, которое называется свет, возвращающий к источнику. Тогда он может сильно просить помощи Творца.
1: Да, чтобы получить большую помощь от Творца, крик внутренний и внешний, нужно прийти к настоящему крику вместе.
3: Просьба о помощи, в общем-то, является тем кли, который ты получаешь от Творца, чтобы получить наполнение. Ты обязан просить. И тогда ты, в общем-то, возносишь молитву. И эта молитва не твоя личная, а это общая молитва за товарищей.
1: Можно начать в работе радость, которая раскрывается. То, что не достает нам в работе. Десятка. Чтобы он видел себя хуже всех, чтобы не было объяснения, почему он убегает с поля боя от молитвы.
3: Перейдем к уроку от 28 июля 2002 года.
4: Макатувкан.
1: Что написано здесь?
4: Катув пашут.
1: Написано просто, что пока человек не приходит к хисарону, чтобы его исправили свыше, его не исправляют. Он может кричать, может плакать. Пока действительно его внешний крик не доходит до его внутреннего крика или внешний плач до внутреннего плача, ничего не происходит. Нужно всякий раз углубляться все больше и больше в ощущение, которое представляется ему как плохое. Прежде всего, ему плохим кажется, что он чувствует себя нехорошо. Потом, видимо, что он теряет из-за нее что-то в глазах творений. Деньги, уважение, знания, неважно там что, пока не начинает относить это к Творцу, что это помеха, мешает ему прийти к духовному. Что это значит? Обрести будущий мир. Потом начинает связывать это с какой-то отдачей, возможно, Творцом, пока не доходит до состояния, когда уже знает наверняка, что его ощущение, которое называется «плохое», потому что это предположим просто, как он знает это и видит, когда Творец раскрывается, тогда он действительно определяет, что это так. Но потребность в этом он обязан получить действительно до этого. И пока не получит, пока не соберет все свои усилия в одну большую потребность, сколько бы он ни плакал, ни кричал, ничем это не поможет ему, кажется ему, что все это так в пространство плачет и кричит. Это неверно. Эти вещи накапливаются и действуют как причины и следствия для раскрытия всякий раз более и более глубокое этого ощущения. И так человек продвигается, то есть действительно пока не доходит до исправления, проходит очень неприятные ощущения, не видит конца им. Неприятные всякие раз, и они еще немножко лучше, немножко хуже, немножко лучше, немножко хуже, чтобы он каждый раз видел одно свойство против другого. Хорошее против плохого. И поэтому путь кажется нам очень продолжительным. Действительно, что только можно здесь сделать, это ускорить развитие. То есть, что в общем... В общем... быть более чувствительными к осознанию зла, к плохим вещам. Чтобы мы видели явление, мы сразу могли бы связывать его или со злом, или с добром, сразу против этого видели бы свойства Творца против него, потому что что есть, у нас есть противоположное, есть в свете, и чтобы это определение состояния было бы как можно более глубоким и истинным.

0: Ну, изначально эту природу, что человек не причисляет себя к грешникам, невозможно сделать это желание получать тысячу одними раз всякими возможностями, всегда оправдывает себя, всегда умеет показать себе, что не он виноват в том, что чувствует, в том, что происходит, в том, что произошло, пока не приходит к состоянию, что просто он представляется как фараон против Творца, только Творца он обвиняет, больше некого, и тогда действительно он идет на исправление. Пока человек не проходит через все египетское изгнание, к противостоянию фараону, он не доходит до выхода из Египта.
1: Да. Может ли человек ввести себя в состояние молитвы?
0: Вести себя в молитву? Не знаю, что имеется в виду, что значит ввести. Если ты говоришь о молитве, то, что написано в молитвеннике, то по стенам, по часам на стене ты должен молиться. То есть читать то, что написано. Если ты говоришь о том, чтобы человек приблизил себя к хисарону, который называется молитва, а молитва это не только хисарон, это что он судит себя и видит, насколько он противоположен цели и хорошим свойствам. Так как человек может сделать это без специальных средств? Тело, желание наше никогда не даст нам видеть что-то плохое о себе, чтобы мы искали решение для этого. Допустим, я вор. Естественным образом, я молюсь только о том, как украсть так, чтобы меня не поймали. Я никогда не буду молиться о том, чтобы мне прекратить воровать. Я всегда буду желать пользоваться своим свойством только более эффективно. Что делать дальше? Или я получу промывку мозгов снаружи. Что это свойство нехорошее, что так неправильно, что я так теряю из-за того, что общество меня пристыжает, говорит всякие плохие вещи. Они должны сказать обо мне это. И тогда я говорю, ладно, воровать нехорошо, и я как-то начинаю думать, как избавиться от этого. Но если я не получу снаружи какое-то как бы воспитание, впечатление от людей, которые важны мне, или они будут пользоваться разными другими моими свойствами, чтобы я почувствовал, что они не стоят, я буду все время воровать. Буду все время воровать. И пока меня не побьют от воровства, меня будут ловить еще и еще раз. Пока я не увижу, что мне не стоит. Или через удары. Сколько раз нужно? Ты видел когда-нибудь человека, который находится в тюрьме и снова туда не попадает? Почти таких нет. Потому что не учится, от ударов почти не учится. Это учеба очень-очень медленная. Потому что я не связываю удар с тем, что я не в порядке. Понимаешь? Это действительно нет никакой связи. Кстати, если я украл, я должен сидеть где-то и не выходить. Это какая-то глупость сделать это. Это не мера против меры.
2: И как можно тогда ускорить время, чтобы группа больше влияла?
0: Только тем, что внешне

0: А удар – это просто удар. Ну, что делать? Или дают штраф, или садят в тюрьму, или действительно бьют, или вешают, или убивают. Я не понимаю, как одно связано с другим. Потому что они договорились в обществе, что запрещается, а завтра закон этот отменится и будет разрешено.
1: Понимаешь?
0: Удар... Не, если бы удар действительно был бы связан с самим поступком, когда мы видим Творца, то мы видим, что это свойство мешает мне соединиться с Ним. И через то, что я исправлю его, изменю его ради отдачи, я в самом этом свойстве, ради отдачи, в этом кли, я соединюсь с Ним, и там я получу свет. Понимаешь? Это просто связано, связывает вместе, связано вместе в той же точке. Но удары, это просто... Поэтому мы тысячи лет находимся в этих ударах. Пока мы не приходим к какому-то развитию, и тоже без исправления. Никогда не приходим к исправлению. Человечество не исправляет себя. Каждый раз только портят. Портится, что значит портится? То есть оно ищет, как быть более таким хитрым, в уме, поумнеть и каждый раз пользоваться злом. Вот и все. Что делают все люди, которые хотят прийти в парламент, ну, правительство? Они хотят провести закон, чтобы можно было пользоваться своим желанием получать, так как они думают, что стоит.
2: И как можно сделать так, чтобы окружение влияло на меня интенсивно?
0: Ты должен искать окружение, которое будет каждый раз показывать тебе, что ты теряешь от того, что у тебя есть это свойство. Теряешь. По крайней мере, так это будет. Общество не может быть вместо Творца тоже. Но если оно бы показывало тебе, что ты теряешь в уважении, какой-то другой оценки, тоже играл бы на том желании получать, но ты бы видел, что одно связано с другим, действительно. А так у нас нет этого. Проблема в том, проблема с преступниками, что они несчастные. Если бы ты поместил бы его к психологам, и они проверили бы человека, и проверили бы, как можно подействовать на человека, чтобы действительно сделать ему страдание внутреннее, и тогда, допустим, пристыжали бы его перед всеми, если он чувствительный человек. Верно, что он там воровал бриллианты или что-то там, или в банке что-то. Но у него есть чувствительная точка такая, с его, допустим, родственниками или что-то. То ты, по крайней мере, бы сделал какое-то... Так, нет, это нет никакого вреда. Поймали. Был недостаточно умен, так меня поймали. Он не чувствует, что это не вредит. Мы должны построить общество, чтобы мы действительно видели плохой результат от использования эгоизма. Но когда Творец раскрывается, это просто, то есть ты видишь, насколько эго это отдаляет тебя в обратном, если ты исправляешь его, просто то же самое свойство, насколько именно в нем тебе раскрывается вечность, совершенство, духовность, просто высший мир.
2: Да. Получается, что желание получать не считает себя виновным. Допустим, о вине можно было бы говорить, если бы у меня была свобода выбора, если бы я действительно мог выбирать.
0: Вина — это тоже не вина. Вина, имеется в виду другое слово о выгоде. Что такое вина? У меня есть стремление, склонность воровать. Ну, так что в обществе в этом есть договоренность, что это запрещается. Ну, так что это не называется виноват.
1: Это...
0: Да, я виноват. Я действовал против договоренности общества. Ну, так что... Желание получать видит только

0: вредит или выигрывает? Что у него есть от этого? После всех вещей, может быть, стыда, еще чего-то, не знаю, разных таких, деньги, почести, знания, не знаю, выбрасывают его из общества каким-то образом. После этого расчет простой. Я выигрываю или теряю в желании? И с Творцом то же самое. Ведь все взвешивается внутри желания получать. Ну, желание отдавать, неважно. Но это из того же желания. Нет другого расчета.
1: Да. Так как мне тогда группа показывает, что я теряю? Ведь я все еще нахожусь в том же желании получать.
0: Группа показывает тебе, ты нуждаешься в группе, ты хочешь соединиться с ними, каким-то образом у тебя есть с ними эта связь и все. И тогда, из-за того, что у тебя есть связь, они могут действовать на тебя прежде всего. Их свойства, их законы, и против этого то, что принято у них.
1: И в нашем окружении тоже?
0: Любое общество, любая группа, неважно, ни на что.
1: Ну тогда невозможно ничего исправить.
0: Это исправить невозможно, но можно осознать зло относительно группы.
1: Но даже относительно моего желания получать.
0: Относительно твоего желания получать. Конечно, если ты входишь в общество преступников, я исправляю себя в соответствии с этим обществом, как у них. Я вошел туда, что можно воровать у людей. Они учат меня сейчас, что можно и убивать тоже. Зависит от того, какое общество. Поэтому он пишет просто. Послушайте эти слова. Выбирающий каждый раз лучшее общество. С помощью этого продвигается. И удары. Это просто... Ты видишь, как они пишут. Они пишут, что в конечном счете с помощью ударов ты не продвинешься. Ты должен построить окружение.
1: Вы говорите, что против этого должен прийти свет.
0: Но окружение должно привести тебе... Это сознание, что без света, без раскрытия Творца... не зная, не связываясь с ним, без его величия, и ты не выйдешь. Это только группа может сделать. Да, там кто-то хотел, да.
1: Чем больше человек развивается духовно, со временем, все больше выходит из любви к себе и желания получать.
0: Человек напрямую, с этого момента и далее, если думаешь, что начинает учить каббалу, он не напрямую так постепенно-постепенно выходит своего желания получать. Нет, он становится еще хуже. Что значит становится хуже? Видит себя еще более хитрым в своем желании получать, в использовании, как он готов все делать только для него. Пока не приходит к состоянию, что видит, что у него не остается ни в каком месте внутри, ни в разуме, ни в сердце, ни в мыслях, ни в желаниях, ничего, что можно было бы связать с какой-то хорошей склонностью. Ради ближнего, ради общества, ради чего-то, а все до конца. Эксплуатация всех. Не эксплуатация, понимаешь, не считаясь ни с кем. А если я считаюсь с чем-то, чтобы мне не было больно, чтобы я не нанес вред своей гордости или к другому выигрышу. Другому. Это называется, может быть, немножко быть красивым снаружи. Это обязывает меня как-то быть в связи с людьми и так далее. Расчеты эгоистические до конца. Мы все такие, но мы не осознаем этого. Пока человек не осознает, что во всех свойствах, во всех желаниях, во всех склонностях, во всех расчетах, это просто в самых малых деталях, это целиком только ради себя. И тоже не страшно, можно согласиться с этим, хорошо, но природа, так что он сделал это. Так я такой. Но здесь, если он учится правильным образом, то есть пробуждает на себя окружающий свет, он начинает видеть эти вещи, кроме того, что он правильно считывает их, что они эгоистические, кроме того, что учится этому, так он бы учился этому, как ученый учит природу. Очень хорошо, так и так, ну, формулы прекрасны, я так, здесь я настолько исхитрился, тут еще больше, ага, какой я хитрый в своем эгоизме. Учит это холодным разумом. Но если это раскрывается на фоне окружающего света, то ты чувствуешь ценность этого относительно света. То есть ты решаешь, что это зло. Иначе это не называется зло. Твое эго называется добро. Почему и нет? Я хочу быть успешным, зарабатывать, преуспевать. Это что, плохо в жизни? Эти люди, они уважаемые в обществе. Все говорят, так, есть что-то. Большой музыкант, великий художник. Даже великий вор. Это люди, которые... Все-таки это что-то. Пока я не начинаю сравнивать это эго с... истинной целью. И тогда я решаю только относительно истинной цели, а так просто нет, что использование его в таких-то формах, то, что я естественным образом пользуюсь, это зло. Почему это зло? Потому что цель я вижу, что этим я не достигаю, а наоборот, отдаляюсь от нее. Так еще раз. Определение состояние относительно света. Поэтому человек в этом мире с помощью ударов он никогда не придет к осознанию зла. Он придет к осознанию того, что он недостаточно хитер. Понимаешь? И не то, что это зло. Зло в таком виде относительно цели. Нет. А если он учится и привлекает свет вместе с еще товарищами, он действительно увеличивает этот свет, и он начинает видеть против этого, что самые лучшие вещи, о которых он до этого думал, против цели, это плохие вещи. Использование их плохо, не то, что они сами. Само желание получать неплохое, нехорошее, только использование его. Желание получать — это моя машина, зависит, куда она едет. То есть течение пути — это мой способ продвижения.
2: Видеть, верно. В том мире, в какой мы начинаем продвигаться с ним в правильном направлении, да, это так, с тем же желанием получать, я прихожу к его исправлению, а затем к его наполнению целенаправленному, конечно же, именно в нем я все получаю. Поэтому написано: «Спознай Творца Всесильно Твоего и служи Ему, когда я знаю, кто такой Творец, его свойства, различия, различные свойства, кто он и что он собой представляет, и сопоставляет это со своим образом, который есть во мне, тогда я могу работать. Я знаю, что исправлять, как использовать, о чем просить и кого просить. Все это возможно только если передо мной есть кто-то, пока это называется окружающим светом, пока мы находимся ниже Махсома, а света выше Махсома. Так вот, так как они нам светят, они называются окружающим светом, как бы извне. издалека. А потом свет станет внутренним, и сознание будет более чувственным, ощутимым. Что значит ощутимым? Я уже воспринимаю эти света не как окружающие, а как внутренние в органах чувств. Органы чувств наши духовные называются десятью сферот.
0: Да. Почему, по сути дела, в течение учебы и притяжения окружающего света мы не можем раскрыть зло более активно? Почему мы ждем, пока оно само раскроется? Интерактивно, более активно. Искать его в течение того, как я читаю, привлекаю свет. Понятно, что как бы свет должен прийти и исправить. Но почему мы очень пассивны и ждем, пока раскроется зло?
2: Почему мы такие пассивные в раскрытии зла? Потому что это нам невыгодно. Зачем нам раскрывать, что я плохой? Что может быть хуже такого? Я сгораю изнутри, я ненавижу себя, я... Хочу очень просто убежать сильно, как можно более от этого ощущения. Если ты это когда-нибудь чувствовал, ты понимаешь меня. А если нет, не понимаешь. Зачем мне такое состояние? Если оно раскроется, то хочу я того или нет, я сразу же попытаюсь его как-то приглушить. Я хочу, чтобы оно прекратилось.
0: Как, в конце концов, прийти? Почему я задаю этот вопрос?
2: Да, так ты спрашиваешь, как почувствовать зло в такой мере и такой стыд в такой мере, чтобы это повело меня дальше? Это постепенно приходит к человеку при условии, что он отождествляет себя с добром. А само по себе плохое ощущение немедленно подсознательно действует так, что выводит тебя из этого, выталкивает, чтобы только не чувствовать это. Но если ты уже начинаешь отождествлять себя со своей точкой в сердце, которая находится как бы на другой стороне, действует уже в другом поле, из нее ты смотришь на свой эгоизм, на свое тело со всеми его свойствами, тогда ты можешь оставаться в этой точке и определять, что это зло, видеть его и начинать работать с ним как с чем-то чужим. Но если ты смотришь на это, на зло, на это эго, как на нечто чужое, не смотришь так, а отождествляешь его с собой, то ты не способен оставаться в таком ощущении больше одного мгновения, сразу начинаешь его гасить. Поэтому все эти ощущения, все эти развлечения лучше всего обретаются с помощью окружения. Благодаря группе человек очень легко может перенять их у других буквально в один мгновение. Если же он не приходит к этому сам, требуются годы в одиночку. Но даже когда он будет, даже когда он будто бы приходит к этому один, на самом деле он не один, он стоит рядом, он строит как бы в себе какой-то образ окружения. В действительности такого почти никогда не бывает, разве что с отдельными избранными людьми. Понимаешь, когда свыше приходит какое-то раскрытие, и человек действительно становится, знаешь, как человек света. Но даже если он продвигается с помощью ударов, в конце концов, все равно строит рядом с собой какую-то вспомогательную систему, такую как группа, окружение. Он отождествляет себя с ней, получает от нее впечатление, опирается на нее. И благодаря этому тогда может относиться к себе как к какому-то третьему лицу, что называется. В любом случае, всегда, как бы то ни было, нужно что-то иметь вместо окружения. Пусть даже человек искусственно создает его для себя. И если это настоящее окружение, которое находится вокруг меня, это на самом деле не сама группа, скажем, которая есть здесь, а это образ этой группы, которую я строю внутри себя, и к нему, и к этому образу я отношусь. Речь идет именно о твоем. То есть это не какие-то лица, товарищи или твои, все эти люди находятся
1: во мне как внутреннее впечатление, из них во мне складывается понятие группы, окружения, которое на меня воздействует. То же самое человек постепенно строит, даже если вокруг него нет людей, из всевозможных свойств, которые он воспринимает как хорошие, ведущие его вперед, так или иначе.

0: שנה טובה לכולם. אנחנו בעשירייה 4.
1: Всех с праздником, Шана Това. Мы в четвертой, десятой, десятке Петахтыха все время стараемся напоминать друг другу те советы, которые дал нам Рав. И, как сказано, монет, как монетки собираются в большой счет. Нужно стараться все время поддерживать друг друга. Главное в направлении, о котором всегда говорил Рав, привлекать свет, возвращающий к учебе, как вот свет, все, что можно привлечь на уроки, и продолжим делать все, что мы делали в новом году и в судный день, который приближается. Почитаем первый отрывок. То, что эти люди согласились объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, вызвано тем, что каждый из них чувствует, что у них есть одно желание, способное объединить все их мнения, чтобы они получили силу любви к ближнему. Ведь известно высказывание наших мудрецов, которые сказали, как не похожи лица их друг на друга, так не похожи их мнения. Поэтому те люди, которые согласились объединиться в одну группу, поняли, что нет между ними такого большого различия во мнениях с той точки зрения, что они понимают необходимость работы в любви к ближнему. Поэтому каждый будет способен идти на уступки ради ближнего, и потому они смогут объединиться. Раваш.

0: היום בערב אנחנו גם נפגשים ליורצייט של הרב.
1: Сегодня вечером мы встречаемся на годовщину смерти Рабаша. Давайте еще углубимся вовнутрь, объединимся между собой, чтобы Рабаш нарисовал в нас то, что он вложил всю жизнь. Второй отрывок. Каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе. Тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полной надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления, ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе. Рабаш.

0: סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות
1: בצד. В конце концов собралась горстка людей, чтобы быть друг с другом в одном месте под одним руководством. И они мужественно превыше человеческих возможностей, мощно противостоят всем, кто выступает против них. И нет сомнения, что это люди смелые сердцем, сильные духом, и решение их крепко, как сталь. И не отступят они ни на шаг. И они прекрасные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их устремление только лишь победить в этой войне ради славы имени Творца.

0: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הכוונה לנקודה שבה...
1: сделают мне храм и буду я пребывать в них. Имеется в виду точка в сердце, то есть должно быть место храма, чтобы свет Творца пребывал в нем. Как сказано, и буду я пребывать в них. Поэтому человек должен стараться построить свое здание святости. И здание это должно быть пригодным к тому, чтобы в него вошло высшее благо, которое называется благом, передаваемым от дающего к получающему.

0: ניכנס עכשיו לשיעור לציון יורצייט הרבש.
1: Сейчас начнем урок в память Рабаша. С мыслью о том, что Рабаш обнимает и окутывает нас. Будем слушать урок как один человек с одним сердцем. Войдем в урок в ощущении, что Рабаш обнимает и охватывает нас. Будем слушать урок как один человек с одним сердцем.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום.
1: Здравствуйте, חברים, мы начинаем урок, посвящённый дню смерти Рабаша. День ухода Рабаша. Мы уже говорили это в пятницу, но сейчас дата по еврейскому календарю. И для нас очень важно посвятить целый день, чтобы с серьезностью отнестись
0: к
1: тому, кто очень важен нашему раву, так же, как он следовал за своим учителем. Почитаем статью и включимся в то великого духом человека. Итак, этот урок основан на статье «Цель группы», первая статья, в первом томе трудов Рабаша, это на 11 странице. Почитаем статью в десятках. И это первая статья, которую Рабаш написал по просьбе Рава. Статья о группе, статья, предназначенная для группы. Для нас. И почитаем ее будто в первый раз вместе. Почувствуем, как Рабаш ее писал для нас. А затем мы начнем урок с Равом от 19 сентября. От 20 сентября 2002 года. И затем продолжим урок встречи с руководством. Пройдем выяснение в преддверии подготовки к региональному конгрессу и будем продолжать это и на дневном уроке. Это будет региональная суббота, то, что называется, и закончим трапезой, посвященной Рабашу. Итак, начинаем с чтения. Пожалуйста, 8 минут на статью.
2: Цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бара Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек. Вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком, что является высказыванием Ражби». И чтобы понять, что такое ступень человека, приведем здесь высказывание наших мудрецов о стихе: «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара: «Что значит «ибо в этом весь человек»?» Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только ради этого», что означает, что весь мир создан только ради трепета перед Творцом. И следует понять, что такое трепет перед Творцом. Ведь получается, что это является причиной, по которой был создан мир. И известно из всех высказываний наших мудрецов, что причиной творения было желание насладить свои создания. То есть Творец хотел насладить создания, чтобы они чувствовали себя счастливыми в мире. А здесь мудрецы сказали о стихе: «Ибо в этом весь человек», что причина творения есть трепет перед Творцом.
1: Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творение не получает блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творениями. Ведь Творец — дающий, а творение — получающий. Есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. А поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец не обладает хисароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хисарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир «Олам» означает свойство скрытия, «Элем», потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого эгоистической любовь.
2: Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает. А он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца, что означает, что творение желает отдавать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Поэтому, когда человек исполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен направлять себя на то, чтобы эта заповедь принесла ему чистые мысли, чтобы он захотел отдавать Творцу тем, что он исполняет заповедь Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Хананья бен Акашия говорит: «Хотел Творец удостоить, также очистить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди».
1: Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. Это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
3: זה כל פעם נותן את פעלות חדשה.
2: Это всякий раз дает воодушевление заново, когда мы читаем первую статью нашего учителя. И действительно, смотрите, как он вложил в короткую статью просто весь процесс, как это выглядит, как творение должно работать.